0: только 10 тысяч долларов.
1: Сколько?
0: 10 тысяч долларов.
1: Кто это придумал? Кто это придумал? Кто ни разу не был в Дубае, что ли? Как нахрен лететь в Дубай с 10 тысячами долларов? Нахрена туда лететь тогда, если у тебя так 10 тысяч долларов всего? Ты что, просто пивка попить и обратно? Пешком в аэропорт?
2: Не пойдет. Значит так, Саша, собирай всех людей из нашего города собирай, раздай всем по 10 тысяч долларов. И покупай всем билеты в Дубай. Пусть прилетят, туда привезут все мои деньги.
0: А они там что будут делать потом?
2: Не знаю, пусть что хотят, то и делают. Главное, чтобы деньги мои привезли туда, и все.
1: И чеки, Саша, все чеки и все посадочные, чтобы мне отчитался.
3: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

тебя все окей. Okay. Все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента, и ты бесконечный процесс, скроллю я.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Самая незатейливая головоломка – это бейсбольная бита. Запомни, лучшее средство для ухода – это ноги. Лучше всего лазать по деревьям. Вас научат кабан и медведь. Вино становится лучше с годами, а я становлюсь лучше с вином. Мой идеальный день начинается с обливания холодной водой. При этом совсем не важно, кого именно я обливаю. В детстве искренне считал, что дед меня любит больше всех на свете. Пока не увидел, с каким искренним чувством он целует пойманного им карася.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Вчера во время раскопок группа опытных археологов нашла группу неопытных.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Очень рад приветствовать вас всех на Юмор ФМ. И в очередной раз напоминаю, родители, приложение «Заметки» в смартфонах придумано специально для того, чтобы перлы ваших любимых детей вошли в историю и прозвучали в эфире Юмор ФМ. Не держите в себе этот ценный контент. Киньте им в меня. Озвучу с огромным удовольствием. Вот прямо сейчас и начну.
0: Угарный папа.
1: 6-летний Миша влетает на кухню эдаким голодным гусаром. «Папа, налей мне чаю!» «А что надо добавить, сынок?» «Сахар!» Насте 5 лет пытает родители. «А мы с Сережей маленькие были у мамы в животике?» «Да». «А мы что там внутри, совсем голые были?» Мама отвечает: «Ну да». «Ну что ж ты, мама, не могла нам хотя бы трусы туда передать?» Из школьных сочинений Павлика. «Птицам нужно помогать, потому что мы с ними пернатые друзья». Председатель так взял доярок за живое, что надой молока сразу увеличился. Первые успехи Пьера Безухова в любви были плохие. Он сразу женился. Кощей Бессмертный хранил свою смерть в одном из двух яиц, сбивая с толку Иванушку.
0: Угарный папа.
1: 4-летний сын собирается на несколько недель к бабушке. Накануне отъезда звонит ей и предупреждает: «Бабушка, готовься, к тебе едет непослушание». Дядя гуляет с 6-летним племянником Саши. Саша говорит: «Смотри, какая красивая тетя!» Впереди шла упитанная девушка в красном обтягивающем платье. Дядя удивляется и уточняет: «И чем же она красивая?» «Потому что она похожа на большую красную пожарную машину». На этом пока все. Я понимаю, что очень хочется добавки. Поэтому ищите самые смешные выпуски Угарного папы в подкастах Юмор ФМ. И не забывайте, история про вашего малыша тоже может прозвучать в эфире. Для этого просто скиньте ее текстом на единый номер +7 915 0303 567. С нетерпением жду. Ваш Гар Дмитриев. А пока, пока.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Объявление. Одинокий мужчина ищет любви, ласки, понимания и что-нибудь пожрать.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Заглянем в стоматологическую поликлинику. Зубной врач после проведенного лечения смущенно говорит пациенту: «Простите, ради бога, но вы знаете, я, похоже, удалил вам здоровый зуб, и теперь придется рвать еще и больной». Пациент отплевывается, неожиданно улыбается и отвечает: «Доктор, какое счастье, что вы не окулист». Случай в дороге. Семья едет в машине, папа за рулем, маленький сын спрашивает у мамы: «Мам, а ты мне удочку купишь?» «Конечно, сыночек, и удочку тебе купим, и лодку к ней купим, машину, и друзей-алкашей, блин, купим, чтоб все как у отца было». Спорить с женщиной бесполезно и не надо, потому что девушка всегда права. Жена заявляет мужу: «Все мужики козлы». «Да, дорогая, абсолютно все». «И ты тоже». «Я самый большой козел в мире». «Тогда почему я вышла замуж за тебя и живу с тобой столько лет?» «Ну, а вот теперь мы плавно перешли к теме, что все бабы – дуры».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ.

0: Всем привет, с вами Юля Деточкина. Все продается и все покупается. И об этом сейчас поговорим. Во Владимире решили поставить елку за 12,5 миллионов рублей. Администрации пришлось купить новое дерево, потому что предыдущая новогодняя красавица за 10 миллионов сгнила за одну зиму. Ну что делать? Вот такие вот зимы у нас, да? Дерево оказалось не морозоустойчивым. Можно было его эксплуатировать только до минус 10. И кто же знал, что зимой может быть мороз минус 15? Это непредсказуемо. Кстати, в этом году щедрее всех празднование Нового года заложили власти Красноярска. 105 миллионов рублей. Щедро. В Штатах, в Сиэтле, открылся магазин неудобств. Несмотря на странное название, там продаются вещи, которые, ну, с виду никому не нужны, но их жалко выбросить. Такое есть у каждого дома. Например, моток каких-то проводов, кружка с отверстиями, из которой невозможно пить, свеча в виде линейки, которая укорачивается по мере использования. Но тут все вещи новые и созданы художниками. Поэтому цены до 10 тысяч долларов. То есть примерно 850 тысяч рублей вот за такую свечу. Нормально так. Владелица магазина говорит, что хочет сделать искусство более доступным. Ну-ну.
1: Хорошие новости.
0: 80-летний миллиардер Джон Пойндекстер решил потратить свое состояние на маленький городок в Техасе, где проживает всего лишь 25 человек. Мужчина хочет превратить Шафтер, так этот город называется, в курорт и еще и музей живой истории с салуном, магазином и почтой. Ну и правильно, куда же еще деть свое состояние? Оставить внукам? Конечно, нет. Купить пустой город? Да. У меня все новости к этому часу. Я, Юля Деточкина, не прощаюсь.
1: Юмор.

0: Маков шутит на Юмор-ФМ.
1: Я знаю много способов спастись от нападения акулы, но самый эффективный — потерять загранпаспорт.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Письмо от молодой женщины. Мы с тетей, с дядей были в Таиланде. Но нас обмануло турбюро. Нам обещали сервис, не дали. Тетка разозлилась. Мы пошли в кафе. Молодая тайка, официантка, услужливая. Говорит по-английски: я первый день работаю, русских много. Скажите, пожалуйста, вы русский, как будет что-то по-русски, типа «бон аппетит»? Я не знаю, что с вами будет. Тетка со зла говорит: жри, что дают. Представляете? Но она недолго проработала, это вы понимаете. Она ж с улыбкой говорит: жри, что дают. Вот. Опять только в России. Трое курили на балконе. У меня многие истории начинаются с этой фразы. И в цивилизованном... Вот если бы... Что такое цивилизация? Что такое быт настоящий? Окурки в пепельницу. Нет, только наши бросают с балкона. Неизвестно, чем заканчивается. И залетел, ветром занесло окурок, не погашенный, на балкон к соседям снизу. А там ковер был. Ковер начал тлеть. Чего они придумали? Только наши. Взяли его за ноги и стали опускать. Тот не дотянулся, они его вынули, говорят: бери пылесос. Он взял пылесос, тяжелый, раздевайся. Он разделся до плавок, взял пылесос. Сумасшедший народ. А окурок уже ковер тлеет, и запах пошел в квартиру к соседям. Те вышли на балкон. Голый мужик вверх ногами с пылесосом чистит их ковер. Женщина пишет мне. А женщины иногда так вот, они живут сердцем, я об этом уже говорил. Мозг устает, видимо, отключается. Мне одна, впервые мне об этом сказала врачиха-стоматолог. Говорит: я иногда так работаю. Приду в магазин, возьму сыр, и продавщица, говорю: сплюньте, пожалуйста. Вот. Но это еще интереснее. С выражением: утром я ехала в автобусе. Я задумалась. И, выходя на своей остановке, на автомате громко всем сказала: до свидания. Они так обомлели от того, что я сказал. И до меня дошло, что я сморозила чушь. Притормозила в дверях, обернувшись, добавила: а впрочем, прощайте. Вы б видели, как они за мной все повыпрыгивали.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: А есть у нас в поликлинике один веселый дерматолог. Так вот он прощается с пациентами словами: «А все, чеши отсюда».
0: Юмор-ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Плохая компания». Город Красноярск.
4: Даже самый храбрый автомобилист Москвы вздрагивает при слове «автоэвакуатор». Итак, перенесемся в логово зла. Утренняя планерка автоэвакуаторщиков.
5: Ну что ж, доблестные санитары города, я напоминаю, раз уж вы выбрали эту профессию, будьте готовы к тому, что люди вас не примут обратно. А теперь скажите наш девиз.
6: Мне плевать на всех, эвакуирую где хочу.
5: А, скажи, а ты украл этот девиз?
6: Нет, сэр, я его эвакуировал.
5: Отлично. Перейдем к практике. Представьте, что машина уже в воздухе, а я озлобленный хозяин автомобиля. Ты хоть знаешь, кто я такой?
7: Да, на сегодня ты пешеход.
5: Ты что, вообще ничего не боишься?
8: Я работал приставом в Ингушетии. Чего я вообще могу бояться?
5: А может быть, мне тебя в багажник запихать?
8: Накуси-выкуси!
5: Ох, ребята, переживаю за новенького. Ну ладно. Я напоминаю, что вы должны гордиться тем, что эвакуаторщик – это древнейшая профессия.
6: Сэр, а разве не...
5: Нас как только не называли. Ну что ж, воины мои, мы с вами идем к одной огромной мечте. Мы верим, что однажды, в один прекрасный день, кто-то забудет забрать машину со штрафстоянки, и она станет нашей!
9: Да!
0: Самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: шутки, песни плюс на Юмор ФМ. И плюс означает, что теперь короткие смешные версии популярных хитов мы поем на троих. А значит, поприветствуем нашу звездную гостью.
1: Популярный блогер, писательница, стендап-комик и невероятно красивая девушка Наташа Краснова. Солнечный Челябинск.
2: Шутки, песни плюс на Юмор ФМ.
1: Надя, давай с тебя начинаем.

0: Я пою следующую песню.
1: Не было печали, просто дорожали яйца. Дорожали яйца за неделю по рублю. Стал моей проблемой личной ценовой коллапс яичный, потому что яйца очень я люблю. Шутки, песни,
0: плюс! Наташ, я хочу еще раз послушать, как ты не поешь.
2: Что-то из короткого жанра хочешь? Сейчас не спою.
0: Ты хочешь что-нибудь из короткого жанра?
2: Лучшие друзья девушек чинят им компьютер.
0: Хорошо.
2: Вот такие мы твары.
0: Надя?
3: Мы пришли в аэропорт, мы пришли в аэропорт, мы пришли в аэропорт. Захотели с чаем торт, захотели с чаем торт, захотели с чаем торт. А почем тут тортик с чаем, а почем тут тортик с чаем, сколько с нас за это вот. А в кафешке отвечают, а в кафешке отвечают, чай плюс тортик 2500. Это заявление зовется охренение, зовется охренение, ребята.
4: На Юмор ФМ.
1: Нарда! Потерялась из набора одна нарда! И у деда будет приступ миокарда!
0: Наташа?
2: Так. Маленькие часики смеются тик-так, а большие тик-ток! Так? Ты так задумывалась?
4: На Юмор ФМ.
1: Девчонки, вы поете великолепно! Наташа Краснова, плюс Надежда Ангарская, плюс Стас Ярушин. Шутки, песни, плюс. До новых встреч!
4: Шутки, песни, плюс! Ярушин, Ангарская и все звезды. Слушай на Юмор.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Новости спорта. От чемпионки России по метанию молота ушел муж на 79 метров 42 сантиметра.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Костя, подожди, сейчас пойдем дальше. Надо маме позвонить, сказать, где я. Алло, мама, где я? Жена говорит, какая я жирная, фу, как мне противно и неприятно. Он говорит, милая, ну не стой, о чем ты так грубо о себе, зачем ты так грубо о себе говоришь? У тебя только задница жирная и шея немного, а так все нормально. Вообще, ты на себя бульона прокинула. Что ты там сказал покойника кусок? Фура с матрешками на полгода парализовала саратовскую таможню.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет. Реклама.
1: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку Интерскол. Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Вот это вещь. Болгарки Интерскол от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Интерскол работает так, что хочется еще.
2: ООО «КЛ Стрейт». ОГРН 11-677-4678-0761. Город Москва.
3: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».

0: Юмор ФМ. Шутки и песни. Официальная группа ВКонтакте Радио Юмор ФМ. Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Сын сантехника Петрова закончил школу с золотой медалью, институт с красным дипломом и уехал на стажировку в Англию. А спился он уже в Оксфорде.

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
1: Сатья, добрый день. Моя любимая женушка постоянно жалуется на меня своей маме, а иногда и моей. Подскажите, пожалуйста, это нормально и как это преодолеть?
0: Сатья отвечает.
2: Все зависит от того, что вам в этом не нравится. То есть, вот она жалуется, допустим, маме. Твоей, моей или своей. А как это до тебя доходит? Если потом видишь, что приходят там три злые женщины, твоя мама, ее и моя, и долго тебя бьют у лифта бейсбольными битами, пока ты не затихнешь, ну, с этим надо что-то делать. Если до тебя это никак не доходит, а оно не должно доходить, если к тебе подходит чья-то мама, говорит, Валера, ты... мама, идите все, ну... в Мадагаскар, да, куда-то, то тогда это не жалование, это женщина сливает негативные эмоции не в тебя. Радуйся этому факту. С другой стороны, если она жалуется твоей маме, то это о том, что у них хорошие отношения. Вряд ли она вылавливает старушку, зажимает у... к лавке ее прижимает, да, там, и в ухо, там, ей. Твой сын... Но помни об этом. Ну, вряд ли, вряд ли. Поэтому надо расслабиться и продолжать жить. Женщина нашла иной альтернативный источник слива негативных эмоций. Просто понять, что твое письмо дошло до Деда Мороза и трезво успокоиться.
0: Сатья с юмором.
2: Письмо. Я знаю, что жена моего любовника нашла мой номер телефона. Что мне ей отвечать, если она все-таки позвонит? Ну, напрашивается версия. Ничего. Не надо вообще разговаривать с малознакомыми, с незнакомыми людьми, с незнакомого номера. Не надо отвечать. Алло, здравствуйте, вы кто? Я жена вашего любовника. Очень приятно, но мой любовник умер 4 года назад. Я скорблю до сих пор. Или мой любовник, я вышел за него замуж 2 года назад. Сейчас я позову Феликса. Вы, может, ошиблись? Вы что, на детекторе лжи? Ну ладно, там понятно, что не надо заводить любовника женатого. Ну бог с ним, мы можем этого понять. Но вести переговоры, о чем вы будете говорить? Вы жена моего любовника, да? Ой, давно хотела уточнить из первоисточника. Ему жареное можно, а то я люблю сырники делать зажаренные, и у него не будет там, поджелудочное не вылетит. Она говорит, да-да-да, Павлик очень любит безлактозной сметанкой, вы там поаккуратнее, нам его еще потом лечить. Что?
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: Декоративный светильник, плед, кружку и осенние украшения для интерьера. Это 700 рублей. Рублей за 500 можно купить еду и напитки, ну, то есть какао и крекеры, ну и спа. Обойдется вам 520 рублей, там мочалка, массажер для тела, пена для ванны, скраб и какая-нибудь бомбочка. Но это все для одного человека. На уютный вечер вдвоем ценник подрастает, конечно. Вряд ли ты парня накормишь какао с крекерами.
1: Хорошие новости.
0: А московские туроператоры придумали речной круиз под названием «День выборов». Сразу аналогии с известным фильмом, конечно, напрашивается, но там все немного проще. Участники будут голосовать, в каком городе остановиться на экскурсию, чем заняться, зумбой или йогой, и что будет у них на ужин. Обещают, что голосование будет открытым и пройдет под надзором наблюдателей. Неизменными останутся лишь начальная и конечная точки Москва и Нижний Новгород. Эх, а жаль, представляете, вот если проголосовать и уплыть куда-нибудь в Буркина-Фасо. У меня все новости к этому часу. Я, Юлия Дедочкина, не прощаюсь.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости.

0: Гудков шутит на Юмор-ФМ.
1: Один очень воспитанный юноша в подъезде своей бывшей девушки написал: «Лена непостоянна».

0: Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Мы живем в век техники. Мы выходим на международные рынки. Машины у нас хорошие, их нужно рекламировать. На нашем заводе один чудак изобрел машину. Целый год на ней работали. Решили ее отправить на выставку в Париж. Правда, самого изобретателя с машины не пустили. У него там обнаружилось что-то где-то кто-то. На каких-то островах, в каком-то лесу. Поехал из облсовпрофа, товарищ. У него нигде никого не было. И из подшефного колхоза девушка, ей давно обещали во Францию. Правда, они у изобретателя спросили, на каком принципе, как, что. Какие заряды, какие отталкиваются, какие притягиваются. Девушка как раз физику еще помнила. А из облсовпрофа, товарищ, ну, уже, видимо, подустал. Путевки все распределял, ругался и начал элементарные законы забывать. Не то, что там Джоуля Ленца или Ома, но и Архимеда уже не мог себе представить. Хотя сам дядя представительный, шляпа на нем сидит, как на гвозде. Приезжают они в Париж, распаковали машину, ну, машина, будь здоров. Народу набежало, всеобщий восторг. Товарищ из облсовпрофа очень хорошую речь произнес и даже закончил по-французски. «Селяви». Мол, у нас есть что вам показать. Все закричали: «Включайте, включайте». Он сказал уже через переводчика: «Нам понятно ваше нетерпение». И тут они с ней вдвоем куда-то что-то воткнули. Ну, товарища этого из облсовпрофа потом спрашивали: «Ты куда воткнул? Ты можешь вспомнить?» Ну, где там вспомнить, когда врачи к нему вообще не допускали? Состояние тяжелое. Девушка помоложе и покрепче была, но у нее что-то с речью случилось. И не может вспомнить, как доить. Не помнит, откуда что. И за что корову брать. Не на то жмет. Колхоз уже за свой счет лечил. Хотя врачи говорят, есть надежда. Павильон как раз быстро отремонтировали. Машину снова собрали в мешок. Привезли мешок уже другие люди и сразу хотели изобретателя под стражу брать. Ну, тут коллектив за него поручился, с него просто взяли подписку о невыезде. Не то, что в другую страну, а даже в другую область. Так что он еще хорошо отделался. Все говорят, могло быть хуже. А так, всем хорошо. Спасибо за внимание.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
2: 18+. В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин. Прямой удар по вирусам с первого дня применения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
5: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: Это будет автомобиль для русских дорог. От Петербурга до Владивостока.
7: Водить научите?
8: Юра Борисов.
9: Иван Янковский.
10: Это автомобиль. Его почувствовать надо.
11: А где тормоз? Стойте!
12: Битва моторов. Уже в кино.
13: 12+.
14: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
15: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
16: Встречайте зиму уверенно, с колеса даром и шинами «Айкон». Купите комплект зимних шин «Айкон» в шинных центрах «Колеса даром» или на сайте колесадаром.ру и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с «Айкон Тайрс».
17: Акция действует при покупке 4 шин под брендом «Айкон Тайрс». Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях, участвующих в акции, количестве подарков и сроков на сайте колесадаром.ру. ООО «Колесадаром.ру». ОГРН 112-165-1001-746. Республика Татарстан, город Набережные Челны.
1: Чем только черт не шутит, Юмор-ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
18: Мы не хмуримся и продолжаем.
1: Новости, от которых хочется улыбаться.
19: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
1: Веселые песни.
19: Поднимите мне зарплату.
1: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
20: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
1: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ.
21: 16+.
22: Юмор ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: А внучата, помните, мир полон соблазнов. Не пропустите ни одного.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Медицина Гиппократа говорит: не навреди. Медицина Парацельса говорит: делай добро.
3: А сеть аптечных киосков Хороняка говорит: приходи на финальную распродажу медицинской просрочки по офигеть каким финальным ценам.
4: Мы тут поскребли по сусекам и обнаружили кучу малу всяких таблеток и пилюль с почти вот-вот и даже чуть было не истекшим сроком годности.
3: Ну, не выбрасывать же.
4: Пирамидон советских времен, анальгин перестроечных годин, рыбий жир, ровесник станции «Мир».
3: А это что за вонючая грязь?
4: Читай этикетку, вишневского мазь.
2: Сеть аптечных киосков «Хороняка». Таблетки и пипетки за медные монетки.
4: Аптеки «Хороняка». Цены ниже, небо ближе.
3: «Хороняка». Ну, так и быть. Живи пока.
5: Да я вам точно говорю, через месяц нас опять всех запрут по домам.
6: Да кто вам такое сказал?
5: Кто-кто? Есть у меня знакомый человечек в администрации.
7: А у вас есть человечек в администрации?
8: В нашем постоянно меняющемся мире, в бурных потоках противоречивой информации, такой человечек нужен каждому.
7: Скачайте на ваш смартфон новое бесплатное приложение «Человечек в администрации». И вы не только будете в курсе событий раньше всех, но и станете ценным источником бесценной информации для друзей, соседей и коллег по работе.
9: Дата начала 18-й волны. Вся правда о вышках 5G и пользе фольги. Принудительная вакцинация через водопровод. И, наконец, когда именно надо переезжать на Алтай, чтобы у всех конец света, а нам там нормально было?
7: Вы знаете ответы на эти вопросы. Ведь теперь у вас есть свой человечек в администрации.
8: В вашем мобильном телефоне.
7: Приложение доступно для скачивания на всех железнодорожных и буровых платформах.
10: Скоро на 125-м канале. Группа муниципальных депутатов под руководством председателя комитета по спорту и туризму Дятлова таинственным образом исчезает с заседания по бюджету Кривопипецкого района.
11: Они только что были здесь. Видимо, что-то случилось.
10: В то же время и не менее таинственно исчезает и сам бюджет.
12: Черт побери, я вас спрашиваю, где наши деньги?
10: А ровно через 40 минут группа Дятлова в полном составе будет обнаружена в подмосковной Апрелевке. В элитной сауне «Клубничка». Более чем в 1000 километров от Кривопипецка. Без сознания и голыми.
13: Как они сюда попали? На чем? Ничего не понимаю.
10: Тайна перелета Дятлова. Разгадай главную мистическую загадку новейшей истории России.
14: И тут я увидела в небе 3 огромных огненных цилиндра.
10: Тайна перелета Дятлова. Смотрите только на 125-м канале.

0: снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Сергей Матросов, Москва-Самара.
1: Ну, выступать в жанре стендап для меня всегда очень сложно, потому что я стараюсь быть перед вами максимально искренним на все 30%. Смотрите, что у вас сегодня было хорошее настроение, у меня есть болезнь. Гастрит. Знаете, что это? Это когда у тебя примерно раз в год в желудке образуется трубка с видеокамерой. Ну, знаете, да? Они еще, ну, перед экраном тебя кладут всегда, поняли? Вот этим, ну, показывают тебе, что там на экране. Ну, я не знаю, может, на случай, если тебе будет сильно скучно. Когда они в нас запихивают камеру, они считают нам обязательным это показать. Они еще думают, нам интересно. Типа, у тебя как, ФГДС прошло? Блин, было так неприятно. Но так интересно вообще. Сейчас специально жареное ем, чтобы вернуться посмотреть, что у меня там еще внутри происходит. Я последний раз прям не выдержал, если честно. Прям не выдержал и проглотил трубку под наркозом. Ребята, я теперь вообще все в больнице буду под наркозом делать. Даже в очереди стоять. Знаешь, приходишь, эта бабка начинает вообще-то, я последний в очереди стояла. Это такой... Потом просыпаешься, тебе тоже так же фотки показывают. Это вот твой последний в очереди. Это вот третий. А это вас бабка обратно в конец очереди переносит. Че, я, ну, все подряд жрал, теперь мне вообще ничего нельзя есть. Даже свежие овощи и фрукты. Прикиньте. Вот эти вот свежие овощи и фрукты, про которые тебе родители говорили, если ты их есть не будешь, то у тебя гастрит будет. Вот эти вот. Мне теперь можно есть только овощи на пару. Вообще, видели овощи на пару? И как будто кто-то забыл выкинуть. Ну, приготовил на пару и забыл выкинуть, я имею в виду. Вы знаете, какие на вкус овощи на пару? Вы пробовали, ну, когда-нибудь вот соленую воду? Вот то же самое, только без соли. И воды. Просто жуешь воздух. Вот. Вообще, я не понимаю, как придумали готовить овощи на пару? Мне кажется, знаете, какой-то чувак решил на днюху накрыть стол в парилке. Там же были и пиво на пару, и водка на пару, и ш** на пару. И мне все это можно, получается. Я в последнее время стал очень сильно задуматься о своем здоровье, если честно, потому что я живу в Москве. Недавно я прочитал новость, что Москва вошла в тридцатку самых чистых по экологии городов мира. Да, прикиньте. Охренеть вообще. Я считаю, что это действительно правда, если там участвовало 4 города. Типа вот из 4 тридцатые, да, в это я верю. Просто, ну, вы вообще видели тут воздух? Ну, его видно, я имею в виду. У меня окна выходят на третье транспортное кольцо. Его там по мосту пересекает другой какой-то га**. И вся эта куча га**а образуется 18 автомобильных полос, прикиньте. И, короче, вот этот мост на третьем транспортном построили, чтобы люди не стояли в пробке. А стояли в 4 пробках. Больше всего, знаете, что прикалывает? Это то, что ты выехал из дома, заехал на эту развязку, и через 1.5 часа ты все еще возле дома. Просто... Просто немного выше. Чуть ближе к своей квартире. Жена из окна спрашивает, ты куда? Куда, куда? Домой, получается, уже. Куда? Люди умудряются попадать в аварию в пробке, прикиньте. Как вообще можно умудриться попасть в аварию на скорости 2 км в час, я не понимаю. То есть они вот там вдвоем попали в аварию, и к ним туда едут ДПС, эвакуатор, скорая помощь, то есть еще 3 лишних машины. Просто послушайте эту дубость. Вот эти двое не могут разъехаться, да? Потому что те трое не могут к ним приехать. А те трое не могут к ним приехать, потому что эти двое не могут разъехаться. Знаете, как это называется? Вид с моего балкона. Мне на этом все. Спасибо, ребята, вам большое.
0: Это большой стендап. На Юмор.

0: Реклама.
1: Только в октябре в стройбазе номер один суперцены на материалы для вашего ремонта. Клей для плитки Крепс усиленный 487 рублей. Утеплитель Изорок Ультралайт 739 рублей. Монтажная пена Аусбау 70 392 рубля. Краска Флагман для стен и потолков 600 рублей за 12 килограммов. Стройбаза номер один. Ремонт легко, когда выгодно.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Мальчик Петя без стука зашел в спальню к родителям и застал аиста врасплох.

0: FM. Классика жанра. Клара Новикова.
1: А мой-то мой. Что воскресенье на рыбалку? Я говорю, что ты там делаешь каждое воскресенье? Я говорю, я там отдыхаю. Я говорю, я тоже хочу отдыхать. Он говорит, а кто тебе мешает? Поехали. В день, когда нужно было ехать, он меня разбудил чуть свет. 2 часа он ко мне приставал, когда ты соберешься. Я говорю, подожди, Козлов. Дай мне понять, помоги мне. Смотри, если я надену эту косыночку, мне надо шляпку надеть. А если я этот шарфик возьму с собой, мне надо перекрасить ногти. Я думала, этим шарфиком он меня удавит. Наконец, все, сели в машину, поехали. И вдруг, представляете, только отъехали, я вспоминаю, это какой-то кошмар, ужас. Я же забыла, это только я этому. Я говорю, Козлов, давай возвращаться домой, кошмар. Он говорит, что случилось, ты не представляешь, что? Он говорит, что, забыла чайник, не выключила воду, газ? Я говорю, хуже, ты не представляешь себе. Я говорю, давай возвращаться. Вернулись домой, я вбежала в квартиру, слава богу, косметичка лежала на месте. Мы сели в машину ехать, что он мне говорил, вы можете себе представить? Он только на речке перешел на нормальный человеческий язык. А на речке эти мужики, эти рыбаки, они на меня ноль внимания. Стоят в таких странных позах. Удочку так держат, как будто к урологу пришли. Мой тут же мне под нос какую-то банку сует. Я говорю, что это? Что это, гадость какая-то? Это, говорит, наживка. Я говорю, почему, когда без меня ездил, брал колбасу, сыр, соленый огурец, говорил, наживка. Я, говорит, на крупную рыбу ехал. Я говорю, да? А почему мальков привозил? Мороженых с ценником. Ну, слушай, Козлов, давай вот этого червячка хоть лаком покрасим. Хоть рыбка его увидит и сразу на него клюнет. Как он на меня посмотрел, я думаю, делай, что хочешь. Все. Он говорит, возьми удочку и забрасывай. Я, конечно, забросила то, что он хотел, эту леску с этого. Кричу. Но я по дороге зацепила его штаны. Ну, они, конечно, не очень утоплись. Ну, не очень. Ну, намокли, конечно, он 20 минут за ними нырял. Выныривай. Вода холодная, зуб на зуб не попадает. Я думаю, какое счастье, что зуб на зуб не попадает. Я не все поняла, что он мне говорил. Он мне говорит, я тебя умоляю, следи за этим поплавком и все. Я думаю, что за этим поплавком следить? Его что, кто-то сопрет с середины реки, что ли? Ну, поплавок и поплавок. Ты смотрю на этот поплавок, он так дергается. А мне же спросить его. Я же даже его ни о чем спросить не могу, потому что нервы вот такие. Я слежу за поплавком и слежу. Я говорю, Козлов, ну скажи мне хотя бы, когда эту рыбу вытаскивать? Он говорит, следи за поплавком, я тебе сказал. Поворачиваюсь, поплавка нет. Я думаю, кто же спер? И еще так резко натянулась. И удочку тянет, и меня за этой удочкой, то меня спереть хотят. Я говорю, папа, ты меня прости, пожалуйста, Козлов, но у меня такое ощущение, что поплавок у нас все-таки сперли. И тут мне слово сказал такое, не то подсекай, не то отсекай. Я думаю, какое счастье, что я все-таки косметичку вернулась и взяла. Я как-то изловчилась, ножницы вынула из косметички и эту леску отсекла. Смотрю, у него тоже поплавка нет, а ножниц-то нет у него. Я подскочила в секунду и ему отсекла тоже эту леску. Лучше бы я ему что-нибудь другое отсекла. Я не буду говорить, как я за автобусом бежала, как он потом мчался вслед за мной в трусах и с удочкой, как я полгода у мамы жила, скрывалась. Мужики на рыбалке просто сумасшедшие, поверьте мне. А мой так на полную голову, девчон. Ну, люблю я его, сволочь, ну, люблю, но не знаю, что мне с этим делать.
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
2: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
3: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. «Эстравел». Негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел. Красота в твоей природе. БАД. Не является лекарственным средством.
4: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-9840, 0+.
6: Пробки, работы, дел круговорот. Ежедневный стресс от массы забот.
7: Персен поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
8: Спокойный день в руках Персен. Со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
10: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 832 000 рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
14: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
15: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
16: Юмор ФМ. Шутки и песни. Шутки и песни. Рожков шутит на Юмор ФМ.
17: Невероятно, но факт. Детский ансамбль «Кукушечка» годами подбрасывал своих солистов в другие детские ансамбли.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Ой! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Граждане болельщики, на Юмор ФМ Роман Юнусов, рассчитайсь. Юмор ФМ Роман Юнусов. Расчет окончен. Переходим к водным. А, нет, давайте лучше заценим очередной топ оговорок наших любимых спортивных комментаторов. Добро пожаловать на стадион!
1: Гол! Штанга!
2: Да разве это стенка? Это старый, дощатый, дырявый забор с трусами. Я этих мужиков не понимаю. Все-таки хорошая игра хоккей. Ударишь соперника клюшкой по голове и получаешь всего 2 минуты. А теперь вернемся, как говорится, к нашим баранам. А наши бараны – это спортивная гимнастика города Ростов-на-Дону, к которому относимся и мы. Немецкая Бавария и английский Манчестер Юнайтед так часто играют между собой, что они уже практически замужем. Не успела закончиться 33-я минута первого тайма, как началась 34-я. И вот мы видим на повторе, как к мячу одновременно потянулись руки голкипера и лысина Фабрицио. Ну-с, как говорят у нас в академической гребле, приплыли. Позвольте мне взять небольшую паузу и как следует подготовиться к нашей новой встрече на Юмор-ФМ. Вернусь с новым топом комментаторских ляпов уже очень скоро. Сушите весла, ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ.

0: Всем привет, с вами Юля Деточкина. Это «Экспертное мнение» от душеведов. Погнали! Эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева посоветовала мужчинам жениться, но только на умных женщинах. Умная жена может продлить жизнь парню примерно на 46%. Образованная женщина, как правило, следит не только за собой, но и гонит мужика на всякие обследования. Аналитики даже приводят статистику. Крепкий брак и заботливый партнер – это факторы, влияющие на продолжительность жизни. Доктор Вяльба посоветовал почаще кричать для снятия стресса. Это и для связок полезно, и для нервов. Но есть, конечно, важный момент. Нужно знать, где и как кричать. Лучше это делайте дома или в лесу, там, где никто из окружающих вас не услышит. Не нужно пугать людей. Делать это нужно так, чтобы крик не был направлен на конкретного человека. Кричать надо наедине с самим собой. Вот тогда это имеет эффект, подчеркнул эксперт. Ну, сказать, что в лесу никого нет, конечно, нельзя, потому что зачем зверям слышать ваши вопли? У них же тоже нервы не железные.
1: Хорошие новости.
0: Кричать нельзя, пишите каля-маля на бумажке. Психологи говорят, что это новая техника от тараканов в голове. 10 минут каракулирования, написания каракулей, помогают убрать страхи, тревоги и переживания. Постепенно они перерастают в текст, и неважно, что ты пишешь. Вот таким образом Дарья Донцова написала все свои 200 книг. Мозг таким образом очищает кэш, если сравнивать с компьютером, и голова становится пустой и прекрасной. Полезнее всего, друзья, получать хорошие новости, настоящие витамины для настроения. И скоро очередной выпуск.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости.
2: Реклама.
3: Было темно. Я знал, что в холодильнике что-то есть. Но что? Я перебирал улики. Пельмени не то. Овощи подозрительно. И тут я увидел их. Сосиски баварские от чебаркульской птицы. Они смотрели на меня. Я понял, это дело раскрыто.
4: Сосиски от чебаркульской птицы. 2 минуты и ужин готов.
5: У вас день рождения? Термальный комплекс «Тартуга» дарит скидку 15% не только имениннику, но и всем его гостям. «Тартуга» объединяет. Подробности предложения у администратора. Термы «Тартуга», Руставели 30А.
6: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
7: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Вот сижу и третий день смотрю на муравейник. Ни совещаний, ни планерок. Но, блин, ведь работают же!
2: Читаю на заборе, приехали диджеи, играю спецназ.

0: Юмор-ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
2: Ипполит Матвеевич постепенно становился подхалимом. Когда он смотрел на Остапа, глаза его приобретали голубой жандармский оттенок. «Послушайте», — сказал вдруг великий комбинатор, — «как вас звали в детстве?»
3: «Зачем это вам?»
2: «Да так, не знаю, как вас называть. Воробьяниным звать вас надоело, Ипполит Матвеевичем слишком кисло. Как же вас звали?»
3: «Ипа».
2: «Киса», — ответил Ипполит Матвеевич, усмехаясь.
3: «А, как он гениально! Так вот что, киса, постановляю. Сегодня мы идем в театр на премьеру «Женитьбы». Не забудьте надеть фрак. Помните, Воробьянинов, наступает последний акт комедии «Сокровище моей тещи». Равнение на рампу. О, моя молодость! О, запах кулис! Сколько воспоминаний, сколько интриг, сколько таланту я показал в свое время в роли Гамлета. Ой, одним словом, заседание продолжается.
2: Друзья вступили в гулкий вестибюль театра Колумба. Воробьянинов бросился к кассе и прочел расценку на места.
3: «Все-таки, — сказал он, — очень дорого, 16-й ряд, 3 рубля.
2: Как я не люблю, — заметил Остап, — этих мещан, провинциальных простофиль. Куда вы полезли? Разве вы не видите, что это касса?»
3: «А куда же? Ведь без билета не пустят.
2: Киса, вы пошляк. В каждом благоустроенном театре есть 2 окошечка. В окошечко кассы обращаются только влюбленные и богатые наследники. Остальные граждане обращаются непосредственно в окошечко администратора». И действительно, перед окошечком кассы стояло человек 5 скромно одетых людей. Зато у окошечка администратора господствовало оживление. Там стояла цветная очередь. Молодые люди в фасонных пиджаках и брюках того покроя, который провинциалу может только присниться, уверенно размахивали записочками от знакомых им режиссеров, артистов, редакций, театрального костюмера, начальника района милиции и прочих тесно связанных с театром лиц, как то членов ассоциации те и кинокритиков, общества «Слезы бедных матерей», школьного совета мастерской циркового эксперимента и какого-то фортинбраса при Умслопогасе. Человек 8 стояли с записками от Эспера Эклеровича. Остап врезался в очередь, растолкал фортинбрасовцев и, крича «Мне только справку! Вы же видите, что я даже калош не снял!» пробился к окошечку и заглянул внутрь. Администратор трудился, как грузчик. Светлый бриллиантовый пот орошал его жирное лицо. Телефон тревожил его поминутно и звонил с упорством трамвайного вагона, пробирающегося через Смоленский рынок. «Скорее!» — крикнул он Остапу. «Вашу бумажку!»
3: 2 места», — сказал Остап очень тихо, — «в партере».
2: «Кому?»
3: «Мне».
2: «А кто вы такой, чтобы я давал вам места?»
3: «А я все-таки думаю, что вы меня знаете».
2: «Не узнаю». Но взгляд незнакомца был так чист, так ясен, что рука администратора сама отвела Остапу 2 места в 11-м ряду.
3: «Ходят всякие», — сказал администратор, пожимая плечами. «Кто их знает, кто они такие? Может быть, он из наркомпроса?»
2: «Кажется, я его видел в наркомпросе. Где же я его видел?» И машинально выдавая пропуска счастливым те и кинокритикам, притихший Яков Минилаевич продолжал вспоминать, где он видел эти чистые глаза. Когда все пропуска были выданы и в фойе уменьшили свет, Яков Минилаевич вспомнил эти чистые глаза. Этот уверенный взгляд он видел в Таганской тюрьме в 1922 году, когда и сам сидел там по пустяковому делу.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует. Реклама.
4: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.
5: Дружба крепкая, не сломается, не расклеится от дождей вьюг.
6: Вот что значит настоящий верный друг.
4: G-Energy значит настоящий друг.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Первое правило «Хавейл F7». Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы «Яндекс.Авто». Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный «Хавейл F7» от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
9: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюз. Указана максимально рекомендованная цена. Перепродажа автомобиля «Хавейл» 7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальной дилера «Хавейл» сети на сайте «Хавейл.ру». 13+.
10: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
11: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программы лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
12: Топ покупок месяца.
13: Амода C5. Добавить стиля.
14: JQ J8. Подчеркнуть свой статус.
15: Амода C7. Собрать все взгляды.
16: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
17: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
18: Какой настрой сегодня будет твой? Перевернись. Скучно у нас со мной.
19: Папа, что это за песня?
20: Это реклама Мишек Крутышек из «Перекрестка».
19: Это которую можно настроение менять?
20: Угу.
19: И на рюкзак вешать?
20: И не только.
19: Пап, нам пора в «Перекресток».
21: Получайте Мишек Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в «Перекрестке».
22: Акция проводится с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности организаторы правил акции, количество призов, срок комиссии, порядок их получения на сайте перекресток.ру. АО «Торговый дом «Перекресток». ОГРН 102-870-03-44-93. Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.
23: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: В Катеньку никто не бросал мелочь, потому что Катенька была не фонтан.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды на телепередаче.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа «Шутка длиною в жизнь». Обычно я рассказываю вам про гениев юмористического жанра, великих мастеров репризы, чьи шутки покорили не одно поколение и остаются смешными и актуальными и по сей день. Но сегодня совсем другой случай. Сегодня у меня в гостях человек заурядный, не смешной. Человек, для которого Ширвинд, Райкин, Карцев и Никулин – это просто много ошибок в слове «яичница». Юморист, стендап-комик Александр Полтавцев. 1963 год. В интеллигентной семье художника и пианистки появляется Александр Полтавцев. Он угрожает им ножом, крадет три варежки и подушечку для иголочек.
3: Это был особенно тяжелый период моей жизни. Нищий Саранск, разруха, зима, свиноферма, выгребная яма. Родители долго думали, как меня назвать. В итоге назвали меня Александром в честь знаменитого российского актера Александра Петрова. Как вы понимаете, имя у меня появилось недавно, буквально со второго сезона «Полицейский с Рублевки», да.
2: 83-й год. 30 декабря, 11 часов вечера. Полтавцев идет в первый класс. Он отправляется за знаниями в ближайшую гимназию для мальчиков. Ближайшая гимназия для мальчиков находилась в 1912 году. Поэтому Полтавцев вынужден пойти в обычную школу.
3: Это был особенно тяжелый период моей жизни. Но именно в школе я первый раз очень сильно рассмешил человека.
2: Как же?
3: А я сказал учительнице, что я иду во второй класс. Там такое началось. Истерика, катание по полу, битье головой о парту. Что только она со мной не делала. Да.
2: Во времена первого юмористического выступления Александра на дороге сбивает КамАЗ. Он попадает в больницу.
3: Да, это был особенно тяжелый период моей жизни. КамАЗ очень сильно изменил меня. Костей в моем организме стало больше. Но они стали меньше.
2: Полтавцев возвращается в юмор. Он пишет свой первый концерт. Собирается полный ДК. Полтавцев начинает свой жесткий матерный монолог и этим самым срывает детскую городскую елку. Одинокий Полтавцев, уже не молодой, больной, неделями не выходит из дома. Из квартиры Александра на весь подъезд начинает раздаваться неприятный запах. Соседи вызывают полицию, они ломают дверь в его квартиру и видят обедающего Полтавцева. Но после этого в жизни Полтавцева наступает рассвет. Появляется YouTube. Общество деградирует, и Александр постепенно становится для них очень сильно смешным.
3: Да. Мои дела действительно пошли в гору. Я написал одну шутку. И этого, оказывается, достаточно, чтобы быть известным стендапером. Да.
2: Такой он, герой нашего времени. Поэтому, если вы тупой, некрасивый и не смешной, ни в коем случае не нужно работать над собой. Нужно просто верить в себя, и интернет вас обязательно оценит.
0: Однажды в России. Лучшее. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Если нет денег собрать ребенка в первый класс, просто отправьте его в эконом. Если ты опоздал на работу, то хотя бы домой пораньше уйди. Если ты видел флаг Швейцарии, то это большой плюс. Если симпатичная молодая девушка спрашивает, как тебя зовут, просит улыбнуться и помахать рукой, не спеши радоваться. Скорее всего, у тебя инсульт. Если разговор не клеится, попробуйте протереть его спиртом. Если человек не умеет держать язык за зубами, то, скорее всего, зубы ему не очень-то и нужны.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.
5: Реклама.
6: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре Энлимед работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения Урала, 1. Телефон для записи 225-44-99. Энлимед, точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы 72-39-03. Код Челябинска 351.
8: Мне не надо тебя новой.

0: Маяков шутит на Юмор-ФМ.
1: Если вы хотите снимать фильмы для взрослых, ищите актеров в караоке. У этих людей нет ни стыда, ни совести.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Привет, меня зовут Гар Дмитриев. Я считаю, что можно бесконечно слушать, как трещит костер, как плещется вода и как шутят наши дети. Треск костра и плеск воды оставим для Грушинского фестиваля, а у нас юмор дошкольного и школьного возраста. Только лучшее. 3, 2, 1. Приступим.
0: Угарный папа.
1: Утром мама собирается на работу. Берет яблоко, контейнер с чем-то, творожок. Сын Тёма 5 лет смотрит на все это и говорит: «Когда ты так собираешься, мне кажется, что ты у нас воруешь». Семену 4 года. Воспитатель спрашивает у него: «Как зовут твою маму?» Он отвечает: «Алена». «А как зовут твоего папу?» «Его зовут папа, а мама зовет его Андрей». Из школьных сочинений Владика. Учитель Федор Евгеньевич был настолько мудрый, что за любую провинность бил указкой по рукам или по спине. Но все-таки убийца Раскольников дал осечку. Он проспал. Он прожил вместе с лошадью 20 лет. Сначала гуси плыли плавно, а потом под ламбаду стали делать движения. Это был их последний лебединый танец.
0: Угарный папа.
1: У маленького Игоря настал тот прекрасный момент, когда выпал первый молочный зуб. Перед сном он захотел непременно положить его под подушку и спрашивает: «Мама, а что зубная фея мне принесет?» Мама отвечает: «Не знаю. Обычно она приносит небольшой подарочек или вкусняшку». Игорь мечтательно: «Ага, шашлыка кусок было бы неплохо». На этом сделаем паузу. С новыми детскими приколами скоро вернусь. С вами был угарный папа Гар Дмитриев. Кстати, если ваши дети вас посмешили, расскажите об этом мне. И, возможно, ваша история прозвучит на Юмор-ФМ. Единый номер +7 915 0303 567. Жду с нетерпением. Чао!
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
2: Мне с гусем.
1: Так они все с гусем.
2: Так я все и возьму.
3: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
4: Цени вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
7: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
8: Все инструменты «РУ» для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты «РУ» для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
9: В хоромах своих аз есмь царь.
10: Каждый в своем доме царь.
9: А царским хоромам царская защита.
10: Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
11: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
12: Подробности на официальном сайте «москвич-м.ру».
13: Пробки, работы, дел, круговорот. Ежедневный стресс от массы забот.
14: Персен поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
15: Спокойный день в руках Персен со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
16: Удачная сегодня рыбалка выдалась.
17: Да, клев тут отличный. Если бы не твой новый внедорожник, не добрались бы.
16: Да, хорош мой KGM Rexton. Это ж легендарный корейский Ssangyong на раме с муфтой, классическим автоматом. Все по-честному. Собран в Корее, гарантия 5 лет и официальный сервис. Так что я в нем полностью уверен. Еще и купил выгодно.
17: Машина на года, сразу видно.
18: KGM Rexton. Надежный корейский автомобиль. Подробнее на kgm.ru.
19: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 миллилитров, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
20: В ленте.

0: Юмор ФМ. Шутки и песни. Сайт веселаярадио.ру. Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Объявление. Вчера на автобусной остановке был потерян кошелек с зарплатой. Нашедшему убедительная просьба не ржать.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда «Ближе к детям». Екатеринбург.
3: В последнее время стало легко определить, что тебе звонит телефонный мошенник. Ведь попадаются даже такие. Алло?
4: Здравствуйте, тетенька. Я это, из службы безопасности банка. С вашего счета был списан секстиллион денег. Чтобы их вернуть, вам надо продиктовать эти три цифры сзади.
3: Так, мальчик, откуда у тебя мой номер?
4: А я не мальчик, я этот директор банка такой, самый главный, трехметровый, с усами, у которого еще вся одежда из денег. В общем, либо переводите секстиллион, либо... Сколько там сухарики стоят? 17 рублей!
3: Так, Иванов, ну я же поняла, что это ты. Ты зачем своей же учительнице звонишь?
4: Да у меня просто в телефоне только ваш номер и мамин. Ну я ж не буду звонить человеку, у которого я записан как сын.
0: Марина Кравец и команда «Столик». Чулым.
5: А звезды тоже заказывают доставку. Вы Марина Кравец?
6: Да.
5: Я вас узнал. Вот, в общем, ваш заказ. До свидания.
6: Подождите. Это не мой заказ. У меня из пакета должны торчать руккола, ананас, багет. Это не мое.
5: А, просто откуда вы все это заказывали? Меня туда не впустили. Поэтому я вам по дороге в ларьке собрал, что там у вас было. Помело. Ну, я морковку грязную купил, продавщица ее помыла. Вот 1% кефир, 99 я выпил. Сыр фета, я прогуглил, фет умер, поэтому сыр козы. Что там еще? Корень имбиря, ну пускай будет 64. Так. Ну и родственница курицы тоже там.
6: Кто?
5: Ну как просили, куркума. Не знаю, кума, не кума, может, заловка вообще. Вот эчпочмак.
6: Эчпочмак? К чему эчпочмак? Я не просила эчпочмак.
5: Эчпочму не просили, эчпочмак. Как для себя готовил.
6: Слушайте, вы знаете, я все-таки эти продукты есть не буду. Вы уж меня простите, ладно?
5: Опа, не понял, а что началось? А, звезда. Небось, наверное, куртка есть белая, да? Зимних, наверное, вообще две. Сковородка эта крутая на кухне с красным прицелом посередине, так?
6: А чего началось?
5: Марин, корона не жмет?
6: Какая корона? Слабон ты... Так, стоп номер, ребят.

Всем привет! В студии Юля Деточкина, и у меня для вас истории, завязанные на животных. В одном из латвийских городков Айспуте пришлось вызывать полицию, чтобы остановить драку между барсуком и ежом. Звери сцепились на лестничной площадке многоквартирного дома. Городок крошечный, в нем всего лишь 4000 жителей, и, как правило, тут очень тихо. И здесь раздаются пронзительные вопли, удары. Страшно, очень страшно. Короче, при появлении дежурного наряда барсук сразу ретировался. Наверное, у него уже были приводы. А еж подождал, пока враг отбежит подальше, и тоже утопал, пыхтя и ворча. Вот интересно, что могли не поделить еж и барсук? Жительница Канады Лиа Уилсон нашла раненую ворону и отвезла ее к врачам. А когда выходила, отпустила птицу на волю. С тех пор родственники той вороны регулярно дарят даме подарки. Сначала бросали к ее ногам пучки перьев, а теперь подарки стали покруче, например,

0: продали в наших деньгах за почти 1,5 миллиона рублей. Вот, наверное, невестка-то локти кусала. У меня все новости к этому часу. Я, Юлия Дедочкина, не прощаюсь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
3: Хотите бонус к пенсии до 3000 рублей? Участвуйте в акции «Пенсия с плюсом». Для этого получите карту Челябинвестбанка, переведите и получите на нее пенсию, оплачивайте покупки и услуги на общую сумму от 1000 рублей в месяц, и вы получите ваш бонус. Полные условия акции на сайте chillinvest.ru. Акция проводится с 1 июня 2026 по 6 августа 2027 года. Организатор акции ПАО «Челябинвестбанк».
4: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди. Западный ветер с порывами до 15 метров в секунду. В Сатке и Златоусте плюс 7. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 12 тепла. В Озерске, Снежинске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 10. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков, небольшой западный ветер. Ночью от минус 1 до плюс 4 градусов, днем в пятницу в Сатке и Златоусте плюс 8, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 12 тепла, в Озерске, Снежинске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 10.
1: Реклама. Вольф. Моторное масло из Бельгии. 60 лет опыта в производстве масел. Инновационные технологии будущего обеспечивают эффективность, надежность и экономичность работы двигателя. Вольф. Официальный партнер по смазочным материалам чемпионата мира по ралли.
5: При покупке масла Вольф в сети автоцентров Мир Масел замена бесплатна. Мир Масел. Продажа и экспресс-замена масла во всех районах Челябинска. Подробные условия акции уточняйте у менеджеров автоцентров.
6: Ой, внуки приехали.
7: Бабуля, а сосиски есть?
6: Есть. На сливках от Чебаркульской птицы. Я всегда их беру.
8: А они сочные?
6: Еще бы. Я их с яичницей делаю. Яйца тоже от Чебаркульской птицы.
7: Бабуля, а можно мы у тебя жить останемся?
6: Оставайтесь. Внуков много не бывает.
9: Топ покупок месяца. Амода C5. Добавить стиля. JQ J8. Подчеркнуть свой статус. Амода C7. Собрать взгляды. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официального дилера «Сатурн» в Челябинске. Улица Молодогвардейцев, 2.
10: Уважаемые пассажиры, объявляется посадка на спецрейс Уфа-Челябинск. 9 и 10 октября мы отправляемся в танцевальный бар «Мидпоинт» на Кировке. Вас ждет настоящее мужское шоу, где грация, пластика и харизма сольются в одно целое.
11: Пристегните ремни, ведь наши стюарды точно вскружат вам голову. 9 и 10 октября, улица Кирова, 143. Подробности 214-77-00. Бар «Мидпоинт.ру» 18+.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03. «Юмор-ФМ». Хорошие новости. Время местное.
4: Привет. В студии Арсений Титов. Спонсор выпуска «Термо-Тартуга». ООО «Стоп-Т». В этот день во всем мире отмечают День зрения, поэтому постарайтесь поменьше вглядываться в рабочий монитор или экран смартфона и регулярно давать глазам отдохнуть. Вместо них сегодня будет трудиться ваш рот. Отмечайте День солнечных улыбок и почаще радуйте мир своим счастливым лицом. А добиться этого легко, просто не выключайте Юмор-ФМ. Ну а под радио можно порадовать себя чем-нибудь вкусненьким. Сегодня отмечают сразу 3 гастрономических праздника. День квашеной капусты, День вареников и День лосося. Что касается выбора музыки, здесь все тоже максимально разнообразно. Ведь дни рождения сегодня отмечают одновременно Бруно Марс и рэпер Серега. Есть что отметить и жителям дома номер 30 по проспекту Ленина в Челябинске. На здании появилась красивая архитектурная подсветка. В мэрии рассказали, что объект расположен по соседству с бывшим агентством Аэрофлота. И хотя фасад дома лишен пышного лепного декора, колоннад или сложных барельефов, теперь дом эффектно подсвечен. Благодаря этому вечером он становится более выразительным, а центр города ярче и уютнее. И еще о прекрасном в Челябинске. После длительной реконструкции вновь откроется картинная галерея на улице Труда. Свои двери для гостей она распахнет уже 4 ноября, рассказал замгубернатора Вадим Евдокимов. Сейчас в галерее идет активная подготовка к открытию. Располагают уникальные картины и иконы, а из запасников достают скульптуры. Также зрители увидят уникальные наличники, которые украшали деревянные дома по улице Труда.

0: К этому часу у меня все. Но я, Арсений Титов, скоро вернусь.
1: Реклама спонсора.
2: Температура за окном падает, а настроение в парной повышается. Термальный комплекс «Тартуга» приглашает вас на сеансы коллективных парений, которые проходят у нас ежедневно каждые полчаса. Термы «Тартуга», Руставели 30А.
1: Всегда хорошие новости.
3: Вся наша школа сошла с ума от этой новенькой. Мой класс, она зашла и сразу

0: Первый трек из них, хит всех выпускных.
1: Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо,

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: У меня был очень серьезный случай. Я летел в Америку с двумя вениками для бани. Меня друг попросил. Говорит, привези пару веничков, потому что у них тут сауны, а я выставил русскую баню. А веников у них нет. Я не понимаю, что меня ждет впереди. Летя на 2 дня, к документам в портфель положил 2 веника и полетел. Таможник, а я уже покраснел. Меня спрашивает, у вас еще вещи есть? Я говорю, нет. Он говорит, один дипломат, да. Но человек, прилетающий в Америку из России с одним дипломатом, вызывает двойное подозрение. Он говорит, откройте. Ну, что вам сказать? Он смотрел дольше нашего. Он задал мне тот же архитупой вопрос, что это такое. И я вдруг понял, что я не знаю, что ответить. Я не настолько знаю хорошо английский, чтобы объяснить, а ответить просто 2 веника. Видите, русский язык образный. Он не такой бедный, как американский. Вот насколько наш мат интереснее их мата. У них 2 слова и все. А у нас какая песня может быть сочинена? И также это, что такое 2 веника? Веники – это то, чем подметают. Это я что, такой чистюля со своими вениками прилетел в Америку? Он меня не пустит, как ненормально. Я знаю одно. Американцам надо отвечать так, чтобы они поняли. Вот ответ и то, что они видят, совпадают. И я говорю, это 2 куста. У него это совпало, но вот другая директория поехала компьютера. То есть 2 веника чистюля прилетел за собой. Вот это вот подбирать. Он говорит, 2 куста для чего? Он хочет, чтобы тут связалось у него. Как-то, я говорю, для бани. И у него компьютер опухать начал в этот момент. Он говорит, для бани 2 куста... Юный мичуринец прилетел кусты в бане высаживать. У него реакция была роскошная. Он говорит, очередь ко мне больше не занимайте. Значит, говорит, 2 куста для бани? Я говорю, да. Он говорит, для чего? Я говорю, бить себя, понимаете? Он говорит, бить себя в бане? Я говорю, да. Он говорит, вы мазохист? Я говорю, нет, у нас вся страна так, понимаете? Он говорит, у вас вся страна мазохисты? Я говорю, да нет, я привез другу, понимаете, я его буду в бане. Он говорит, понял, он мазохист, а вы садист, значит, в этой ситуации. Меня отвели в офицерскую, позвонили моему другу, спрашивают, что привез ваш знакомый? Тот говорит, 2 куста для бани. Все! У них сошлось, и они меня сразу выбрали. Не важно, что они не поняли, у них главное, чтоб сошлось.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Мы только из поликлиники. Нам эргоферон, пожалуйста.
5: Эргоферон.
6: Мы всей семьей им лечимся.
4: А есть что-то одно. И от вирусов, и от симптомов.
7: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: SsangYong. Теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
10: Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилерах.
11: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
12: Троих.
13: Четверых.
14: Пятерых не хотите?
11: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
15: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
16: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
17: Эволюция управления на зимней дороге от Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф S10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Поставь новый автограф.
18: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
19: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
20: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
18: Красота-то какая, лепота.
21: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
22: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
23: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
24: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.

0: Вовков шутит на Юмор ФМ.
1: Объявление. Собрание в клубе неполноценных мужчин переносится на 5:30.
0: На Юмор ФМ. Шутим, играем, разыгрываем. Встречайте, Антон Бурный и Ольга Мажара на Юмор ФМ.
2: Уверенно движемся к финалу рабочей недели, ну и к концу света, если верить пастору Зюар. Опять. Представляете? Доброе утро всем, кто настроился на волну МРФМ. Шутки шоу с этой самой минуты здесь, в студии. Ольга Мажара. Оля, доброе утро.
3: Доброе, бодрое. Антон Юрьевич Бурный тоже здесь. Ну и как верить тому пастору, конец света будет в понедельник же?
2: 12 числа.
3: Ну, у нас есть еще время прям вот кайфануть. Кто будет этому сопутствовать?
2: Сатя появится с юмором под занавес часа. На экваторе 60-минутки анекдоты от Игоря Маменко. Шутки-песни также в планах, но еще раньше здесь те самые золотые номера, горячо любимые игры.
3: И наши любимые традиционные
2: «Доброе, бодрое».
0: Юмор ФМ представляет. Снова в нашем зале тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
4: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Мегаполис», город Москва.
5: Один день из жизни Цацкопецкого лицея. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Ты директор школы.
6: А вы, собственно, кто?
5: Я новый учитель труда. Во-первых, не вы, а ты.
6: С чего это вы взяли?
5: Ты объявление давала в газету? Ну, значит, все сходится. Где дети?
6: На уроках.
5: Значит, смотри, я сейчас тороплюсь. Дети вернутся с уроков. Ты тогда им скажи, что я завтра приду, чтоб взяли на рукавники, значит, фартуки, все это,
6: завтра,
5: да?
6: Завтра выходной.
5: И что?
6: По выходным дети не учатся.
5: Черт, я в другие дни не могу. Ладно, попытаюсь что-нибудь придумать, ты мне тогда брякни на недельке, ладно?
6: Так, с чего собираетесь начинать?
5: Грузовик надо купить.
6: Зачем?
5: Доски возить.
6: Какие доски?
5: Ну как, для табуретов, для лестниц, для перилов, для окнов.
6: Куда возить?
5: Да тут недалеко.
7: Низкий поклон вам, Наталья Андреевна. Да будут усланы пути
6: так,
7: ваши.
6: Так, Кузьма Пафнутич, не морочьте мне голову своими старообрядческими разговорами. Я вас просила задачник по арифметике переделать. Переделали?
7: Сподвигли угодники на добрые...
6: Так, давайте по делу.
7: Задача один. От Москвы до края земли 700 верст. Вопрос. Сколько локтей до края земли?
6: Так, и ответ?
7: Уйма.
6: Я так и думала. Дальше.
7: До казни холоп Тимошка весил 67 килограмм, а после 54. Вопрос. И доколе мы енту будем терпеть?
6: И я вот говорю, доколе мы вас будем терпеть здесь?
5: Я таких задач очень много могу придумать.
7: А ну?
5: Дворовая девка Маланья потеряла невинность в 42 года, а холоп Тимошка в 14 лет. Вопрос. Сколько лет каторги получил бы Тимошка, ежели бы им было наоборот?
7: А вот слушай, высота клетки Емельяна Пугачева
6: так,
7: 1,5 метра.
6: Идите и придумайте нормальные детям задачи. Из пункта А в пункт Б выехал...
7: Из пункта А в пункт Б выехал дьявол с челядью. И вот я...
6: Так идите и работайте, ради бога. Так, что еще умеете?
5: Умею физкультуру у девочек вести. Кстати, у тебя уборщицы в школе красивые есть?
6: Вы знаете, мне кажется, что вы нам не подходите.
5: Ты не ответила на мой вопрос.
8: Фух! Ну и дождище. Здравствуйте, моя госпожа.
6: Так, во-первых, не называйте меня госпожой при посторонних людях. Во-вторых, эти ваши революционные методы по изучению этики и психологии семейной жизни завели меня в тупик. Вы уволены.
5: То есть это мне что теперь, на две ставки разорваться, что ли?
6: Можно подумать, вы... Разбирайтесь в семейных ценностях.
5: Да я за семейные ценности мать продам.
6: Так, как вас по отчеству?
5: Денчик меня зовут.
6: Значит так, Денчик. Угу. Чему собираетесь учить детей на первом уроке?
5: Сделаем из напильника и большой отвертки маленькую отвертку на первом уроке.
6: Так, а у вас вообще есть образование?
5: Да, второе, неоконченное.
6: И что это вы не окончили?
5: Молотильно-дробильный техникум. Факультет нетрадиционного использования логарифмической линейки.
6: А почему не окончили?
5: Да там, понимаешь, такая ситуация. Беспробудное пьянство одержало верх над половыми излишествами, понимаешь. И вот, и как отрезало все, понимаешь.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: на Юмор-ФМ. 8 октября на календаре, четверг, друзья, день квашеной капусты. Вот такой праздник отмечается сегодня, с чем всех и поздравляем.
1: А захотелось вот,
0: как
1: знаешь,
0: ни странно.
1: С картошечкой. И чтобы картошечка была с маслицем, с растительным, вот с тем, которое вот с запашком, ну, масла настоящего.
0: Рафинированное.
1: Не рафинированное. Да, все, я знаю, что сегодня будет на обед.
0: Я знаю, о чем мы сегодня будем говорить, Оль. Какое блюдо вы, друзья, считаете, ну, прям достоянием нашей страны, интересно?
1: Ну, давай я не буду далеко уходить и выберу квашеную капусту. Квасили, квасим, будем квасить.
0: Холодец.
1: Да, молодец.
0: Холодец, молодец.
1: Главное, чтобы холодец был с такой вот прям ядреной горчицей.
0: Горчичкой, ну, разумеется, конечно.
1: Ну, не вот этой сладенькой, дижонской. Это что такое? Это что за горчица такая?
0: Нет, русская горчица.
1: Прям чтобы вырвать глаз.
0: Русского блюда. Буквально вчера, кстати, наткнулся на интересное видео в интернете. Мужчина попросил подать на стол холодец свою барышку. Она его поставила в микроволновку, разогрела, соответственно.
1: А, и там был суп.
0: Супчик получился вместо холодца.
1: Это же, слушай, это знаменитая шутка, когда на Новый год устаешь есть холодец, берешь в микроволновку и уже как будто бы что-то другое, не то, что ты ешь уже неделю.
0: Да, ни разу, кстати, не пробовал, но можно об этом подумать. А вы подумайте над тем, какое блюдо вы считаете достоянием нашей страны.
1: +7 915 0303 567.
0: Да, ждем ваших вариантов в нашем веселом чате, а прямо сейчас давайте встречать Стаса Ярушина и Люсю Чеботину.
1: Между прочим, достояние Юмор-ФМ. Шутки, песни...
0: Коротко, смешно и по нотам.

0: Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
1: Мы обещали вернуться, и вот они мы, шутки-песни на Юмор-ФМ. Ребята, ой, что сейчас будет? Мы с Люсей приготовили вам очередную порцию смешной музыкальной вкуснятины. Вы рады? Отлично! Шутки-песни в студию.
2: Глупый бык по доске идет, качается. Вдруг кирдык, кончилась доска.
3: А мы в детстве думали, черный плащ, только слышишь шум по яйцам.
2: Реально.
3: Ну, у нас где-то клинило, да, в какой-то момент.
2: Это я как пела, была песня. Мы с далеких планет, нас не манит по ночам. Я чисто в 6 лет, нас снимали по ночам. Мама такая, господи, позор какой. У нас никуда не снимают. Все хорошо, мы ходим в сад.
0: На Юмор-ФМ.
4: Кайкуем. Сегодня мы с тобой кайкуем, а я опять тебя целую и забываю букву F. Кайкуем.
2: Попа не слипнется, так и знай, на сладкое налегает ар-ту-ту-дай. Та-та-та-ра-тару-та-тай.
5: О, почему так жесток смех? И Акакий смешит и Влас. Так хотелось, друзья, всех по-другому назвать вас. Имя хочешь менять? Иди, ЗАГС меняй за 30 дней. Только помни в конце пути, что Эрасту куда больней.
2: На биатлоне в комментаторской кабине кричит губерния все громче и сильней. У сборной нашей вы уже чего-то находили. Проверьте комментатора скорей.
3: Да, хорошо.
6: Разбежавшись, прыгну на столы. Вот еда, и вот еды не стало. И когда доем остатки пастилы, я скажу одно лишь слово – мало!
2: Одна песня на 5 минут хорошо, а 5 коротких веселых песен за 1 минуту еще лучше.
1: Да, это шоу «Шутки песни» на Юмор ФМ. У нас коротко и смешно, а еще мы в ноты попадаем, особенно Люся. Люся Чеботина.
2: Стас Ярушин.
1: Вот возьмем и как вернемся к вам. Уже очень скоро, не скучайте.
0: «Шутки песни» с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. «Шутки песни» слушай на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Только в октябре в стройбазе номер один суперцены на материалы для вашего ремонта. Клей для плитки Крепс усиленный 487 рублей. Утеплитель Изорок Ультралайт 739 рублей. Монтажная пена Аусбау 70 392 рубля. Краска Флагман для стен и потолков 600 рублей за 12 килограммов. Стройбаза номер один. Ремонт легко, когда выгодно.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Рекомендую подзатыльник. Лучший способ передачи информации от поколения к поколению.

0: Официальное предупреждение, друзья. Сегодняшний эфир может вызвать обильное слюноотделение. Я вот уже говорить не могу, я еще даже ничего не озвучил, только почитал ваши комментарии. Спрашиваем, какое блюдо вы считаете достоянием нашей страны?
1: Да, я вот как раз сказала Антону, я позавтракала, но я уже бы съела вот половину из того, что вы тут написали.
0: Саня в веселом чате написал следующее. Шаурма, именно она. Даже в русском Marvel майор Гром, он питался исключительно ею. Ну и у многих друзей при встрече в руке именно она.
1: Ничего себе, получается, Ростов-на-Дону это...
0: Столица шаурмы? Об этом? Но вообще, на самом деле, да, шаурма считается одним из самых сбалансированных блюд.
1: Конечно.
0: Там все и мяско тебе, и овощи.
1: И мазичек, и кетчуп. Просто обалдеть. У меня аж все. Андрей вот, кстати, написал, щи да каша пища наша.
0: Тоже хорошо, конечно.
1: Да, каша вкусна, питательно, полезна. Я вот, честно говоря, щи недолюбливаю с детства. Не знаю, не понимаю их.
0: Ну, та же самая история, однако, не всегда был выбор, знаешь?
1: Ну, это, конечно.
0: Надо
1: дома,
0: было
1: ты знаешь, как?
0: Есть.
1: Это же есть лайфхак. Если ребенок не ест щи, нужно просто добавить свекольного супа. Это борщ.
0: Да, нужно просто ложкой по лбу дать.
1: А, вот так это делалось.
0: Разочек, да, и будешь есть щи. А, Самара, значит, на связи. Дмитрий написал следующее. Хороша закуска, квашеная капустка. На столе не пусто и сожрут не жалко.
1: Согласна. Да-да-да, кушайте, кушайте. Все равно выбрасывать. Вот Евгений написал. Самое любимое осеннее блюдо – это хреновина...
0: С жареной картошечкой.
1: Хреновина?
0: Хреновина.
1: Прямо так и называется?
0: Так и называется.
1: А что это такое? Хреновина.
0: Томаты.
1: Угу.
0: Хрен.
1: Так.
0: Чесночок. Угу. Все прокручивается через мясорубочку.
1: Ага.
0: Ну, такая намазка прям на хлеб получается.
1: Хреновина.
0: Да хоть куда добавляй, хоть так ложками ешь. Прекрасно. Остренького захотелось. М-м-м. И ваших комментариев, кстати, тоже. 915-0303-567. Продолжаем принимать ваш вариант в веселый чат. И делимся с вами юмором. Игорь Маменко появится прямо сейчас.
1: С анекдотами.
0: С ними.
2: Юмор ФМ представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
3: Зачем ты водку пьешь? Да потому что она жидкая. Была бы жесткая, я бы ее грыз.
4: В маршрутке бабулька едет, у нее что-то упало из сумки. Водитель говорит, ха, что упало-то мое? Старушка говорит, ты главный сынок, тебе тихонько, то я сейчас упаду и вся буду твоя.
5: Мужик сидит, смотрит телевизор, и вдруг слышит ему в пол такой методичный мощный удар, глухие, минут 15 подряд. Он понимает, что снизу кто-то чем-то стучит ему в потолок себе, ему, соответственно, в пол. Он не выдерживает, спускается вниз на один этаж ниже, звонит в квартиру, долго звонит, открывает дверь, вдребезги пьяный человек в каске на голове, говорит, Витя, заходи, я батут купил.
2: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

Этот воздух, как вата густой, это летнее платье тебе к лицу. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как вата густой, это летнее.

0: Реклама.
1: Какой настрой сегодня будет твой? Тыры-верни. Скучно у нас со мной.
2: Папа, что это за песня?
0: Это реклама Мишек-крутышек из Перекрестка.
2: Это которым можно настроение менять?
0: Угу.
2: И на рюкзак вешать?
0: И не только.
2: Пап, нам пора в Перекресток.
0: Получайте Мишек-крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в Перекрестке. Акция проводится с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности, организаторы, правил акции, количество призов, срок хранения и порядок их получения на сайте перекресток.ру. АО торговый дом Перекресток, ОГН 102-770-03-44-93. Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: Если у вас другая проблема – геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.

0: мелких расчетливых. Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Ты на новом авто. Поздравляю. Что за модель? Доволен? Это KGM Torres, бывший Сан Йонг. В Корее сделан. Автомат, полный привод. На дачу ездим, путешествуем. Полет отличный. Удобно, надежно, безопасно и гарантия 5 лет. Дает уверенность всей семье и купил выгодно.
5: И мне пора обновиться, но на что? Кругом новые марки. Рекомендуешь?
4: Конечно.
6: Пап, а можно я цвет выберу?
5: Можно.
7: KGM Torres. Надежный корейский автомобиль. Подробнее на kgm.ru.
8: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
9: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
10: ОСАГО в Альфа-страховании.
11: Вот настоящий порядок.
12: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
13: Красота-то какая. Лепота.
14: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
15: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
16: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
17: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.
18: Дружба крепкая не сломается, не расклеится от дождей вьюг.
19: Вот что значит настоящий верный друг.
17: G-Energy значит настоящий друг.
20: Юмор ФМ. Шутки и песни. Рожков шутит на Юмор-ФМ.
21: Друзья, совет на будущее. Зонтик отлично сбережет вас от дождя. Просто возьмите его с собой, и дождя точно не будет.

0: Возвращаемся к теме сегодняшнего эфира. Мы спрашиваем, какое блюдо вы считаете, можете назвать достоянием нашей страны. Марина сообщает нам в веселый чат следующую информацию. Считаю, что, в общем-то, наши майонезные салаты являются достоянием страны. Объездила полмира и таких сочетаний точно нигде не встречала. Даже когда летаю к дочке за границу, в гости везу с собой майонез, чтобы сделать им салаты.
1: Ну вот давайте просто вот добьем уже эту историю. Макс тут написал: БПшка с мазиком и хлеб с кетчупом.
0: Майонез, он же любое блюдо сделает вкуснее.
1: Конечно, а если это БПшка, а если туда добавить еще какой-нибудь колбасюни,
0: сосисоны можно накрошить.
1: Ну, это вообще просто песня.
0: Так, ни жаркое, ни бифштекс, ни паштет, сообщает Владислав. Есть блюдо, коим славится наш свет. Оно простое, как душа народа, и варится в любое время года.
1: А дальше продолжается.
0: Ага, в печи томится, пузырится, дышит, густой навар до потолка колышет. Там каша, мясо, корнеплоды, соль, все то, что превращает боль в любовь.
1: О-о-о.
0: Так, и это еще не все. Щи, да, щи, без них Россия не Россия. Капуста, картофан, а может кислый щавель. В них есть и мудрость, и простое слово, и мамин голос: ешь, сынок, будь здоров.
1: Да, и помним, да, ложкой по лбу, если не хочешь щи.
0: Ну, это в качестве дополнительной мотивации, чтобы точно все доел.
1: Однозначно. Давайте шлифанем селедочкой с картошечкой и маринованным огурчиком с лучком. Это от Регины. Регина, обожаю. Самое интересное, не знаю, как так получается, но иногда перед походом куда-нибудь в театр хочется именно селедки с лучком, и я, честно говоря, вообще себя в этом не останавливаю.
0: Да. Мы периодически с дамой сердца, скажем так, заглядываем в грузинский ресторанчик. Хинкали уходит на второй план, на первый выходит как раз-таки
1: селедочка,
0: картошечка, лучок.
1: Это же, конечно, грузинское блюдо.
0: В этом и абсурд, понимаешь? 915-0303-567, друзья, продолжаем принимать ваши варианты.
2: На Юмор ФМ.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор-ФМ.
1: Кому-то из вас, друзья, в самое ближайшее время предоставится возможность оказаться в суперфинале суперигры «Автомобиль за улыбку» и побороться за главный приз.
2: Вот, казалось бы, все уже давным-давно в курсе, но повторение — это мать учения.
1: Да ты знаешь, да, кажется, что давным-давно все в курсе, а некоторые еще пишут нам в веселый чат и, в общем-то, с вопросом, как оказаться в нашем
2: улыбайзере. Да давай будем объективны, прям нам фотки отправляют. А это не мы добавляем, это вы сами. Заходите на сайт веселыйрадио.ру, открываете, значит, и, собственно, все. Все там происходит, тыкаете на картинку, где как раз-таки автомобиль за улыбку, что, ну я прям сейчас в режиме реального времени.
1: Да-да.
2: Дальше следую за котом там лапкой, и все, все там, короче говоря, вот просто черным по-желтому.
1: Да, все просто и понятно, на самом деле. Сайт веселыйрадио.ру, заходите, делитесь своей улыбкой и забирайте в перспективе, разумеется, автомобиль за вашу улыбку, соответственно.
2: Да.
1: Ну, а пока встречаем нашего эксперта по взаимоотношениям.
2: Сатья с юмором на Юмор-ФМ.
0: Юмор-ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Юлия, психолог из Москвы, спрашивает.
3: Кстати, здравствуйте.
4: Привет.
3: Всем здравствуйте, меня зовут Юля. У меня следующий вопрос. Как полюбить свекровь, если она интриганка и помешанная на своем сыне женщина?
0: Сатья отвечает.
4: Хороший вопрос, отличный вопрос. Мне очень нравится. Ну, надо понимать, что женщина-интриганка, которая помешана на своем сыне, это практически все женщины, у которых есть сын, да, или дочь, неважно. Обычно та женщина, которая возмущается, что ее свекровь, или как это такое называется, интриганка, помешанная на сыне, это та женщина, которая поймет свою свекровь через 20 лет, когда ее сын вырастет и будет общаться с этой овцой, которая вообще непонятно для чего нужна, и которая не умеет готовить оладушки, и которая так хорошо не понимает мое солнышко, которое я родила, и вот в ладошках как бы носила. Это нормальная история. Что же делать? Есть отличная история, как полюбить свекровь. Отлично любится свекровь из разных квартир, желательно из разных городов. Это очень отлично работает. Поэтому просто не живите вместе. Не живите вместе. Ну как же, мы же у нее живем, потому что за шкафом, потому что мы сами копим на дом, который мы купим в 2049 году. А пока это так выгодно пожить у свекрови. И холодильничек же все-таки у нее. И можно творожок у нее подрезать. Да, это пармезан, это тетка покупает, а мы его утром едим. Да. Ну и так далее. Так. Не хотите зависеть от человека, не живите с ним. А она к нам приходит, мы с ней не живем. Надо менять ключи. Надо как бы и объяснять мужу, что мы независимые, а если ты зависим, то ай-яй-яй, ай-яй-яй. То есть женщина, которая, допустим, жена, потому что есть две женщины, одна мама, одна жена, она должна учиться общению со своим мужем, знаете, у кого? У мамы. Вот с этой

0: максимум оттуда получить и превзойти ее. А то, что мужчина любит свою мать, ну, это нормально. И я точно скажу, что счастье семейного в подобных семьях все равно не случается, если мы решительно, ну, допустим, приедем и убьем его мать. Вот возьмем ее, ну, и нет, просто ее не станет, увезем в лес, закопаем где-то в черных пакетах, и не станет этой адской бабищей. Ну, счастье-то не придет. Поэтому учитесь, учитесь. Это бесплатные гуру. Потому что ты уже вышла замуж, ты уже живешь, ты уже рожаешь, а ты еще не научилась общаться. Смотри, как мама делает. Она его знает с нуля. Она знает, как его вдохновлять, как кормить, как благодарить. Поэтому он к ней и привязан, в конце концов. Он бы и к тебе был так привязан. А у жены есть некое преимущество над мамой. Если она так же умеет манипулировать, как мама, а еще она с ним спит, никакая мама ее не... превзойдет.
1: Давайте, спасибо большое.
0: Да, пожалуйста.
2: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором. На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
3: Спонсор прогноза погоды и сеть автоцентров по продаже и замене масел «Мир масел». ИП Рахматуллин Ильдар Уралович.
4: «Вольф» – моторное масло из Бельгии. 60 лет опыта в производстве масел. Инновационные технологии будущего обеспечивают эффективность, надежность и экономичность работы двигателя. «Вольф» – официальный партнер по смазочным материалам чемпионата мира по ралли.
5: При покупке масла «Вольф» в сети автоцентров «Мир масел» замена бесплатна. «Мир масел» – продажа и экспресс-замена масла во всех районах Челябинска. Подробные условия акции уточняйте у менеджеров автоцентров.
6: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди. Западный ветер с порывами до 15 метров в секунду. В Сатке и Златоусте плюс 7. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 12 тепла. В Озерске, Снежинске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 10. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой западный ветер. Ночью от минус 1 до плюс 4 градусов. Днем в пятницу в Сатке и Златоусте плюс 8. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 12 тепла. В Озерске, Снежинске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 10.
2: Реклама.
7: Йоу! Район проснулся, город в движении. Лови в тарелку майос

0: яркий желток.
1: Яйца. Чебаркульская птица. Твое персональное солнце.
2: Термальный комплекс «Тартуга». Высокий уровень комфорта, честная цена. Программа лояльности для студентов, именинников, взрослых и детей. Термы «Тартуга». Улица Руставели, 30А.
3: О сложных темах на доступном языке. Сатья – эксперт по семейным отношениям. Семинар «Разговоры о главном». Любовь, энергия, наши страхи, дети, деньги, браки, разводы и многое другое. Концертный зал «Таганай», 11 октября, в 19 часов, 18+.
4: Найдите отличие между этим и этим. Я тебе помогу. Второй бокал, в отличие от первого, совершенно бесплатный. В ресторане «Брудершафт» акция. Покупайте один напиток, и второй вы получаете в подарок. В акции участвуют безалкогольные напитки. Свердловский проспект, 51А. Подробности на brudermir.ru и в соцсетях 0+.
5: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Это какой-то кошмар. Все вокруг подорожало. Проезд, бензин, квартплата, продукты. Хорошо, хоть зарплату не подняли.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Вполне вероятно, девочка с севера. А может быть, мужчина с юга или с центральной России. В общем, кто-то из вас появится на наших экранах прямо сейчас. И, в общем-то, тому человеку предстоит повторить шутку, которую только что озвучил Андрей Рожков.
3: И, между прочим, такая возможность есть у каждого, кто прямо сейчас невероятной скоростью крутится в нашем улыбайзере. За всем можно наблюдать на сайте
2: веселорадио.ру.
3: Ну, а мы будем сейчас останавливать улыбайзер, чтобы он выбрал одного единственного человека. Ну, так будет проще, да, все-таки, когда мы знаем, кому звонить. Проще позвонить.
2: Блистательная логика.
3: Да.
2: Давай останавливать улыбайзер.
3: 3, 2, 1, улыбайзер. Стоп.
1: Автомобиль за улыбку.
3: Валерий из Москвы появляется в нашем улыбайзере. Ты пытаешься прочитать, что у него там на мониторе?
2: Да.
3: Ну, давай, ты звони, а я пойду почитаю.
2: Звоним Валере прямо сейчас, в эту самую секунду.
3: Вообще ничего не понятно, что там написано. Как будто бы он в космосе работает. Там как будто космонавт.
2: 30 секунд есть у Валерия. Возможно, у космонавта.
3: Возможно.
2: Для того, чтобы повторить нам шутку, которая буквально только что прозвучала здесь в эфире Юмор-ФМ.
3: Валерий, Валерий, ответьте нам же скорее. Ну, пожалуйста, мы интересуемся. Что у вас там на экране написано?
2: Но в первую очередь, конечно, нас интересует другой вопрос.
3: А какая шутка только что прозвучала?
2: Именно этот и интересует.
3: Это, конечно. Но еще, знаете, наш интерес иссякает, как песок в песочнице у Антона.
2: Да.
3: Все?
2: 30 секунд закончены. Валерий, к большому нашему сожалению, трубочку не поднял, шутку не повторил, но есть и приятные новости во всей этой ситуации.
3: Улыбка Валерия остается в улыбайзере, это значит, что запросто можем позвонить еще как-нибудь обязательно.
2: Да, если вашей улыбки пока нет в нашей бездушной, но справедливой машине, сайт веселаярадио.ру, заходите, делитесь и попадайте в число претендентов на суперприз. Напоминаю, автомобиль за вашу улыбку. Именно данный предмет, данное средство передвижения мы разыгрываем в 2026 году. Все подробности там же на сайте веселаярадио.ру. Это официальный сайт Юмор-ФМ. Ну а данный эпизод игры будем завершать. Остается только снова раскрутить улыбайзер, чтобы ваши улыбки продолжали радовать окружающих.
3: Ведь игра продолжается.
1: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Реклама.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
5: Эволюция управления на зимней дороге от Icon Tires. Премиальные шины Icon Autograph Ice-10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Icon Autograph Ice-10. Поставь новый автограф.
6: В хоромах своих аз есмь царь.
7: Каждый в своем доме царь.
6: А царским хоромам царская защита.
7: Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
8: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
9: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
10: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
11: Возможно, максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на KGM.ru и в официальных дилерах.

0: капучино. Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Торабика капучино.
2: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа, как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюз. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
4: А в Гиперленте цены на минимум. Средство для удаления жира Grass Azelite 600 мл 169 рублей 99 копеек с 8 по 14 октября 2026 года. В Гиперленте, кроме ленты эконом, цены на минимум, выгода на максимум.
5: В ленте. Юмор ФМ.

0: Гудков шутит на Юмор-ФМ.
1: Нет, Ольга Владимировна, разумеется, знала себе цену. Но хитрые турки умели торговаться.

0: Антон Бурный и Ольга Мажара. Это вам не шутки. Это шутки шоу. На
1: Добро пожаловать в новый час. Всем, кто настроен на волну Юмор-ФМ, друзья, сразу предупреждение. Ближайшие 60 минут могут вызвать острый приступ аппетита.
2: Однозначно. Вот Демид из Сарапула написал: «Доброе и бодрое, Юмор-ФМ, Ольга и Антон, перепечи! Наши удмуртские перепечи. А почему бы и нет? Они очень вкусные». Демид, судя по тому слову, которое сказал за эфиром Антон, и которое он никогда, ну, раз в жизни сможет, конечно, повторить в эфире, это очень вкусно.
1: Разнос. Просто разнос. Если ни разу не пробовали перепечи, друзья, обязательно. Ой, из печи свеженькие, вкусные. Отвал головы.
2: А с чем они бывают, Антон?
1: Разная начинка может быть. Я, ну, конечно, мясную предпочитаю.
2: Конечно, ты же все с мясом.
1: Да, даже я сам. Какое блюдо вы считаете достоянием нашей страны? Так звучит сегодняшний вопрос. Ждем ваши ответы в нашем веселом чате. Шутки-шоу в студии МРФМ. Ольга Мажара.
2: Антон Бурный. Всем доброго, бодрого и приятного. Прямо сейчас, кстати, для вас не реклама.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
3: Давно мечтаете о переезде в новую квартиру? А как вам такое предложение?
4: 18 корпусов, по 3 подъезда, по 44 этажа, 19 тысяч неудобных квартир, 70 тысяч недовольных жильцов, паркинг на 4 автомашины и один работающий лифт. Все это «Мандула». Новый жилой комплекс на грани выживания.
3: Вода.
5: То нет, то да.
3: Свет.
6: То есть, то нет.
3: Тепло.
6: Ну, если повезло.
3: А территория.
7: Это та еще история.
4: Единственный ЖК в России, квартиры в котором каждый день дешевеют.
3: Жилой комплекс «Мандула». Какое название, такая и жизнь.
8: Хочешь выжить в «Мандуле»?
9: В телефон скажи «Алле».
3: Горячая линия 8 800 808 плюс 100 500.
0: Авиакомпания «Покеда» объявляет тотальную распродажу стоящих мест по следующим популярным направлениям.
10: Москва-Магадан от 300 рублей, Москва-Караганда от 500 рублей, Домодедово-Шереметьево всего за 99 рублей, Москва-Лос-Анджелес от 3000 рублей.
0: И можно полчасика посидеть.
8: Да ну!
0: Ну да! Любите путешествовать, но не хватает денег?
8: Решение простое. Летим стоя.
0: Лоукостер «Покеда».
8: Не кормим, не поим. Какой такой багаж?
0: «Покеда». Потерпел, долетел.
11: Пока немецкие автомобили недоступны, пока английские автомобили недоступны, пока французские автомобили недоступны, он вернется из прошлого, чтобы спасти будущее.
12: Капризный карбюратор, непредсказуемый трамблер, ржавые пороги, одноразовые и такие нежные шаровые опоры. Все, что вы так мечтали забыть.
11: Смотрите во всех кинотеатрах. Ураганный блокбастер.
12: «Жигулятор. Воскрешение».
11: В главной роли Михаил Вдоль-Пореченков.
12: «Жигулятор. Воскрешение». Фильм, который заводит. Заводит с толкача.
0: На Юмор-ФМ.

0: на Юмор-ФМ.
1: 8 октября на календаре, четверг, друзья. Список праздников вашему вниманию прямо сейчас. День зануды отмечается сегодня, например.
2: Поздравляю тебя.
1: Фу, как очевидно и предсказуемо. Аж приторно противно от вас, Ольга Сергеевна. Всемирный день зрения.
2: О, я вот, кстати говоря, вчера...
1: Тебя не видел, конечно.
2: Почему-то заинтересовалась, откуда слезы берутся, как это вообще происходит. Ты представляешь, так. Оказывается, мы постоянно, в принципе, плачем. Каждую секунду вот эти вот, слезы стекают в канальчик вот здесь, в носовой пазухе.
1: Так.
2: И куда-то потом они там... Мы даже не замечаем, а мы постоянно плачем.
1: Вот так.
2: И женщины, кстати говоря, вот я, если правильно помню, плачут где-то 65 раз в год, а мужчины всего 13.
1: Потому что мужчины все в себе переживают, Оль.
2: Да вы просто бесслезные.
1: Ну нет, скупую иногда можем давануть.
2: Скупую.
1: А еще 8 октября 1818 года в Англии впервые были применены в бою боксерские перчатки.
2: Ой! Поздравляем! Честно говоря, не мой вид спорта, но на мужчин в шортах можно посмотреть.
1: В шортах и в перчатках, да. Ну, скоро, совсем скоро на пробежке будут примерно такие. Похолоднее станет, в шортах побегут, но в перчатках.
2: Ну, не в таких же, Антон.
1: Ну, не в таких же, Оленька, конечно.
2: И не с голым торсом.
1: У каждого разные предпочтения. Вот такой набор праздников, друзья. И события выбирайте, что больше нравится. А прямо сейчас давайте встречать Александра Лукашова. Биг стендап в эфире Юмор-ФМ.
0: И снова в эфире «Большой стендап» на Юмор-ФМ. Встречайте, Александр Лукашов, Самарская, Ростов-на-Дону.
3: Всем привет! Здорово, народ! Как настроение? Все круто, да? Да, класс, можно похлопать. Недавно заметил, что сейчас научились делать неломающиеся школы. Прикиньте, неломающиеся, на которые детям не надо скидываться. У меня племянник в 7 классе и ни разу не сдавал деньги на ремонт. Не помогал искать рабочих, не согласовывал смету с подрядчиком. И это странно, потому что когда я учился, все школы были китайские. Ломались каждую четверть, вместе со шторами. Вас тоже принуждали сдавать деньги на ремонт и на шторы? У нас окон столько не было, сколько мы скидывались на них. Я мечтал о школе на подлодке, где не будет этих долбанных штор. Мне кажется, что моя классуха и там бы нашла на что скидываться. Типа, дети, всем завтра принести по 500 рублей на новый перископ. Странно, что когда ты школьник, ты не зарабатываешь, но тебя все равно заставляют откуда-то брать деньги. Типа, Саша, я видела твою мать в магазине, значит, у нее точно есть бабки. Было сложно учиться, потому что с нас требовали деньги. Не сдать было нельзя. Классуха нам прозрачно намекала о последствиях. Ты не сдал на шторы, экзамен тоже не сдашь. С этого момента 7,7 для тебя больше не 49. Я каждую четверть буду отрывать по маленькому кусочку твоего аттестата и отправлять в конверте твоим родным, пока они на шторы не сдадут. Я очень завидую современным ученикам. У них в школе дофига благ. У меня племянник сейчас ходит в школу с китайским уклоном, прикиньте, в Батайске. Где из всего китайского был только коронавирус. Ну, с китайским уклоном. Я ходил в сельскую школу, которая просто стояла под уклоном. Мы скидывались каждый раз на ремонт и ходили в туалет на улице. Зимой это был просто адский Пакистан. Тем, кто на уроке в минус 30 поднимал руку и говорил «можно выйти», мы аплодировали стоя. Потому что не все возвращались. Сейчас у племянника на родительском собрании классуха вместе с родителями решают, синие или зеленые ароматические таблеточки покупать для унитаза. У нас четко знали, что нужен черный капкан от крыс. У кого-нибудь было такое, что вы чем-то в жизни периодически занимались, а потом резко поняли, что это не ваше, похлопайте. Со мной тоже такое случалось. Я резко осознал, что скидываться на днюху коллегам по работе – это не мое. Я понял, что в этом деле у меня нет никаких способностей. Меня часто подбадривают, говорят, Саня, давай, ты сможешь. Косарь не такой тяжелый. Просто разожми руку, Саня. У меня в этом мероприятии всегда финансовый парадокс. В моем коллективе работает 10 человек. Я скинул 7 на днюхи 10 раз по штуке, а на мою вернулось 6. 6, не 10. Так себе кэшбэк. Получается, какие-то 4 придурка не верят, что я рождался. Типа, сколько Саню помним, он всегда был. Ни разу не видели его фотографии с мамой. Возможно, роды его миновали. Но больше всего бесит, когда в коллективе просят скинуться кому-то на рождение ребенка, а ты даже не участвовал в его создании. Не было такого. Саня, есть одна тема, но если вдруг что, с тебя косарь. Особенно сложно скидываться на рождение ребенка тем коллегам, которым ты вообще не советовал бы размножаться. У всех же есть такие коллеги. Не надо таким скидываться. Это не остановит их, а только раззадорит размножаться. Мы как-то скинулись коллеге, который ксерил задницу на принтере, на рождение первенца. А сейчас у него на подходе уже четвертый. Получается, мы невольно поддержали его любовь к ксерокопии. Я бы вообще перед выходом во взрослую жизнь обязал бы каждого человека сдавать экзамен на получение прав на размножение. Идешь на свидание, пройди аттестацию. Любите своих коллег, мойте руки с мылом. Всем пока. С вами был Александр Лукашов. Чао.
0: Это большой стендап. На Юмор.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Вы там что, совсем обалдели? В мире столько разных купюр, а вы не знаете, что мне дарить на день рождения?

0: на Юмор-ФМ.
1: Как всегда, есть что рассказать, есть чем с вами поделиться, друзья. Тут, значит, немного статистики. Оказывается, в этом году стало популярнее скрывать свои доходы у россиян.
2: А почему прям в этом году?
1: Ну, вот, потому что в этом году стало популярнее. Больше таких людей стало. 24%. В прошлом было 19% тех, кто скрывает свои доходы.
2: Вроде не год крысы, но ладно.
1: Да, ну вот. Вот так, да. Но, разумеется, чаще всего это делают люди, которые состоят в отношениях.
2: Mm-hmm.
1: Вот. А 37% вообще, например, не говорят, сколько они зарабатывают.
2: Mm-hmm.
1: Ну, а главной причиной всей этой секретности — желание самостоятельно распоряжаться своими финансами.
2: Можно нескромный вопрос?
1: Пожалуйста.
2: Твоя знает, сколько ты зарабатываешь?
1: Абсолютно. Я ничего не скрываю, на самом деле.
2: Вообще не скрываю.
1: Ни сколько зарабатываю, ни сколько трачу.
2: Mm-hmm. А она?
1: И тоже вроде как.
2: Вроде как.
1: Хочется в это верить.
2: Здесь ключевая была, вроде как.
1: Да. Ну, а еще ключевая причина, конечно же, нежелание отчитываться, на что ты потратил свои собственные деньги. Я считаю, что правильно. Ну, заработал, ну, захотел, ну, потратил. Все.
2: Да. Ну, слушайте, мне кажется, что вот, да, у меня был один знакомый, который реально очень долго прям каждую свою покупку записывал, и все над ним ржали. И вот недавно мы встретились, спустя там 15 лет, и он сказал, что он сам понял, что это какая-то тупая затея. Потратил, заработал, потратил, с удовольствием, все.
1: Да, живем один раз, правильно?
2: Однозначно и одним днем. Ну, в смысле, завтра...
1: В смысле, к новости давай, Оль.
2: Давай в Китай перенесемся. Там сейчас набирает популярность услуга «заместитель по жизни».
1: Ну, то
2: есть,
1: можно...
2: Ну, есть же у директоров заместители.
1: Есть.
2: Вот, каждый человек может себе найти заместителя. Вот что-то тебе, ну, не нравится делать. Я забыла, что тебе не нравится делать. Мыть посуду.
1: Ну, пыль протирать.
2: Пыль протирать. Вот, берешь специалиста, который будет приходить и протирать именно пыль. Гонорар заместителей этих самых по жизни зависит от региона, ну и от сложности поручения. Например, если тупо там приготовить какие-то домашние обеды, то вот там ежемесячно один товарищ тратит почти 31 тысячу рублей. Ну, это если сразу переводить на наши. В принципе, ну, недорого, ну, повар. Ну, получается, что он нанимает повара. Но это как бы...
1: Заместитель по жизни.
2: Это да, но это не повар, а заместитель по жизни. Например, ты не хочешь общаться со своими родственниками. Нанимаешь заместителя по жизни и за 2 часа там 4 000 рублей отдаешь ему. Еще, например...
1: А родственники подвоха не заметили?
2: Вообще, а им по барабану, лишь бы, видимо... Ты знаешь, есть же люди, которым неважно, кому что вливать уши. Ну, есть такие.
1: Ну, конечно.
2: Или, например, простоять в очереди за тебя, да? Пожалуйста, там 400 рублей, человек стоит в очереди. Вот такие интересные предприимчивые
1: китайцы. В общем, да, услуга давно существующая, просто назвали теперь другим именем все это дело.
2: Заместитель по жизни.
1: Такие новости к этой самой минуте, друзья. Впереди у нас классика жанра.
0: Юмор FM. Классика жанра. Геннадий Хазанов.
3: Девушка! Девушка, стойте! Я километр иду за вами! Стойте, девушка! Что-что, стойте и все! Что-что? Время сколько не скажете? 6:30, спасибо. А меня Владик зовут, дай поцелуй, а? Что значит прям сразу? Ну ты какая! Прям сразу, я подошел 6:30 было, а сейчас уже 31 минута. Ну дай поцелуй, ну дай. Главное прям сразу. А если хочешь знать, мы за очень давно знакомы. Я же вообще писатель, книжки мои читал, ему Оля, Степа, «Войну и мир». Дай поцелуй, ну дай. А? Ты что, писатель или что ли? Не любишь писать? Не любишь писать? О, ты какая! А режиссеров любишь? Все, я режиссер. Мы режиссеры, знаешь как, мы если встретим кого сразу, хам-хам, мы сразу женимся, мы разлук не переносим. Не, дай руку, дай руку. Вот если дашь руку, поедешь со мной на кинофестиваль в Рио-де-Жетомир. Че ты смеешься? Че ты, кто же, я женат. Ну ты какая! Интересно, с чего ты взяла, что я жена? А, кольцо на пальце. Ты не в курсе, это палец не мой. Свой сломал. Да я вообще летчик, понимаешь? Была страшная авиакатастрофа. Я упал с самолета без парашюта. Сломал палец. Пересадили другой, попался с кольцом. Главное, женаты. Тем нашим санаторием еще не такое про меня наговорят. Что ты не понимаешь? Они счастью нашему завидуют. Еще бы. За моряка каждый хочет выйти. Опять не веришь. Хорошо, веришь, что вчера вечером я тебя увидел, я всю ночь не спал. Что? Ну и что тебе Наташка сказала? Тебе Наташка сказала, что я ночь не спал? Ух ты, какая! Ну и что еще сказала? Я всю ночь к ней в окно лез, на третий этаж, и подумаю, знаешь, опять контузия открылась. Да ты же не знаешь, я на самом деле шахтер. И была такая авария, теперь мне по ночам кажется, что засыпало, понимаешь? И все время хочется наверх полезть. И чем выше, тем безопаснее, понимаешь? Я Наташку, говоришь, хватал при этом? Ну, я какой! Ну, вообще, правильно, она худая, наверное, я ее за отбойный молоток принял. Ну что, прямо, как тебе верить, то летчик, то шахтер. Все, тебе одной скажу. Вот тебе одной. Иди ближе. Иди ближе, тебе одной скажу, кто я. Я секретный физик. Закон Кулона, слышала? Моя работа. Я понимаю, ты думаешь, для меня это курортный роман. Но вот чтобы ты поняла, что для меня это на всю жизнь, и что это от сердца, запиши. Запиши мой домашний телефон. Запиши, 09. Все, спросить Владика. Домашний адрес записывай немедленно мой. Без адреса я вообще целоваться не буду. Значит так, Узбекская ССР, Киевская область, город Рига, Владику до востребования. Все. Я не понимаю, тебе после этого все равно кажется... Как тебе после этого кажется, что женатый? Тебе что, документ показать? Вот прям документ с печатью показать. Ну ты какая! Значит, ты словам не веришь и по глазам прочесть не можешь. Вот тебе документ с печатью, читай, что написано. На, чуть нет, ты уж читай. Печать видишь, и теперь читай, что написано. Действительно, на сентябрь. Для проезда в трамвае и метро. Видишь, где написано, что женаты? Покажи, в каком месте написано, что женаты? Какая Люська? Люську еще вспомнила. Да мы с Люськой знаешь, сколько лет? Да ты знаешь, сколько? Ой, сколько лет мы с Люськой знакомые. Да мы с ней, да ты же, мы с ней просто друзья. Мало что у нее ребенок от меня. Неважно, какая разница. Да, вот я ей как другу. Ага, и все. На 8 марта. Небольшой сувенир. Куда пошла? Куда побежала? Будешь себя хорошо вести, я тебе подарок сделаю. Куда пошла? И это сорвала. Ну ты какая!
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
2: Эргоферон.
3: Мы всей семьей им лечимся.
1: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
4: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
7: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
8: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на «Спасибо Travel». Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы «Сбер Спасибо» доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы «Спасибо Сбербанк.ру» в разделе «Тревел». Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40-0+.
9: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
10: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
11: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
12: Красота-то какая, лепота.
13: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
14: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
15: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: самых расчетливых.
1: Заберите карту от Эльсин на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
2: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
3: А мы к ним готовы. «Фандэй» – яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
2: «Фандэй» – для всей семьи.
3: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
4: Юмор ФМ. Шутки

0: Юмор ФМ. Шутки и песни. Официальная группа ВКонтакте «Радио Юмор ФМ». Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Объявление. Продается мальчик на побегушках. Пробег 300 верст.

0: Какое блюдо может носить гордое звание достояния нашей страны, по вашему мнению? В этом вопросе разбираемся. Аленка написала следующее. Доброе бодрое из Чебоксар. Чебоксарам тоже большой привет. Всем отличного дня, прекрасного настроения. Это взаимно. Самая вкусная русская еда — это картошечка в костре с зеленым луком и кефиром домашним. А еще уха на костре. Все прекрасно. На костре вообще любое блюдо вкуснее, конечно. Ну и может кто поймет шулюм осенним днем.
1: Что такое шулюм осенним днем?
0: Да, успел я выяснить, что такое шулюм, потому как впервые встретился с названием данного блюда. Густой, наваристый, ароматный мясной суп, либо же похлебка. Традиционно готовили ее охотники и казаки в казане на открытом огне.
1: Круто. А ты видел, кстати, сейчас вот этот новый тренд? Берут шпроты, значит, сверху закрывают салфеткой, значит, ее поджигают и, типа, дымок добавляется. Это просто сказал, что сейчас, ну, все классно на костре.
0: На костре, конечно, все вкуснее. Да. Нет, такой тренд я не встречал.
1: Ну, ты попробуй, может,
0: нет,
1: понравится.
0: Нет, не буду, спасибо.
1: Ладно. Филипп вот написал, посекунчики вятские, очень вкусные, маленькие пирожки и вообще выпечка в целом.
0: Да, к выпечке я тоже неравнодушен, признаюсь.
1: Ну, давайте будем объективны, ну, все неравнодушные.
0: Ну, нет, не все. Что? Есть люди, которые, например, вообще к выпечке очень даже равнодушны.
1: Ну, они просто не пробовали ту самую, настоящую.
0: Это какая такая, Оля?
1: Ну вот посекунчики, например.
0: 915-0303-567. Друзья, продолжаем принимать ваши варианты. Двери веселого чата открыты. Пишите, какое блюдо вы считаете достоянием нашей страны.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор ФМ.
1: Мы к вам с напоминанием о том, что в самом разгаре нашей суперигры «Автомобиль за улыбку». Ну и, собственно, вы можете стать обладателем четырехколесного друга уже в этом году.
2: Но, кстати говоря, я вот поймала себя вдруг на мысли, мы же сегодня говорим про еду. Есть люди, которые запрещают есть в своем
1: автомобиле.
2: Да, в своем
1: автомобиле. Правильно делают, конечно.
2: А есть, которые, ну, обожают есть.
1: И тоже правильно делают.
2: Да, поэтому забирайте у нас автомобиль и делайте в нем все, что хотите в рамках Уголовного кодекса. Да.
1: Хотите ешьте, хотите не ешьте.
2: Да.
1: Сайт веселаярадио.ру, именно там можно поделиться своей улыбкой для того, чтобы оказаться в числе претендентов на суперприз автомобиль. Ну а прямо сейчас мы ждем ваших звонков. 229-2909, код Москвы 495.
2: Звоните, ну а прямо сейчас для вас реалити-криминалити.
3: Подтверждаю, что на свадьбе

0: Чеховского, так как постулаты Евклида здесь неприменимы. Грабко СМ насильственно вытолкнул Потеряева ВЛ из салона троллейбуса, аргументировав свои действия тем, что последний занял место для людей с ограниченными возможностями, при этом не уточнив, что сам является инвалидом по слуху и старшим тренером школы Олимпийского резерва по тяжелой атлетике. Граждане, не нарушайте закон, хотя, в общем-то, это хороший способ попасть в нашу рубрику на Юмор-ФМ. Но загремев в эфир с вашей объяснительной, вы рискуете загреметь и сами. Верю в вашу сознательность. Тот самый следак с Рублевки.
1: Реалити-криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ. Хорошая погода.
3: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди. Западный ветер с порывами до 15 метров в секунду. В Сатке и Златоусте плюс 7. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 12 тепла. В Озерске, Снежинске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 10. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков, небольшой западный ветер. Ночью от минус 1 до плюс 4 градусов, днем в пятницу в Сатке и Златоусте плюс 8, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 12 тепла, в Озерске, Снежинске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 10.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: После свадьбы Антон открыл для себя много нового. Вот, например, он и не подозревал, что можно неправильно поставить молоко в холодильник.

тебя вспоминаю, та радость шальная зашла, как заря.

0: Тудум-тудум. Немного блюза. Добавим этому прекрасному четвергу. У нас на связи со студией Галина находится. Галина, приветствуем вас. Доброе утро.
1: Доброе утро, Антон и Олечка.
2: Доброе, бодрое. Давайте петь, шутить и да, рифмовать. Бодрое, бодрое.
0: Угу. Так, галочка. Что у нас будет с вами происходить? Мы с Олей исполним три строчки в тему сегодняшнего эфира, а от вас хотим четвертую в рифму. Вот и все.
2: Готовы?
1: Готово.
2: Тогда погнали! Холодец, перепечи, борщи!
0: Пирожки, оливьешка и щи.
2: Но я считаю блюда страны.
0: Галина? Галина?
2: Галина?
0: Галин.
1: Кто все съел, тот боец.
2: Молодцы!
0: Молодцы!
2: Так.
0: Принимается, принимается. Ладно.
2: Так, Антон, давай нашу версию.
0: У нас тоже, да, есть кое-что, что мы приготовили. Хотим продемонстрировать.
2: Но я считаю блюдо страны.
0: Пельмени. И плевать, что не влезу в штаны.
2: На резинке. Антон, ты уже в том возрасте, когда переходить можно на штаны с резинками. А вам, и, кстати...
0: Я в них и, собственно, всегда. Да что такого?
2: Галина...
0: Что значит переходить?
2: Фирменные кота-носочки юмором вам отправляются. Так что мяу-мяу и мур-мур-мур.
0: Галина, мы вас поздравляем.
1: Спасибо, спасибо. Вам хорошего дня.
0: Галина, прежде чем попрощаться, вот по вашему мнению, главное блюдо страны какое?
1: Ну, наверное, русские щи все-таки.
0: Принимается.
1: Испечьте.
0: Ой, все вкусно рассказываете. Вкусно рассказываете.
1: Хоть живот полощи.
0: Галина, мы вас еще раз поздравляем. Классного дня. Спасибо за игру.
1: Спасибо.

0: Реклама.
1: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор. 18+.
5: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
6: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программы лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.
7: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
8: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: Вовков шутит на Юмор-ФМ.
1: Граждане, Минздрав предупреждает. Алкоголь – основная причина всех увлекательных приключений.
0: Каждое утро на Юмор-ФМ. Антон Бурный и Ольга Мажара. Это вам не шутки. Это шутки шоу на Юмор-ФМ.
2: 8 октября на календаре день квашеной капусты отмечается сегодня. Блюдо, которое в культурном коде, мне
3: однозначно
2: кажется.
3: Однозначно.
2: Мы просим вас сегодня поделиться с нами, какое блюдо вы считаете настоящим достоянием нашей страны.
3: Вот, кстати говоря, один из распространенных ответов – окрошка. И тут один из вариантов – и неважно на чем. А как это неважно на чем? А как же поспорить? Угу, на кефире или на квасе?
2: Да, выбирайте на просека, и никаких, в общем-то, споров не будет.
3: Антон.
2: Есть такая.
3: Да?
2: Да, с удивлением я узнал относительно недавно.
3: Не, ну подожди, если... выбирать нормальную, классическую на кефире или на квасе?
2: На квасе. Ну, я вот. За вариант на квасе.
3: Мы квасим тут, короче.
2: А вообще, конечно, я нет-нет, с майонезом просто люблю. И получается, практически оливье. Да, почти.
3: Да.
2: Продолжаем принимать ваши варианты. 915-0303-567. Единый номер для мессенджеров, смс-сообщений и шутки шоу. В студии Ольга Мажара.
3: Антон Бурный. Всем привет. Доброго, бодрого и веселого. Прямо сейчас встречайте для вас. Мы собрали лучшее однажды в России на Юмор-ФМ.
0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в квартире».
4: Алло. Не, спасибо, не надо. Да понятно, что маленький процент, но я ж не спрашивал. Нет. Да ты слышишь или нет? Меня деградант конченый. Ну, я пытался вежливо. Но вам как будто бы доплачивают, если вам грубят. Все, до свидания. Наконец-то поняли. Ага.
5: Валера, привет. Слушай, я сейчас шла по торговому центру, мне дали духи понюхать. Валера, это был просто запах мечты. Я влюбилась, короче, я не удержалась и купила. Понюхай, какие классные, понюхай.
4: О, супер, супер. Да? Конечно, Кать, конечно, ты не удержалась и купила. А знаешь, почему они тебе понравились? Потому что ты их нюхала в торговом центре, Кать. Где, с одной стороны, от туалетов фонит, с другой, мексиканская и вьетнамская кухня вытяжку пыхтят, которая не то что не справляется, она еще с парковки своими запахами угощает.
5: Да не ругайся, Валера, я купила по скидке. Там просто надо было оформить скидочную карту, я заполнила анкеты на всех членов семьи, и очень быстренько мне все сделали.
4: Катюх, не кажется тебе неравнозначный маленько обмен? Вся информация о семье на вкусненький запах.
5: Что?
4: Ну ничего, ты этот номер наш оставляешь везде, где можно. Мне сегодня откуда только не звонили. И юридические услуги, карате онлайн, депиляция бикини, гаражный кооператив. Они вообще не отдупляют, что я за человек, что от меня ждать? О, еще одни. Алло? Что, клиника мануальной терапии? Не хочу ли я пройти обследование? Да, конечно, хочу, конечно, да. Когда-то вы должны были попасть, и вы попали, представляете? Да, серьезно, хочу. Из симптомов у меня, смотрите, я придурочный долбанавт, который сам не может найти клинику в интернете, представляете? Да, да, до свидания, до свидания.
5: Валера, а что ты психуешь? Просто не бери с незнакомых номеров и все.
4: А, да, это можно, Кать. Единственное, с незнакомых номеров могут по работе звонить. Видишь, какая работа. Но ты не бери в голову. Это, знаешь, вот я не считаю кэшбэк своей зарплатой, вот чтобы ты понимала. Да и ладно ты телефон, ты же еще везде этот, почту нашу оставляешь.
5: И что?
4: Ничего.
5: Так-то на почту приходят индивидуальные предложения именно по моим интересам.
4: Почему они мне приходят, Кать? Я открыл недавно ящик, там 22 708 непрочитанных писем от Ле Моды. Кать, а я вообще не модник. Ты знаешь, я штаны ношу так, чтобы в дурку не забрали. 22 тысячи непрочитанных писем. Это что за переписка с умершим родственником? Серьезно.
5: Валер, это робот отсылает. Ты что?
4: Так мне жалко этого бедолагу. Про остальных роботов фильмы снимают. Они там человечество порабощают. Это гнида офисная просто сидит. скидки на уги рассылает. Так это самый страшный робот. Он вот так затрахается в офисе, выйдет на улицу, как начнет всех крошить. И выживут только те, кто в угах.
5: Ой. Валер, ты так рассуждаешь, как будто реклама вот только сейчас появилась. Она вообще всю жизнь была.
4: Ту рекламу любили, ее там друг другу пересказывали. Она прикольная была. Можно было как? В жизни прикалываться. Ты такой бухаешь, и все такие: а ты налей и отойди. Или кто едет к бабам? Петя, Вася и Сережа тоже. Душа была. Сейчас, секунду. Алло. Микрозелень? Ну, конечно, интересует. Конечно. Адрес говорите, адрес. Все, я выезжаю. Да.
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: на Юмор ФМ.
1: Пробежимся по именам тех, кто отвечает за юмор в рамках оставшегося времени эфирного шуток-шоу. Самый лучший Дэн, он же Денис Клявер, появится под занавес этого часа.
2: Как скажешь, Антон, если пробежки, то только такие у нас появятся обязательно. Гар Дмитриев, он же угарный папа.
1: Тоже, кстати, не фанат пробежек.
2: Да.
1: Ну а прямо сейчас самая брутальная рубрика с самым брутальным нашим коллегой.
2: А вон он, кстати говоря, кажется, прям вот регулярно и бегает, и прыгает, и отжимается, и скачет. Джейсон Стэтхэм с рубрикой «Я такого не говорил».
0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм. Закон Ома. Денег нет, сиди дома. Шаг влево, шаг вправо. Два шага. Если плохо видишь, открой глаза. Когда я ныряю в бассейн, бассейн задерживает дыхание. Однажды я закрыл глаза. Так появился сон. Мой друг упал с самоката, и теперь он мне не друг. Ведь друзья на дороге не валяются.
3: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
0: Я такого не говорил.
3: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Вовков шутит на Юмор ФМ.
1: Стихотворение. Ларек, два забора, качели, в дрова. Сегодня жена получила права.

0: И снова есть что рассказать, есть чем с вами поделиться. Но давайте, будем откровенны, да, мы много чего слышим от депутатов. Иногда данные высказывания, мягко скажем, оставляют желать лучшего. Однако вот инициатива, о которой я сейчас расскажу, где голосовать? А премии за верность одному работодателю предлагают депутаты ввести в России.
1: Это же прям моя партия. Ну, у меня тоже есть в предвыборной кампании такое.
0: У тебя уже и предвыборная кампания есть.
1: Да,
0: прекрасно.
1: Да.
0: Так вот, депутаты предлагают выплачивать сотрудникам надбавку за долгую работу на одном, соответственно, рабочем месте, в одной компании. После 7 лет предлагают 30% к окладу добавлять.
1: Так.
0: А после 10 лет 50%. А тем, кто продержался на одном месте 12 лет и более, предлагают давать скидку в 50% на покупку жилья.
1: Зумеры не продержатся. Я вот как раз сейчас, ну как-то вот, это совпадение, но не думаю.
0: Так.
1: Значит, увидела видосик, где, ну как просят миллениалы повышение к заработной плате. Ну вот, пожалуйста, ну может быть, я уже тут работаю много лет, но может быть на 2000 мне поднимите зарплату.
0: И как просят зумеры, да?
1: Да я уже 2 дня прихожу вовремя.
0: Угу.
1: Мне нужна срочно доля в компании, иначе я сейчас сниму тут какой-нибудь видосик.
0: Нежное поколение.
1: Нежное, нежное, да.
0: Слушайте, ну вообще, на самом деле, инициативы классные.
1: Да классные, конечно. А еще, кстати говоря, классная инициатива, чтобы в каждом доме были кошки. А может быть, даже и не по одной кошке. Потому что тут ученые выяснили, что, оказывается, чем больше кошек в стране, тем счастливее ее жители.
0: Да, и меньше аллергиков, правильно? Чем
1: конечно, Антон, да-да-да-да. Они сравнили данные из 93 стран и обнаружили связь вот между количеством кошек и уровнем счастья. Составляет, между прочим, 62%. Выше оказался только доход. Его связь со счастьем достигала 78%. Лидерами по числу кошек, Антон, между прочим, стали Люксембург, Словения, Латвия, Франция. Вот так.
0: Неожиданно. Я был уверен, что Турция будет на первом месте.
1: Я? Да. Вы, господа ученые, вы были в Стамбуле? Вы вообще, ну, вы куда там ездили, чтобы это все изучить? А вы вот в Красногорске были? Сколько там кошек? Конкретно в моей квартире целых 2.
0: Надбавку мажоре.
1: Да, срочно.
0: Так, давайте так, всем денег побольше и каждому по котику.
1: Конечно. Нет, котику должно быть 2 котиков. 1 нельзя. Должно быть 2 котика минимум, иначе им скучно становится. Это, кстати, тоже вот в какой-то стране запрещено по 1 котику держать дома.
0: Да, я помню новость, мы, по-моему, даже
1: рассказывали. Поэтому давайте по 2 котика, надбавка всем 50%, прямо сейчас к зарплате.
0: Ну и не даст вам скучать Гар Дмитриев.
1: Идеально.
0: Угарный папа в эфире Юмор-ФМ.
2: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
3: Привет, с вами Гар Дмитриев. Пожалуй, самая популярная тема для шуток – как появляются дети. Вторая по популярности – что эти дети вытворяют. Порой это настоящие перлы юмора. Очередной подборкой таких перлов готов с вами поделиться прямо сейчас. Погнали!
2: «Угарный папа».
3: Эдику 5 лет. Утром мама его будет. Вставай, пора идти в детский сад. Из-под одеяла доносится сонный голосок. Ой, нет, мамочка, я лучше смотрюсь в постели. Ане 5 лет. Пошли с мамой на балет «Лебединое озеро». После первого отделения Аня вдруг говорит: «Мам, ты где же лебеди?» «Вот же, на сцене». «Нет, мам, это страусы». Из школьных сочинений Андрюши. Андрей Болконский часто ездил поглядеть тот дуб, на который он был похож, как 2 капли воды. По всей площади был разбросан различный мусор. Камни, обрывки плакатов, куски дерева. Был там и Ленин. Петр I соскочил с пьедестала и побежал с Евгением, громко цокая копытами.
2: Угарный папа.
3: Эрику 3 года. Мама его спрашивает: «Сына, я красивая?» «Да», отвечает Эрик. «А что же во мне самое красивое?» «Ботиночки». Вечером 5-летняя Юля рассказывает родителям. В садике им говорили, что все люди похожи на животных. Папа, приосанившись, тут же говорит: «Ну да, посмотри, я же орел». Юля долго его разглядывала и потом сказала: «Нет, пап, наверное, ты пингвин». Да уж, друзья. Поток, я бы даже сказал, фестиваль детского юмора. Невозможно остановить, его можно только ненадолго прекратить. С нетерпением жду ваших историй про ваших замечательных детишек на единый номер Юмор-ФМ плюс 7-915-0303-567. Меня зовут Гар Дмитриев, и я сюда еще вернусь. До новых встреч!
2: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Циклоферон – умное лекарство для профилактики простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Встречайте зиму уверенно, с колеса даром и шинами Icon. Купите комплект зимних шин Icon в шинных центрах «Колеса даром» или на сайте колесадаром.ру и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires.
1: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях участвующих в акции, количестве подарков и сроков на сайте колесадаром.ру. ООО «Колесадаром.ру». ОГРН 112-165-1001-746. Республика Татарстан, город Набережные Челны.
3: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
1: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
4: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
5: Пробки, работы, дел, круговорот. Ежедневный стресс от массы забот.
6: Персен поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
7: Спокойный день в руках Персен. Со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
8: Чем только черт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
9: Мы не хмуримся и продолжаем.
8: Новости, от которых хочется улыбаться.
10: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
8: Веселые песни.
11: Поднимите мне зарплату.
8: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
12: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
8: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.
13: Юмор ФМ. Шутки

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Три часа пыхтели и не смогли разгадать кроссворд? Поздравляю! Вы — роман Достоевского «Пять букв».

0: Это вам не шутки. Это
1: шутки шоу.
0: Каждое утро на Юмор-ФМ.
2: Гастрономическая минутка очередная в эфире. Мы спрашиваем, какое блюдо вы считаете достоянием нашей страны? На Забайкальский край Чита Антонина написала следующее. Хреновина — это когда я жила на Урале. Mm-hmm. Продолжаем разговоры о хреновине. А вообще, я из Сибири, сейчас живу в Забайкалье, да и в Иркутской области тоже это вкуснятина, но все у нас зовут горлодер. И такое название, да, второе я тоже
3: класс.
2: Знаю.
3: Класс, мне это нравится больше. Значит, горлодер, ты меня называла.
2: Чеснок, хрен, помидоры, прекрасно.
3: Класс. Вот Елена написала, да, конечно, сосиски в тесте, я знаю, Оля и Антон их любят.
2: Да. Мы тут, конечно, почти те, душу продали за них уже.
3: Конкретно те, которые делают в столовке в... А, не, нельзя это столовка, это... Что это?
2: Столовая.
3: Столовая? Да. Ну, подожди. Ну,
2: в это, нашей столовой.
3: Да, хай-тек. Ну, хай-тек столовая.
2: Но у нас там, да, она прям шведский стол.
3: Там просто
2: стол,
3: вообще, как будто, знаете, мы где-то в Турции, all inclusive, ну, только за деньги.
2: Татьяна пишет нам, желает доброго утра, мы тоже желаем вам. Мы с коллегой Яной, пишет Татьяна, считаем, что самое вкусное, никогда не надоедающее блюдо, это пюре с котлеткой и малосольным огурчиком.
3: Слушайте, пюрешка, котлетка, да прям на завтрак. Да, идем.
2: Да, комментарий читай следующий.
3: Татьяна вот написала: домашние пельмешки. Вчера ели просто объедение. Пользуясь случаем, передаю привет Михаилу Сергеевичу и его маме Валентине. Ее пельмешки как раз-таки и ели. А вот вчера вечером мы с подругой пошли в театр. Она, значит, своих мужиков дома оставила. И ей пишут мужики ее: мам, а что на ужин?
2: Чем мы будем питаться?
3: Она говорит: пельменю. О, пельмени мы не хотим.
2: Опасаюсь я таких людей, которые не хотят пельмени.
3: Тем более, что лепили собственноручно.
2: Это вообще
3: делали фарш. Это не то, что там вот в магазине купили.
2: Все, выходные посвящаю лепке пельменей.
3: А я думала, приедешь к моей подруге.
2: Решено. 915-0303-567, друзья. Можете оставить свой вариант в нашем веселом чате и ознакомиться с теми, которые там уже есть.
0: Шутки шоу на Юмор-ФМ.

0: на Юмор-ФМ.
1: Четверг на календаре. Самое время напомнить, друзья, что вы можете активно голосовать за своих музыкальных любимчиков на сайте веселорадио.ру. Для чего? Для того, чтобы узнать, кто же в воскресенье ровно в 11.00 на телеканале Муз-ТВ на ваших глазах поднимется на первую строчку нашего Юмор-ФМ-чарта.
2: Да, и между прочим, я лично уже проголосовала за группу Добро на счастье, чтобы все было получилось у них.
1: Если бы ты мне предоставила такую возможность, мой бы голос улетел Ольге Бузовой.
2: «Раненые раны».
1: «Раненые раны». Только за название композиции.
2: Антон, ты зайди со своего аккаунта и проголосуй.
1: Вы тоже можете сделать ровно те же самые действия. Сайт веселорадио.ру. Заходите, голосуйте за своих любимчиков. Ну а представит все, напоминаю, в воскресенье в 11.00 на телеканале Муз-ТВ Денис Кукаяка.
2: Между прочим, сейчас тоже будет Денис, но самый лучший. Денис Клявер с анекдотами.
0: Юмор-ФМ представляет.
3: Самый лучший.
4: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
4: Если хорошенько поискать, то повод для гордости можно найти где и в чем угодно. Вот вам пример. Муж впервые приводит свою жену на корпоратив. Жена спрашивает: кто эта женщина в красном платье? Муж отвечает: любовница шефа. Ну так. А та полная брюнетка? Любовница главного бухгалтера. Ну понятно. А в желтом платье вот это в цветочек? Любовница начальника отдела. Да. О, а эта стройная блондинка? Муж забылся, вошел в раж и говорит: а это моя любовница. Жена с гордостью: наш-то, а? Лучше всех. Мужья и любовники, выполняйте свой долг. Не надейтесь друг на друга, чтобы не попасть в такую ситуацию. Встречаются два приятеля на перекрестке. Мойша,

0: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
1: На Юмор ФМ. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс, погода и сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди. Западный ветер с порывами до 15 метров в секунду. В Садке и Златоусте плюс 7. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 12 тепла. В Озерске, Снежинске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 10. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков, небольшой западный ветер. Ночью от минус 1 до плюс 4 градусов, днем в пятницу в Садке и Златоусте плюс 8, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 12 тепла, в Озерске, Снежинске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 10.
1: Реклама. Черно-белое, трактор, теперь и сотовая связь. Специально для наших болельщиков выгодные тарифные планы и привилегии. Ранний доступ к покупке билетов, фаст-трек, повышенный кэшбэк баллами лояльности и многое другое. Подключайте тарифы трактор на официальном сайте hctractor.org. ЧО «ХК Трактор». Украинец 2-74-400-56-10. Челябинск, Савина 1-0+. Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.

0: Попов шутит на Юмор ФМ.
1: Она была именно из тех женщин, о которых меня предупреждала мама и которых так рекомендовала.

0: забыть.
1: Бурный и Мажара. Шутки шоу на Юмор ФМ.
2: Так, друзья, давайте подводить итоги сегодняшнего эфира. День квашеной капусты отмечается сегодня.
3: Да,
2: культурный код. Мы спрашивали, какое блюдо, по вашему мнению, достойно звания достояния нашей страны.
3: Ну и давайте вишенка на торте от Евгении. Конечно, хрен. Поставишь на стол, и никто не скажет, что
2: ничего
3: у вас нет на столе. Скажем вот так.
2: Да. Спасибо за ваши комментарии. Спасибо всем тем, кто отметился в нашем веселом чате. Заходите в наши социальные сети, ознакомьтесь с вариантами.
3: Делитесь своим культурным кодом. В конце концов, вдруг сегодня вот вдохновите на что-нибудь вкусненькое. Видите, Антон в выходные лепит пельмени.
2: С удовольствием.
3: Я сегодня буду есть квашеную капусту.
2: Я, кстати, даже, знаешь, полный цикл вообще приготовления пельменей совершу.
3: Так.
2: Куплю кусок мяса.
3: Ага.
2: Надо мясорубку купить. Вот, проверну фарш, в общем-то.
3: А может, у кого-то возьмешь? У вас соседей нет с мясорубками? У вас что, домового чата нет? Как вы живете?
2: Меня
3: там
2: в домовом чате нет. Оно и к счастью, наверное, кстати. В общем, да, друзья, шутки шоу вернутся завтра в 7 часов утра. В студии Юмор ФМ появится она, Ольга Мажара.
3: И он, Антон Бурный. Всем доброго, бодрого, сытого дня.
2: Далее здесь Кирилл, который мог бы быть Бородин, но все-таки Горин.
3: А, да?
2: Да, вот так. До завтра, чао, пока.
3: Почему?

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
5: 18+. Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
6: А мы к ним готовы. Fun Day. Яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
5: Fun Day. Для всей семьи.
6: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
7: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
8: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
9: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
10: В этом весь ты.
9: И в этом весь ты. Т-банк.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
12: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
13: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
14: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно. С Альфа-банка. Владите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
15: Юмор ФМ. Шутки.

0: Гудков шутит на Юмор ФМ.
1: Иван увидел с балкона, что машину соседа угоняют. Не растерялся, выбежал на улицу и припарковался на свободное место.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Дежавю», город Нерюнгри.
4: Слушайте, ребят, я вам хочу рассказать одну историю, которая со мной вчера в Юрмале произошла. Я, если честно, прям напряглась. В
5: общем, Надь, вы... Надь, подожди. Ну, фестиваль же музыкальный. Надо петь.
4: А, хорошо, поняла. Напряглась.

0: незнакома. Я прибавила шагу, сумку крепче схватила, и на всякий да на пожарный я кольцо проглотила. Я зашла в подворотню, а шаги за мной фоном. Проглотила я, чтоб до верного, кошелек с телефоном. Разобрала штакетник, но его есть не стало. Грязью так вот лицо намазала и вот так с доской встала. Я стою типа Рэмбо, в животе звонит мама. Как не вовремя позвонила, лишь бы скайп не включила. Но к тому, что случилось, я была не готова. В круге света я увидела самого Маслякова. Он стоит весь красивый, и штаны, и пуловер. Спросил: Наденька, что ты делаешь?
1: Репетирую номер.
2: Ну, правильно, Надя сказала, конечно.
3: Умница. Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Да, так же, как и все, идем в сторону выходных и все больше и больше поставляем лучший юмор и позитивное настроение. Для вас и для всех делаем это на территории самого веселого радио страны. Кстати, делаем это вместе с Андреем Рожковым. Ну а теперь расскажу вам о расписании юмора на этот час. Финаль часа. Послушаем монолог маэстро Жванецкого. Немного ранее Сатя с юмором ответит на волнующие нас семейные вопросы. А в середине часа Игорь Маменко поделится с нами тройкой своих смешных любимых анекдотов. И вот уже рядом шутки песни плюс. Стас Ярушин и Надежда Ангарская вместе с Виталием Гагунским будут петь, шутить и веселиться. Также с этого часа с вами в студии Кирилл Горин. Всем здравствуйте. Теперь у нас еще больше юмора.
1: Шутки песни плюс. Стас Ярушин. Шутки песни плюс. Надежда Ангарская.

0: шутки, песни плюс. Все здесь. Надежда Ангарская.
1: Приветствую, приветствую всем, кто меня слышит.
0: Меня зовут Стас Ярушин, и вот он, тот самый плюс. Надежду представь нашего гостя.
1: Популярный актер, музыкант, звезда сериала «Универ». Встречайте, Виталий Гагунский!
2: На Юмор ФМ.
1: Ну давайте тогда для этой замечательной публики уже споем что-нибудь, Стас.
3: Утка, заяц, тетерев, сайга, слон, бизон и жирная корова, соловей российский славный птах, в день рождения на столе Дроздова из полей несут ему зверей.
4: Хорошо, вот. Что не в пост выходит передача.
0: Надя?
1: Я, да? Пирожок взял в Думу Вассерман и забыл, в какой убрал карман. Ходит уже месяц очень грустный, плесенью воняет и как пустой. Вот честно, я бы никогда не забыла, в какой у меня кармане пирожок. Шутки, песни,
4: плюс! Что ж, походу это будет сейчас моя любимая карапуля. Поехали.
3: Ноги у тебя просто загляденье, талия твоя смогла меня привлечь, руки нежные, и в этом нет сомнения, подвело лицо, и об этом речь. Я люблю тебя до плеч. Я люблю тебя до плеч.
0: Я люблю тебя до плеч.
5: Подвело лицо. Подвело об этом речь. Да.
0: Очень хороший способ знакомиться с девушками на одну ночь. Здравствуйте, я могу вас полюбить до плеч? Продолжим?
1: Ты продолжаешь.
3: Очень трудно морякам, их походы длинные. Через год, когда придут, то на берегу может что угодно стать. Женщиной любимою, я боюсь, что убежать тоже не смогу.
2: Шутки, песни, плюс! На Юмор ФМ.
1: Да, я спою. Давай, можно? Да, спасибо.
3: Гороховый суп-пюре, волшебные ароматы, шеф-повар творил как бог. Диеты последний писк, гороховый суп-пюре. Мы ели с тобой когда-то, в основе его горох. И это огромный риск.
4: У тебя сегодня в еду просто...
1: Я просто все про пирожок, мясо-пюре.
0: Витал, ты?
3: Казахушки, бравы ребятушки, а где ваши кони? Наши кони плавают в бульоне, вот где наши кони.
4: А вот, кстати, интересно, человек, который ест конину, это конибал?
0: То есть такой юмор, да, сейчас.
2: Шутки, песни, плюс на Юмор ФМ.
0: Виталик, это было великолепно. Приходи к нам петь еще. Друзья, аплодисменты. Виталий Гагунский.
1: Ну, мы возьмем небольшую паузу. Очень скоро вернемся на Юмор ФМ с новым звездным гостем.
0: Стас Ярушин, Надежда Ангарская. Еще раз спасибо Виталию Гагунскому. До новых встреч на Юмор ФМ.
2: Ярушин, Ангарская.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваши фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль
4: на Юмор-ФМ.

больше ничем. Воздухом, пропитанным нашими откровениями, сложно дышать.

0: року. Суперігра на Юмор ФМ. Улыбнись і виграй автомобіль.
1: Волк з очень хорошим зрением воет на Плутон.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Вот она шутка-то прозвучала. Это значит, что игра «Автомобиль за улыбку» у нас продолжается. Совсем скоро мы остановим наш фирменный улыбайзер и позвоним кому-то из вас. Вы правильно озвучите ту самую заветную шутку в эфире Юмор-ФМ и отправитесь в суперфинал. За правильное повторение шутки мы направляем вам 3000 рублей. Ну и самое главное, чтобы принять участие в этой прекрасной игре, нужно просто зайти на сайт веселорадио.ру, загрузить фото в наш фирменный улыбайзер, фото со своей улыбкой, радостное, веселое. И после этого остается только ловить шутки, которые звучат в эфире каждый день, и не один раз. Что от вас требуется, просто в любом удобном месте, в любое удобное время ловить те самые, опять же, шутки. Переходим к выбору нашего следующего участника, и для этого говорим просто два заветных слова. Улыбайзер, стоп!
0: Автомобиль за улыбку!
2: И наш улыбайзер выбирает Кристину, ее улыбку, а позвоним мы прямо сейчас в Тюмень. Кристина, я набираю ваш номер телефона. Быстро, оперативно набрали номер телефона электронными пальцами. В руках у меня уже песочные часы. Переворачиваю я их, чтобы засекать 30 секунд. Положено времени, вернее, уже мы их засекли. Ждем, когда Кристина из Тюмени возьмет трубку и ответит на вопрос. А вопрос такой. Какая шутка Николая Фоменко прозвучала в эфире Юмор-ФМ? Алло, здравствуйте. Это суперигра «Автомобиль за улыбку». Вы в прямом эфире, и вас слышит вся страна. Фальшстарт. Вот так вот. Что же произошло? Возможно, человек сбросил трубку. Может быть, я слишком сильно это сделал, энергично озвучил эту всю информацию. Человек испугался. Все может произойти. Давайте, как джентльмены, еще раз позвоним Кристине. Просто наберем номер телефона повторно. Итак, набираем его. А может, она сбросила случайно. Все может произойти. Ждем. Ждем, когда будут гудки. Опять переворачиваем песочные часы. Где же наши гудки? Люблю я их слушать каждый день. Итак, и где? Алло. Пошло. Переворачиваем песочные часы. Ждем, когда Кристина из Тюмени возьмет трубку и ответит, опять же, на вопрос. Друзья, напоминаю, участие в игре «Автомобиль за улыбку» бесплатное. Заходите на сайт веселорадио.ру и здесь загружайте свою фотографию. Фотографию с улыбкой. Фотография веселая. У нас все на сайте только веселое. Вообще, Юмор ФМ и веселое радио страны — это только для ваших улыбок. Только для того, чтобы можно было выиграть автомобиль в конце этого года. Поэтому заходите и улыбайтесь. Время... Алло, здравствуйте, это суперигра «Автомобиль за улыбку», вы в прямом эфире, и вас слышит вся страна. Кристина из Тюмени, это вы, мы правильно дозвонились? Алло.
3: Вы что-то хотели? Говорите.
2: Уже нет. В любом случае, вторая попытка была сделана, Кристина, к сожалению, трубку не взяла, наш любимый голосовой автоответчик, если вы нас слышите, передавайте Кристине огромный пламенный привет и напомните ей, что мы с ней можем связаться в будущем ее, ее фотография остается в нашем фирменном улыбайзере, а всем остальным напоминаю, что чтобы принять участие в игре «Автомобиль за улыбку», нужно просто зайти на сайт веселорадио.ру, улыбнуться и загрузить здесь на сайте свою прекрасную фотографию в наш фирменный улыбайзер. Участие в игре бесплатное, и чтобы не упустить шанс, просто слушайте Юмор ФМ везде, в любом месте, в любое удобное время. Данный эпизод игры сыгран, раскручиваем улыбайзер и продолжаем играть. Почему? Вернее, в будущем. Потому что игра «Автомобиль за улыбку» все равно продолжается.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: представляет «Любимые анекдоты» Игоря Маменко.
1: На собеседовании парню говорят: «Для нашей компании вы несколько старомодны, хотя лапти у вас красивые». Мужик заходит в Евросеть и к продавщице обращается: «Мне нужен мобильный телефон». Она говорит: «Модель». «Нет, сантехник, но все равно спасибо, вы тоже хорошенькая». Американцы прилетают на Марс впервые, естественно. Идет человек, астронавт в скафандре, лунная пыль. Очень таинственно все, он так шагает в невесомости. Смотрит навстречу, кто-то идет. Присмотрелся еврей, метет этот, веником что-то, подметает. «С кем имею честь?» Он говорит: «Я астронавт, я первый человек на Марсе». Он разворачивается, говорит: «Сара, ты слышишь, они же нас тут за людей не считают».
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».

0: Циклоферон – умное лекарство для профилактики простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу – 0,3%. А7 – российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
3: Услуги оказывают ОА7-агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
4: Если у вас другая проблема – геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
5: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. Пифы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Узнайте больше, как включить ПАИ пифов в инвестпортфель уже сейчас на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестиции на результат. 16+. Социальная реклама. ОНО «Национальные приоритеты».

0: Гудков шутит на Юмор ФМ.
1: Я покушал, убрал со стола, почистил зубы, разделся, лег в кровать, вспомнил, что это был завтрак, заплакал и пошел на работу.

0: Ну, обязательно сбережем. Ближайшая встреча у нас будет совсем скоро, и состоится она вместе с Юлией Деточкиной, которая расскажет нам, почему многие россияне скрывают размер своей зарплаты. Скрывают от семьи, от друзей. Зачем? Узнаем обо всем этом немного позже. А еще здесь снова будут те самые британцы, которые придумали новое, красивое выражение для тех, кто любит выпить. Еще и смешного совсем скоро монолог маэстро Жванецкого. И почти рядом, уже здесь, Сатья с юмором.
1: Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
2: У меня вопрос назрел. Одно-два свидания. Человек хороший, вижу, но вот не включается. Стоит ли продолжать по типу слюбиться, стерпиться или надо уходить?
1: Сатья отвечает.
3: Отличный вопрос. Да. Стоит ли продолжать? Так как слюбится, стерпится. Нет, стоит продолжать, потому что есть на это время. Одноглазый дядя лучше, чем никакого дяди. Но с другой стороны, может откроется, потому что он растерялся, да, распереживался. Такое бывает, особенно когда женщина очень нравится, и он хочет очень сильно произвести впечатление, ну и погорячился. Да, выдал стихи Есенина за свои, а ты это видишь. Такое бывает. Но потом, возможно, когда вы расслабитесь, да, то вы увидите какие-то качества в нем, и он вас, каких, ну, мог и не показать. Конечно, если он жутко отвратителен, там у него там, ну, два зуба, и оба не во рту, он с собой их принес, там, да, как-то так. Он пахнет не мачо, а чем-то вот из леса, да, вот так, такого, и умершая давно. Понимаете? Тогда, конечно, не надо. Но если вы понимаете, не замуж же выходить, так замуж и не надо выходить. Может, вы друзьями останетесь. Сейчас я вам попробую объяснить. Когда вы видите, что мужчина рядом с вами, это не тот, с кем хочется немедленно родить детей и выйти замуж, вы начинаете вести себя естественно, по-настоящему. Такой, да ну и чего, ну свалит и свалит. Да ну не люблю я эту музыку. А ты ее и правда не любишь. Не надо этот ресторан, я в шаурмяще отлично ем. Не надо вот этого, вилка в правой, нож в левой. А рыбная вилка, у нее где щелочка, посередине или сбоку? Строит ты себе интеллигенцию в 60-м поколении, а сама вот руками любит это все есть. Или пластмассовой. Становится сама собой, это очень круто. А потом через какое-то время выясняется, а я тоже думал, что ты такая курица прямо вот эта напыщенная. А ты нормальная девчонка, оказывается. Я тоже думал, что ты мерзкая тварь. А ты смотри, прикольный чел в спортивных штанах. Ну чего, мужчину в спортивных штанах ничего не портит, если он на спортивном автомобиле.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.
4: Я, кажется, в край достал свою подругу. Последние сутки она не снимает трубку.

0: Всем привет! В студии Юля Деточкина. Этот выпуск о жителях разных стран. Россияне скрывают размер своей зарплаты от семьи и друзей. Так делает больше половины опрошенных. Делают так, чтобы не сглазили, не завидовали, ну и самое главное, не просили поделиться. И знаете что? Женщины прибедняются в два раза чаще мужчин. Так что, когда ваша зая попросит кинуть денежку на ноготочки, скорее всего, у нее и свои денежки есть. Но лучше дать, конечно, чтобы ваша зая не превратилась в саблезубую. Британцы запретили называть пьяниц алкоголиками. Это правило теперь действует в Ноттингем-Сити. Там уверены, дразнить людей алкоголиками – это дискриминация. Теперь их следует называть «лица, имеющие проблемы с выпивкой». Эх, вот у нас столько прекрасных слов в языке для таких лиц. Я не буду их озвучивать, потому что вдруг какой-нибудь нежный синебот обидится. А в Штатах колбасище попало в Книгу рекордов Гиннесса. Длина рекордной колбаски составляет 130 метров и 89 сантиметров. Это сопоставимо, например, с высотой пирамиды Хеопса. Только все намного вкуснее. Но, правда, конечно, пришлось заморочиться, не без этого. Чтобы колбаска не слиплась, ее намотали на проволочную конструкцию, где она подсыхала. А потом размотали на столах. Что с рекордсменкой было дальше неизвестно, но, скорее всего, слопали, чтобы рекорд не пропал. На этом у меня все, но впереди еще много хороших новостей. Не расходитесь.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
3: Хотите бонус к пенсии до 3000 рублей? Участвуйте в акции «Пенсия с плюсом». Для этого получите карту Челябинвестбанка, переведите и получите на нее пенсию. Оплачивайте покупки и услуги на общую сумму от 1000 рублей в месяц, и вы получите ваш бонус. Полные условия акции на сайте chillinvest.ru. Акция проводится с 1 июня 2026 по 6 августа 2027 года. Организатор акции ПАО «Челябинвестбанк».
4: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди. Западный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Всадки и Златоусте плюс 7. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 12 тепла. В Озерске, Снежинске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 10. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой западный ветер. Ночью от минус 1 до плюс 4 градусов, днем в пятницу в Садке и Златоусте плюс 8, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 12 тепла, в Озерске, Снежинске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 10.
5: Реклама.
6: О сложных темах на доступном языке. Сатья – эксперт по семейным отношениям. Семинар «Разговоры о главном». Любовь, энергия, наши страхи, дети, деньги, браки, разводы и многое другое. Концертный зал «Таганай» 11 октября в 19 часов 18+.
7: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
8: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.
1: «Юмор-ФМ». Хорошие новости. Время местное.
4: Привет. В студии Арсений Титов. Спонсор выпуска «Термо-Тартуга». ООО «Стоп-Т». В этот день во всем мире отмечают День зрения, поэтому постарайтесь поменьше вглядываться в рабочий монитор или экран смартфона и регулярно давать глазам отдохнуть. Вместо них сегодня будет трудиться ваш рот. Отмечайте День солнечных улыбок

0: агентством Аэрофлота. И хотя фасад дома лишен пышного лепного декора, колоннад или сложных барельефов, теперь дом эффектно подсвечен. Благодаря этому вечером он становится более выразительным, а центр города ярче и уютнее. И еще о прекрасном в Челябинске. После длительной реконструкции вновь откроется картинная галерея на улице Труда. Свои двери для гостей она распахнет уже 4 ноября, рассказал замгубернатора Вадим Евдокимов. Сейчас в галерее идет активная подготовка к открытию. Располагают уникальные картины и иконы, а из запасников достают скульптуры. Также зрители увидят уникальные наличники, которые украшали деревянные дома по улице Труда. К этому часу у меня все, но я, Арсений Титов, скоро вернусь.
1: Реклама спонсора.
2: У вас день рождения? Термальный комплекс «Тортуга» дарит скидку 15% не только имениннику, но и всем его гостям. «Тортуга» объединяет. Подробности предложения у администратора. Термы «Тортуга», Руставели 30А.
1: Всегда хорошие новости. Рожков шутит на Юмор-ФМ.
3: В нашей деревне отсутствует понятие биотуалет. Зато присутствует понятие биополе.

0: Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Чем живет страна? Все кончилось золотое время. Песни по смыслу приближаются к наскальной живописи.

0: Я тут недавно слышал, нам с тобой ночью было супер. Есть такие слова. Ну, действительно. Секс полностью отделился от любви. На свадьбах под крик Горького уже не целуются, а идут дальше. Любимые называются партнерами. Объятия называются позицией. Поцелуй – начало игры. Остальное нормально. Москва сверкает. Омск впервые узнал, что такое автомобильные пробки. Во время гриппа особым шиком считается подговорить гриппозного пойти и поцеловать начальника. В магазинах все есть. Правда, кому это все есть? Начиная с 17-го года едят только новые русские. То одни, то другие, то третьи. Песен в стране стало в 100 раз больше, зато стихов в песнях в 100 раз меньше. Приятное новшество – пение под фонограмму. Ну что вы, любимый певец прилетает на концерт, но голос с собой не берет. То, ради чего собрались, не происходит. Хотя рот открывает и на нас кричит: «Руки, руки!» Не вижу аплодисментов, там «Браво!» не слышу. Кричит он на нас: «Вяло!» На нас он кричит: «Вялые вы!» Это мы в зале вялые. «Не слышу вас!» Это нас он не слышит, как будто мы поем. Ну, в конце концов, он добивается нашего звучания. Так что практически мы выступаем под его фонограмму. Все газеты только о том, как вести себя в постели. Как будто мы из нее не вылезаем. Хотя прохожие на улицах есть. Все советы, как спать-переспать, и никаких советов, как жить. Так как наше производство не работает, одеты мы прилично. Женщины, наоборот, раздеты ярко и броско. Делают для этого все, потом за это подают в суд. Умом никого из них не понять. Здесь надо чем-то другим думать, чем мы еще не подобрали. Ну, что касается бизнеса, то бизнес, конечно, дается не каждому, но бизнес есть. Например, заключили сделку «Мурман» с Ростовом на поставку помидоров из Ростова. Через неделю из Ростова. Это документальная история. Во что паковать? Из Мурманска высылаем тару. Еще через неделю из Ростова факс. Во что грузить? Из Мурманска высылаем автотранспорт. Последний факс из Ростова. Как выращивать помидоры? Сегодняшнюю жизнь понять нельзя. Литературы нет, учебников нет. Рассказать об этой жизни, как об этой новой водке. Когда начинает действовать, перестаешь соображать. В Москве пришли в новый ресторан. Стали звать официанта, ждали. Он пришел и принес счет. То есть так по-новому никогда не жили. Когда меня спрашивают, ты как по-английски? Читаю свободно, но не понимаю ни хрена. Поэтому позвольте я дальше по-русски. Что хорошо в России, все живут недолго, сволочи в том числе. Поэтому весь вопрос в терпении. И все же. Взамен мрачных и одинаковых появились несчастные и счастливые. Можно сказать, появились несчастные. А можно сказать, появились счастливые. Впервые за 70 лет видишь их своими глазами и среди нас, а не в политбюро. И весь этот кипяток со всеми его бедами и загадками все-таки больше похож на жизнь. Спасибо за внимание.
1: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
2: Троих.
3: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
5: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор. 18+.
6: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business, Контакт ИИ, готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
7: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. Esteo MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров Esteo.
8: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
9: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
10: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Территория. Индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
11: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
12: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
13: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Эволюция управления на зимней дороге от Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф S10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Поставь новый автограф.
15: Юмор ФМ

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: А вы вообще-то в курсе, что большинство пищевых отравлений начинается со слов «Да чего ему там в холодильнике сделается?»
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Ищите действительно натуральное подсолнечное масло? Ага.

0: Дорогой, на дне баночки с соком какой-то странный осадок.
1: Дорогая, если сок действительно натуральный, осадок – это нормально.
2: Короче, соки и нектары – осадок. Нормальные соки и нектар. Томатный – из помидоров. Яблочный – из яблок. Томатно-яблочный – из яблок и помидоров. И пока никто не жаловался. И все живы. Ищите осадок в магазинах вашего города.
3: В знакомые с детства трехлитровой банке.
1: На самых дальних полках.
2: Кстати, попробуйте нашу новинку. Осадок клубника фейхоа.
3: Уже с активированным углем.
2: Соки и нектары осадок.
1: Осадок сладок.
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Проблема стресса в последнее время стала особенно актуальна для каждого из нас. Вот почему мы пригласили в нашу студию, встречайте, заслуженный пофиголог России, профессор Калапс Армагеддонович «Мы все помрёхин». Здравствуйте, Калапс Армагеддонович!
5: Здравствуйте!
4: Что может предложить современная пофигология миллионам людей по ту сторону радиоприемника?
5: Очень хороший и своевременный вопрос. Должен заметить, что за последнее время пофигология сделала решительный шаг навстречу абсолютной победе над стрессом. Если еще вчера пофигологи рекомендовали пациентам пусть эффективный, но уже морально устаревший пофигин или его импортный аналог похренил, то уже сегодня мы можем предложить действительно современное мощное средство против стресса. Это абсолютно новый отечественный препарат «Повсенахий».
4: Калапс Армагеддонович, расскажите поподробнее про ваш чудесный «Повсенахий».
5: С удовольствием. Знакома ли вам поговорка «спокоен как удав»?
4: Да, конечно.
5: Так вот, во время экспедиции в джунгли Амазонки мне и моим коллегам, Отвалихину и Дрищеву, удалось не только поймать, но и подоить самку амазонского удава, чье молоко буквально состоит из природных антител к стрессу любой мощности. Мы сумели искусственно синтезировать эти антитела, и вот результат. Наш чудесный Повсенахий.
4: А Калапс Армагеддонович, неужели Повсенахий снимает абсолютно любой стресс?
5: Безусловно. Свечи Повсенахий – препарат двойного действия. Ведь в отличие от обычных суппозиториев, их необходимо не только, так сказать, внедрить в пациента, но и поджечь. Для чего в конструкции свечи предусмотрен специальный фитилек. Уверяю, после первого же применения, проще говоря, поджига, вы на месяц вперед забудете о стрессах и тревогах. Ведь все ваше внимание мгновенно переключится на решение совершенно других, более, так сказать, насущных проблем.
4: Ну что же, Калапс Армагеддонович, огромное спасибо за интересную беседу. А на этом я, ведущая программы Матильда Трахолобова, и мой гость, пофиголог Калапс Армагеддонович «Мы все помрёхин», прощаемся с вами и желаем вам крепкого здоровья.
5: О ваших нервах позаботится новый отечественный препарат «Повсенахий».
6: На Юмор-ФМ.
7: 300 тысяч часов за спиною, 300 тысяч планет надо мною. Не устал ли Создатель их в небе кружить? Каждый раз, просыпаясь с рассветом, неспроста вспоминаешь об этом.

0: Ну, вообще не рекомендуется садиться за руль ночью, особенно если устали, недоспали, ну и так далее. Лучше отдохнуть. Отдохнуть можно в компании самого веселого радио страны. Тем более, что уже с этого сезона у нас стало еще больше юмора. И самое главное, с нами теперь тот самый человек, который шутит еще больше. И это Андрей Рожков. Ну а какой контент нас ждет в этом часе, расскажу вам прямо сейчас. В финале Сергей Бурунов оживит для нас избранный фрагмент из произведения «Золотой теленок» и сделает это в рубрике «Ильф Петров и Бурунов». Ранее будем смеяться над ляпами спортивных комментаторов в рубрике «Гол, ой, штанга», а еще насладимся классикой жанра. И прямо сейчас встречайте «Большой стендап». Также здесь с вами Кирилл Горин, мое почтение. Теперь у нас еще больше юмора.
1: И снова в эфире «Большой стендап» на Юмор-ФМ. Встречайте, Дмитрий Илюхин, Донецк.
2: Отлично, всем здорово! Так, рассказываю историю. Я недавно сидел с ребенком в супермаркете 40 минут, потому что его забыл отец. Мне интересно, почему малой ко мне подошел и сказал, что он потерялся. Наверное, он поймался на мысли, типа, ну все, родителей у меня нет, вот Хагрид ходит, чипсы выбирает. Мы пошли в комнату охраны посмотреть по камерам. Он чек забрал, сына нет. Потерял своего скрипыша. Я еще понимаю, какую травму мы ребенку нанесли. Мы просто с трех камер показали, как от него отец уходит. И меня так повеселило, что когда отец вернулся за своим сыном, он заходит в супермаркет в футболке с надписью «Своих не бросаем». Это чисто русский мув, да? У нас же люди, ну, на выборы ходят в футболке ЛДПР за Путина голосовать. Давайте объективно, на фоне последних событий эту футболку надо с этого мужика снять и на Трампа надеть, да? Короче, рассказывай. Он подходит своему сыну с фразой «Я тебе куплю все, что хочешь, только маме не говори». Ну, на месте малого я бы сказал: «Пап, я хочу отчима». Но ответ малого был еще смешнее. Он на него смотрит такой: «Пап, опять?» Я считаю, если ты такой отец, не извиняйся, газуй, подойди, скажи: «Я тебя забыл, потому что ты лох неприметный. Ты что, домой дорогу найти не можешь? Ты же до яйцеклетки дорогу нашел». В итоге малому накупают сладкого, мы идем на выход, и этому мужику звонит жена, и там вот такой разговор: «Да, с малым, да, в супермаркете, да, включу громкую связь». Он включает громкую связь, малой передает привет, и после этого жена говорит: И я сразу понял, что эта женщина — это кобра. И сейчас кобра сделает свой бросок, потому что она говорит: «С сыном в супермаркете, какой молодец. А я просто с балкона смотрю, ты один домой идешь». Потом в моменте развернулся и как побежал обратно. Мужик говорит: «Это залет». Жена говорит: «Это не залет, это Дайсон». Да? Давайте подведем... Спасибо, спасибо большое. Давайте подведем итог истории, да? Кобра с добычей, кабрёнок с добычей, жертва парализована. В итоге, я могу оправдать отца. Давайте объективно. Малого в списке продуктов не было. По списочку пошел и пошел домой. Ну давайте, еще я такой момент, что если бы меня мой отец где-то оставил, там бы никаких извинений не было. Это была бы его любимая история на всех застольях. Он говорил: «Дим, я собаку 3 раза из дому вывозил, на дорогу находил. А ты что, тупей собаки?» Спасибо большое!
1: «Большой стендап» на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи. 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Только в октябре в стройбазе номер 1 суперцены на материалы для вашего ремонта. Клей для плитки «Крепс» усиленный 487 рублей. Утеплитель «Изорок» «Ультралайт» 739 рублей. Монтажная пена «Аусбау» 70 392 рубля. Краска «Флагман» для стен и потолков 600 рублей за 12 килограммов. Стройбаза номер 1. Ремонт легко, когда выгодно.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Уважаемые мамы и папы, приглашаем вас на родительское собрание. Вход бесплатный, выход 3000 рублей.

0: FM. Классика жанра. Семен Альтов.
1: Старая муха самоотверженно билась башкой в стекло. Наверное, часа полтора. Отлетела назад, разворачивалась и свирепо жужжа бесстрашно шла на таран. По другой сторону окна, там, где улица, сидела молодая зеленая щемуха. И полтора часа, затаив дыхание, глядела на то, что делает старая. Она никак не могла взять в толк, зачем пробивать головой стекло, когда рядом открыто окно настежь. 2 часа героически сражалась старая муха. Уже стекло вроде бы дрогнуло. Но и муха упала без сил. По-пластунски добралась до открытого окна, перевалилась на карниз, где раскинулась, дергая лапками. Молодая муха подбежала и спросила: «Простите, что отрываю, если не секрет, зачем биться головой в стекло, когда рядом открыто?» Старая ответила, еле двигая челюстями: «Глупая ты, а то уж и молодая. В открытое окно любой дурак вылететь может». Ну а радости-то влетел, вылетел, влетел, вылетел. Разве живем ради этого? А вот ты поработай своей головой, пока не распухнет. Пока пол с потолком не сольется. И вот когда жужжать уже нечем, вот тут и ползешь туда, где открыто. Если бы ты знала, как мне сейчас хорошо. Молодая старалась не смотреть на распухшую голову старой, а та продолжала: «Мой папа всю жизнь бился головой в стекло. Мама покойная билась. И мне завещали, только преодолевая трудности, почувствуй себя человеком».
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. Эстравел. Негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел. Красота в твоей природе. БАД. Не является лекарственным средством.
4: Дорога к мечте открыта для тех, кто готов на все.
5: Лучшие гонщики со всего мира стартуют из разных городов Европы.
4: Юра Борисов, Иван Янковский.
6: Ты что думаешь? Я испугался.
7: Надеюсь, вы так просто не сдадитесь?
4: Битва моторов. Уже в кино.
8: 12+.

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку «Интерскол». Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Болгарки «Интерскол» от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах. ОГЛ Стрит, ОГРН, 1-1-6-7-7-4-6-7-8-0-7-6-1, город Москва.
2: Пробки, работы, дел, круговорот. Ежедневный стресс от массы забот.
3: Персен поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
4: Спокойный день в руках Персен. Со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
5: Удачная сегодня рыбалка выдалась.
6: Да, клев тут отличный. Если бы не твой новый внедорожник, не добрались бы.
5: Да, хорош мой KGM Rexton. Это ж легендарный корейский Ssangyong. На раме, с муфтой, классическим автоматом. Все по-честному. Собран в Корее, гарантия 5 лет и официальный сервис. Так что я в нем полностью уверен. Еще и купил выгодно.
6: Машина на года, сразу видно.
7: KGM Rexton. Надежный корейский автомобиль. Подробнее на kgm.ru.
8: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».

0: Юмор ФМ. Шутки. И песни. Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Хорошо погулял? Это когда ты возвращаешься домой на метро, а в твоем городе нет метро.

0: нас такая.
1: Вот они, навороты все эти, апгрейды. О них нам расскажет Юлия Деточкина, расскажет про технологии, про рюкзак, который делает вам массаж. И он, кстати, в 4 раза полезнее обычного отдыха. Ну, так написали, по крайней мере, вроде. Также про девушку, которая изобрела для своего любимого человека компас, а он, в свою очередь, показывает ближайшее любимое место. Какое именно, опять же, узнаете в хороших новостях. И еще напоминаю, в финале этого часа рубрика «Ильф, Петров и Бурнов». И вот прямо сейчас ляпы спортивных комментаторов в исполнении Романа Юнусова. Все это в рубрике «Гол, ой, штанга».
2: Юмор ФМ представляет.
3: Опасный момент. Гол! Штанга!
2: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
4: Здравствуйте, мои спортивные, активные, позитивные. А не устроить ли нам небольшую разминку, а? Если лежите, сядьте. Если сидите, встаньте. Если стоите, ходьба на месте. А я, Роман Юнусов, вас изрядно повеселю, поскольку тут комментаторы такого наговорили. Хоть стой, хоть падай. Поехали.
3: Гол! Штанга!
4: Смотрим повтор. Роналду попал в штангу. Но это было после свистка. К тому же это был не Роналду. Вы только посмотрите! Вращение на 2,5 оборота вперед! Вращение на 3,5 оборота назад! Да, спортсмен демонстрирует отличный набор извращений! Но ошибка моя вполне простительна. Издалека попробуй разбери номер игрока, когда я сижу под самым куполом цирка. Любо-дорого посмотреть на такое. Пенальти аккуратно реализовал не менее аккуратно причесанный футболист. Вот вы мне скажите, для чего он лежал с больной рукой, а? Ведь можно было и ходить. Да, на повторе видно, это там Сол Кэмпбелл нырял в поисках мяча, но не встретился с ним. Ну ничего, завтра на том же месте в тот же час. И на этом пока все. Прозвучал финальный гонг, и мы с вами на какое-то время расходимся по углам. Встретимся в следующем раунде, а точнее в выпуске нашего умопомрачительного юмористического шоу. Я Роман Юнусов, вы замечательные, а вместе мы Юмор ФМ. Пока-пока.
3: Гол! Штанга!
2: На Юмор ФМ.

0: Хорошие новости.
1: Всем привет! В студии Юлия Деточкина и технологическая революция. Китайские инженеры изобрели рюкзак, который умеет делать массаж спины. Внутрь лямок поместили особые электроды. Они считывают активность мышц спины при помощи электромиографии. И когда мышца слабеет, ее сигнал снижается. Вот тут-то в дело вступает массажная головка. Протестировали гаджет на добровольцах, и оказалось, что он в 4 раза полезнее простого отдыха. Сомнительно, но окей. Американка по имени Тру Нарла изобрела компас для своего жениха. Если вы думаете, что компас всегда указывает парню на любимую, то почти угадали. Он указывает на любимую еду, а если еще точнее, любимый ресторан мексиканской кухни. Устройство с помощью GPS определяет местоположение человека и ближайшее сетевое заведение, ну а после показывает направление и сообщает, сколько времени нужно идти до ресторана пешком. Вот это вот, я понимаю, настоящая забота. В Москве тем временем началось восстание машин. На одной из улиц робот-курьер погнался за бабулей с тележкой, которая убегала от него со всех ног. Это попало на видео. Смотрите его во всех соцсетях Юмор-ФМ. На кадрах видно, что в какой-то момент расстояние между роботом и бабкой сокращается, а уровень напряжения зрителя растет. Догнал или нет, узнаете из видео. А главное, зачем ему бабуля? Кто просил доставить бабушку? У меня все новости к этому часу. Я, Юлия Деточкина, не прощаюсь.
0: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: Спонсор прогноза погоды и сеть автоцентров по продаже и замене масел «Мир масел». ИП «Рахматуллин» Ильдар Уралович.
3: Вольф. Моторное масло из Бельгии. 60 лет опыта в производстве масел. Инновационные технологии будущего обеспечивают эффективность, надежность и экономичность работы двигателя. Вольф. Официальный партнер по смазочным материалам чемпионата мира по ралли.
4: При покупке масла Вольф в сети автоцентров «Мир масел» замена бесплатна. «Мир масел». Продажа и экспресс-замена масла во всех районах Челябинска. Подробные условия акции уточняйте у менеджеров автоцентров.
5: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди. Западный ветер с порывами до 15 метров в секунду. В Сатке и Златоусте плюс 7. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 12 тепла. В Озерске, Снежинске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 10. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой западный ветер. Ночью от минус 1 до плюс 4 градусов. Днем в пятницу в Сатке и Златоусте плюс 8. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 12 тепла. В Озерске, Снежинске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 10.
0: Реклама.

0: Юмор-ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: Адам Козлевич сидел в своей машине, с отвращением глядя на глупый полосатый столбик биржи автомобилей. Козлевич был так погружен в свои печальные размышления, что даже не заметил двух молодых людей, уже довольно долго любовавшихся его машиной. «Оригинальная конструкция», — сказал, наконец, один из них. «Заря автомобилизма. Видите, Балаганов, что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое прикосновение, и получилась прелестная колхозная сноповязалка». «Отойди», — угрюмо сказал Козлевич. «То есть как это? Отойди? Зачем же вы поставили на своей молотилке рекламное клеймо «Эх, прокачу»? Может быть, мы с приятелем желаем совершить деловую поездку? Может быть, мы желаем именно «Эх, прокатиться»?» В первый раз за арбатовский период жизни на лице мученика автомобильного дела появилась улыбка. Он выскочил из машины и проворно завел тяжело застучавший мотор. «Пожалуйте», — сказал он, — «куда везти?» «На этот раз никуда», — заметил Балаганов. «Денег нету. Ничего не поделаешь, товарищ механик. Бедность». «Все равно садись», — закричал Козлевич.

0: Козлевич отчаянно. «Подвезу даром! Пить не будете? Голые танцевать не будете при луне? Эх, прокачу!» «Ну что ж, воспользуемся гостеприимством», — сказал Остап, усевшись рядом с шофером. «У вас, я вижу, хороший характер, но почему вы думаете, что мы способны танцевать в голом виде?» «Да тут все такие», — ответил шофер, выводя машину на главную улицу. Его томило желание поделиться с кем-нибудь своим горем, и шофер рассказал новым пассажирам всю историю падения города Арбатова, под развалинами которого барахтался сейчас его зеленый автомобиль. «Куда теперь ехать?» — с тоской закончил Козлевич. «Куда податься?» Остап помедлил, значительно посмотрел на своего рыжего компаньона и сказал: «Все ваши беды происходят от того, что вы правдоискатель. Вы просто ягненок, неудавшийся баптист. У вас есть автомобиль, и вы не знаете, куда ехать. У нас дела похуже, у нас автомобиля нет, но мы знаем, куда ехать. Хотите? Поедем вместе». «Куда?» — спросил шофер. «В Черноморск», — сказал Остап. «У нас там небольшое интимное дело, и вам работа найдется. В Черноморске ценят предметы старины и охотно на них катаются. Поедем?» Козлевич, все еще упираясь, хмуро сказал: «Бензину мало». «На 50 километров хватит?» «Хватит на 80». «В таком случае все в порядке. Ровно через 60 километров вас прямо на дороге будет поджидать большая железная бочка с авиационным бензином. Вам нравится авиационный бензин?»
1: «Нравится»,
0: — застенчиво ответил Козлевич. «Тогда объявляю большой скоростной пробег Арбатов-Черноморск открытым», — торжественно сказал Остап. «Командором пробега назначаю себя. Водителем машины зачисляется...» «Как ваша фамилия?» «Адам Козлевич». «Гражданин Балаганов утверждается бортмехаником с возложением на такового обязанности прислуги за все». Через 2 часа машина медленно вывалилась из гаража и в последний раз покатила по улицам города Арбатова. Командор пробега развалился на рыжем сиденье с удовлетворением, поглядывая на своих новых подчиненных. «Адам!» — закричал он, покрывая скрежет мотора. «Как зовут вашу тележку?» «Лорен Дитрих!» — отвечал Козлевич. «Ну что это за название? Машина, как военный корабль, должна иметь собственное имя. Ваш Лорен Дитрих отличается замечательной скоростью и благородной красотой линий. Посему предлагаю присвоить машине название «Антилопа Гну». Кто против? Единогласно».
2: Ильф, Петров и Бурунов.
3: «Лед тронулся, господа присяжные заседатели».
2: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Вы – владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
7: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
9: А вы не по адресу. Вам на Авито-авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито авто.
10: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
11: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
12: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
13: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
14: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
15: Сан Йонг. Теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
16: Указан максимальный выбор с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на KGM.ru и в официальных дилерах.
17: Чем только чарт не шутит. Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
18: Мы не хмуримся и продолжаем.
17: Новости, от которых хочется улыбаться.
19: Только одна история, правда? Все остальное мы придумали.
17: Веселые песни.
19: Поднимите мне зарплату.
17: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
20: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
17: Юмор ФМ чарт по воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ.
21: 16+.
22: Юмор ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Жена заглянула в мои социальные сети и попросила удалить из друзей 215 двоюродных сестер.
0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в ресторане».
2: Пацаны, я же вам говорил, я сейчас прошел курс у психолога. Реально, мы все проработали. Я офигел, оказывается, все вообще из детства. Все из детства. Вот эти мультики про Винни-Пуха, «Джунгли зовут», «Конфеты розовые», «Мечта» — это все из детства.
3: Да?
2: Офигеть, я не понимаю, откуда психологи все знают. Это просто что-то ни с чем.
3: Слышь, такая фигня. В спортзал пришел, полностью разделся. Говорю, где у вас душ? Они мне говорят, сначала абонемент купить надо. Прикинь, реально.
4: Подождите, пацаны, вам не кажется, что мы как-то не так общаемся?
5: Нет.
4: Нет?
5: Как не так?
4: Не, ну просто у меня такое ощущение, что просто каждый про свое говорит, и все.
3: Да.
4: А разговор это что? Это когда один говорит, остальные слушают. Слушают и слышат.
6: Мы же слышим друг друга. Тимур начал разговор, завел тему.
4: Так.
6: Я ее продолжаю, говорю, мне вчера стало очень лень. Думаю, закажу доставку. Ну и что вы думаете, они приехали вдвоем и даже вдвоем не смогли меня из бара вытащить.
2: Да.
4: Подожди, а как это связано?
2: Да как связано, Саш? Вы вообще сейчас видели, какие твиксы стали делать? Реально. Ну это бред какой-то. Там сейчас вообще этикетка синяя теперь. Внутри вместо печенья кокосовую стружку суют. Так и самое главное, на обложке на этой написано «Баунти».
4: Стоп! Ну, такое ощущение, что вообще плевать на проблемы друг друга.
3: Да
4: вы
3: почему,
4: просто
3: почему?
4: Говорите то, что вы хотите. Вы друг друга не слышите.
3: Да почему плевать, Саш, почему плевать? Я на колоноскопию поехал, короче. Меня просто 6 часов, блин, туда-сюда, короче.
4: Так, ну.
3: Мне понравилось, завтра еще поеду.
2: Да, вот в тему. Вы знали, что у Петра Первого было очень непропорциональное тело?
4: Да?
2: Да.
4: Заткнись, Тимур, заткнись. Ребята, я вас прошу, пожалуйста, я умоляю, давайте сделаем так. Смотрите, сейчас один из нас, кто-нибудь один из нас рассказывает про свою проблему, мы все его внимательно слушаем, обсуждаем и в конце попробуем помочь ему с его проблемой. Давайте?
3: Ну, давай.
4: Попробуем.
3: Давай. Давай я.
4: Попробуй.
3: Ну, это откровенно будет сейчас максимально. Короче... Я несколько месяцев назад начал сомневаться в своей привлекательности.
4: Прекрасно. Денис нам рассказал, что у него проблема, что он сомневается в своей привлекательности. На что я ему говорю, Денис, дружище, не переживай, ты отлично выглядишь.
3: Спасибо.
4: О таком лице, как у тебя, мечтают многие люди.
3: Да?
4: Все.
3: Прикольно.
4: Все.
2: Саш, ну, то есть, по-твоему, вот так вот побычье человеку в лицо наврать, это поддержка, да? Ну, давай скажем, что у него прическа классная.
6: Mm-hmm. И что он не конченый. И что от него не воняет за километр.
3: Спасибо, блин, Саш, помог, блин.
2: Пожалуйста.
4: Зато мы поговорили на одну тему. Вот так должно строиться общение.
6: Так ты вот так хотел?
4: Я вот так хотел.
6: Ну, так надо было так и сказать,
4: Саша.
6: Я
4: так сразу сказал.
6: Все, мы тебя услышали.
4: Прекрасно, спасибо.
6: Теперь, имея в виду все, что ты нам сказал, продолжаем беседу.
4: Пожалуйста.
6: Я вот считаю... что знахаркам доверять нельзя. Потому что одна мне вон посоветовала компрессы из конячьего навоза делать. Я вот полгода делаю, а с матерью так и не разговариваю.
3: Вот. У меня в армии то же самое было.
4: Какое нахрен то же самое у тебя было, а? Какое? Что то же самое? Один в один прям, а?
3: Ну да, с сержантом всю ночь в карты играли.
2: Саша, чувствую. Вот поэтому и не существует ананасовый сникер.
4: Заткнись.
2: Он существует?
4: Ты заткнись, Тимур, навсегда заткнись, понял?
5: Понял.
4: Слушайте, пацаны, я вообще не понимаю, зачем мы нахрен здесь собираемся? Нам вообще плевать на проблемы друг друга, Слушайте, мы не друзья. Я лучше пойду с Сири пообщаюсь. И то толку больше, чем от вас.
2: Ушел?
3: Ушел, да.
2: Так, быстренько, давайте обсудим, что ему на день рождения подарим.
3: Да.
2: Так.
0: Однажды в России. Лучшее. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: как, зачем, чтобы отдыхать, а он потом прилетит. Ну, а вообще можно отдыхать вместе с нами, вместе с самым веселым радио страны. И делать это можно каждый день. У нас нет нагрузки, только юмор и только шутки, кстати, которыми шутит тот самый Андрей Рожков. Он это сделает совсем скоро, ну а я пока озвучу расписание веселья на этот час. Под занавес легендарный Михаил Задорнов навсегда. Плюс здесь будут лучшие фрагменты шоу «Лиги городов». Смотреть мы их не будем, но послушаем обязательно. Также насладимся детскими перлами в исполнении Гара Дмитриева в рубрике «Угарный папа» все это произойдет. И вот прямо сейчас блокбастер «Я такого не говорил», в котором Джейсон Стэтхэм все же скажет, вернее озвучит свои брутальные цитаты. Здесь с вами по-прежнему Кирилл Горин. Всем доброго настроения. Теперь у нас еще больше юмора.
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Если вас посылают на все четыре стороны, идите на юг, там теплее. Если в лесу вы встретили медведя, клещей бояться поздно. Не надо делать мне как лучше. Оставьте мне как хорошо. Я не храплю. Мне просто снятся мотоциклы. У настоящего мужика только два типа диагнозов. Пить можно и пить нельзя. Однажды нашел на улице бумажник с 5000 долларов. И как честный и порядочный человек поступать не стал.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на Юмор ФМ.

Этим я поделился секретом. Первый раз, первый раз, первый раз. В каждом

0: Гудков шутит на Юмор-ФМ.
1: Эх, были же когда-то времена, жили люди без соцсетей. И только самые близкие родственники знали, что ты круглый дурачок.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: И снова здравствуйте. Вот все думают, что самое смешное – это когда пьяный папа ночью пришел домой. Нет, ребята, самое смешное, что по этому поводу скажет 5-летний сын. Что вы говорите? А как же мнение жены? Ребят, с этим вопросом к Игорю Маменко. А у нас юмор от 3 до 10 во всей красе. С вами угарный папа Гар Дмитриев. Поехали!
0: Угарный папа.
1: Коле 9 лет. Бабушка ему рассказывает. Колюня, вот я родила твоего дядю Сережу и твою маму, а твоя мама родила тебя. Коля на это выдает. Да, это прям цепная реакция. 4-летний Никита говорит папе. Пап, а меня в садике все девочки хотят любить. Папа советует ему остановиться на какой-то одной. На что Никита, недолго думая, отвечает. А я сначала всех попробую, а потом выберу. Из школьных сочинений Вадима. Климат всегда находится с нами, а погода так, приходит и уходит. Мой любимый уголок природы – это солнце. Мой папа всегда был круглым отличником. У него была тройка только по математике.
0: Угарный папа.
1: Конец августа. Скоро новый учебный год. 8-летний Даниил говорит маме. На 1 сентября пойду с 2 гвоздиками. Почему, спрашивает мама? Потому что лето умерло. Настя, 5 лет, спрашивает у мамы. А ты в год кого родилась? В год петуха, отвечает мама. На что Настя выдает. А, понятно теперь, почему ты так по утрам орешь. На этом самом месте поставим точку с запятой и объявим большую перемену. Рекомендую размяться, как следует перекусить, вспомнить смешную историю про вашего замечательного ребенка и срочно прислать на Юмор ФМ. К вашим услугам единый номер +7 915 0303 567. Вы присылаете истории, я читаю их в эфире. Всем смешно. До скорой встречи. Ваш Гар Дмитриев.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
2: Эргоферон.
3: Мы всей семьей им лечимся.
1: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
4: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
7: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
9: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
10: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Узнайте больше, как включить ПАИ ПИФов в инвест-портфель уже сейчас на моифинансы.рф. ПАИвые инвестиционные фонды. Инвестиции на результат. 16+. Социальная реклама. Оно – национальные приоритеты.
11: Юмор ФМ. Шутки.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Катя отметила 40-летний юбилей. И к надписям в подъезде стали подписывать слово «тетя».

0: Ну, в принципе, так и живем. Каждый день надеемся и ждем новые выпуски хороших новостей. Совсем скоро Юлия Деточкина расскажет нам о зверятках. Вот, например, московские бобры приступили к подготовке к холодам. Ну или о том, как ветврач рассказала, как правильно выбрать кличку для своего домашнего животного. И это, кстати, очень важно. Подробности совсем скоро. И еще в финале часа легендарный Михаил Задорнов навсегда. И прямо сейчас Лига городов.
1: ФМ и ТНТ представляют.
2: Лига городов. Это Лига городов.
1: Лучшие миниатюры проекта.
2: Лига городов.
1: На Юмор ФМ.
3: Это Лига городов.
1: Встречайте. Команда Error 404. Нижний Новгород.
4: На предприятиях часто проводят День семьи, где детям сотрудников рассказывают про работу их родителей.
5: Вот, дети, это у нас Андрей Аркадьевич. Он на заводе работает давно, сейчас вам все про него расскажет.
6: Без мата.
7: Без мата.
6: Ну, замени все плохие слова на птички-синички. Дети, поздоровайтесь.
8: Здравствуйте!
7: Птички-синички. Добро пожаловать на наш птичий завод. Мы здесь делаем эти синичьи болты, вот.
9: А чем вы здесь еще занимаетесь?
7: В основном пинаю птиц.
9: Вы жестокий.
7: Такая работа.
9: А что это за бутылка?
7: Я в нее сливаю масло.
9: А это что за бутылка?
7: Это портвейн.
9: А в чем заключается смысл вашей работы?
7: Не перепутать бутылки.
9: А почему вы без каски?
7: Ну, отвечу. Потому что бетонная плита два раза в одно место не бьет. И за все это я получаю 25 тысяч.
9: Птичья зарплата.
7: А ты что такой любознательный? Тебя как зовут?
9: Петь Синичкин.
7: Я бы тебя по-другому и не назвал.
5: Так, дети, все. Здесь экскурсия окончена. Пойдемте в другой цех. Попрощайтесь с дядей.
8: Пока, большая птица.
5: Идемте.
7: Обидно, блин.
1: Команда Иван да Марья, Кострома.
10: В самом дорогом салоне красоты две очень сильно богатые женщины.
11: Ну, а я ей говорю, куда в первые классы без виниров?
10: Угу.
11: Ну, засмеют же.
10: Праздник же. А вы здесь сегодня какую процедуру сделали?
11: А я вот нависшее веко нарастила. Чтоб завтра было что удалять. Надо же чем-то заниматься.
10: Согласна.
11: Да. А у вас сколько домработников?
10: 512.
11: А у нас 1 терабайт. Да, или в чем они там измеряются?
10: Ну, что-то такое. А мне, знаете, недавно почку свиньи пересадили.
11: О, это зачем?
10: Так трюфели вкусней.
11: Интересно. А как у вас с мужем вообще?
10: Хорошо, хорошо, изменяет. Но ей уже 24.
11: Вы даже запомнили?
10: А сейчас с нулевых считать легко.
11: Ой, а у моего, представляете, любовница из Никарагуа. Мы ее привезли, отмыли. Белая.
10: Экзотично. Да. А у вас муж насколько богат?
11: Ой, я не знаю, если честно, но он всегда ходит в спортивном костюме и в кепке.
10: Богатый.
11: Так скучно.
10: Скучновато.
11: Может, закажем дельфини икры?
10: Они вроде не мечут.
11: Ну, может, заплатим. Че, дельфины шумные, че им бабки не нужны? Открой дельфинарий.
10: Ну, их вроде люди открывают.
11: Что за чушь? Тогда бы назывался Людинарий.

0: радио.
1: Юмор ФМ. Хорошие новости.
2: Всем привет! В студии Юля Деточкина. Расскажу ребятам о зверятах. Московские бобры приступили к подготовке к холодам. Зубастики укрепляют хатки и заготавливают корм. Корм – это обычно ветки деревьев, которые звери складывают в подводные кладовые. Пик бобровых работ приходится на октябрь, говорят зоологи. Такое реалити я бы посмотрела. Правда, немного завидно, что у бобра есть хатка, а у тебя только ипотека. Ветврач Ангелина Сиротина рассказала, как выбрать имя для кота или собачки. Кличка кошки может содержать шипящие звуки, а имя собаки не должно быть похоже на команды. Например, нельзя собаку назвать ID, потому что это похоже на ID. Специалистка также посоветовала не называть собачек человеческими именами, мол, откликнется прохожий, и вам будет неудобно. Для кошек Сиротина рекомендует клички Фиса, Миса и Тесса. Хорошо, что для собак нет рекомендаций. Там наверняка варианты Шарик, Дружок и Бобик.
1: Хорошие новости.
2: В Новой Зеландии сохранили самых тяжелых на планете насекомых. Называются витапунги. Они собирались вымирать, но ученые 15 лет потратили на то, что размножали этих страшил, которые похожи на смесь кузнечика со скорпионом. Взрослая самка витапунги может весить 35 граммов. Это больше, чем мышь или воробей. И достигать в длину 10 сантиметров. Размах ее конечностей доходит аж до 20 сантиметров. Теперь, по словам специалистов, будущее витапунги выглядит светлым. Но хоть у насекомых оно выглядит светлым, уже плюс. Хорошие новости – настоящий прожектор радости. И скоро он засияет вновь. Ну а я, Юля Деточкина, пока не прощаюсь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
3: По данным Яндекс, погода и сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди. Западный ветер с порывами до 15 метров в секунду. В Сатке и Златоусте плюс 7. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 12 тепла. В Озерске, Снежинске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 10. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой западный ветер. Ночью от минус 1 до плюс 4 градусов. Днем в пятницу в Сатке и Златоусте плюс 8. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 12 тепла. В Озерске, Снежинске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 10.
4: Реклама.
5: Черно-белое, трактор, теперь и сотовая связь. Специально для наших болельщиков выгодные тарифные планы и привилегии. Ранний доступ к покупке билетов, фаст-трек, повышенный кэшбэк баллами лояльности и многое другое. Подключайте тарифы трактор на официальном сайте hctractor.org. ЧО ХК «Трактор». Украина 102-74-400-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
4: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72-39-03.
6: Это происходит с каждым однажды.

0: Гудков шутит на Юмор ФМ.
1: Мне тут вчера рассказали, я прям обалдел. Оказывается, сборная России по футболу – это обычные переодетые люди. Юмор.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Ну, это история, после которой вообще ничего нельзя рассказывать. Парень рассказал за кулисами. С другом сидели, курили у подъезда. Подошел старикан, мялся. Вынул какой-то типа рецепта медицинского из кармана. Говорит, я три дня назад сдал анализы. Мне тут результат написали, мелко, не могу прочитать. Ребят, не поможете? И мне этот парень говорит, зря я сразу прочитал. Как задорно, говорит, воздуха в грудь наберите. Там было написано, вы сдали спички. Старикан побледнел, начал шарить руками по карманам, вынул спичечный коробок и пошел выбрасывать. А это супер история. Вот дурища шла, говорила по айфону ночью в сквере. Мужик подошел с ножом, говорит, давай телефон. Она говорит, 8-903. Он выронил нож и убежал со смеха. Мужик спасателем работал в Турции и одевал немцев в жилеты. Немец подошел, а вот умеет наш прикалываться. Надо же руки вверх поднять. И он немцу говорит, хайндехох. И немец рад руки вверх. Тот говорит, не забыли. Это моя любимая история. Венеция. На Венеции по берегам каналов отель главным образом. По утрам бывает часто туман, сильный туман. Там же очень влажно. И мне парень пишет, я вышел на свой балкон утром рано, туман такой, не вижу руки, пальцы рук впереди себя. Дальше на ум могло прийти только русскому. И мне пишет он, так захотелось вдруг поорать в туман. Зачем? Это бесперспективно, нет? И он в туман закричал «Ёжик!». И вдруг с другого берега канала женский на русском языке кричит «Лошадка!».
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Встречайте зиму уверенно, с колеса даром и шинами Icon. Купите комплект зимних шин Icon в шинных центрах «Колеса даром» или на сайте колесадаром.ру и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires.
2: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях участвующих в акции, количестве подарков и сроков на сайте колесадаром.ру. ООО «Колесадаром.ру». ОГРН 112-165-1001-746. Республика Татарстан, город Набережные Челны.
3: Основано на реальных событиях.
4: Это будет автомобиль для русских дорог.
3: Иван Янковский, Паулина Андреева.
5: Ничего не говорите, можете испортить.
3: Битва моторов. Уже в кино.
6: 12+.
7: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
8: Я наконец-то нашел то, что искал. Перфоратор Интерскол с активной виброзащитой. Бурит бетон и кирпич, сверлит и помогает при демонтаже. Вот это вещь! Перфораторы Интерскол от 5390 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Интерскол работает так, что хочется еще.
2: ООО «КЛ Стрейт». ОГРН 116774678-0761. Город Москва.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Единственное, что могло сломаться в советской мясорубке, это стол.
0: Юмор-ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Команда СОК. Город Самара.
4: Именно у нас, в Краснодарском крае, живут борцы, которые завоевали много золотых медалей на Олимпиаде в Лондоне. Но были и те, кому чуть-чуть не хватило до победы. И так где-то в горном ауле.
5: Как ты посмел привезти в мой дом серебро? Как ты посмел осквернить наш чемпионский род этим презренным металлом?
6: Ну, отец!
5: Что, отец? Ты должен был уйти в ноги и на коленях умолять судей дать тебе второй шанс.
6: Но он провел мне болевой!
5: Он провел болевой не тебе! Он провел болевой всей нашей семье! Дедушке Алхас 150 лет! Он смотрел Олимпиаду, был при смерти! Теперь ему придется жить еще 4 года!
6: Здравствуй, Лоха!
5: Здравствуй, Манана!
6: Асаха! Слышал, о горе у тебя в семье! Теперь ты понимаешь, что ни о какой свадьбе не может идти речи?
5: Я все понимаю.
6: Ишь же, баран, вообще.
5: Как ты ему проиграл?
6: Отец, ну я все делал правильно!
5: Что ты правильно делал? Где ты правильно делал? Иди сюда! Где ты правильно делал? Да, ты правильно! И что? И все, я тебя победил!
6: Ты меня и в Лондоне победил! Поэтому у меня серебро, у тебя золото! Два золота бы нам все равно не дали!
5: Вечно у тебя отец виноват! Иди вон тренируйся, 4 года осталось всего! Дедушка Алкас вон тренируется уже! Смотри, ему не проиграй!
6: Сам смотри, ему не
5: Чё
6: проиграй!
5: Что ты сказал?
0: Тот самый КВН! Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор-ФМ.

Да, вот так и бывает. Наступает осень, и иммунитет такой: привет, не забывай про меня. Предлагаю заправиться витаминами и дать больше внимания своему здоровью. Раздать лимоны, например, мы просто физически не успеем. А вот зарядить вас эмоционально – это легко. Рацион юмора на этот час у нас следующий. В финале послушаем монолог маэстро Жванецкого. Чуть ранее Сатья с юмором ответит на те вопросы, которые возникают в семейной жизни. Также разомнем улыбку с помощью тройки анекдотов Игоря Маменко, его любимых, кстати. И прямо сейчас шутки-песни. Ведущие Стас Ярушин и Люся Чеботина будут петь, шутить и веселиться. Вот я, пожалуй, по-прежнему останусь на страже вашего настроения. Зовут меня Кирилл Горин. Всем привет! Теперь у нас еще больше юмора.

0: А вот и наши звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
1: Потрясающая атмосфера в концертной студии «Юмор-ФМ». Потрясающие лучшие в мире зрители. А напротив меня в удобном кресле мечта всех мужчин. 1/6 части суши Люся Чеботина. Коротко о правилах. Мы по очереди коротко поем. Вы все вместе дружно смеетесь. Вот проще некуда. Давайте начнем.
2: Зина уснула лицом на мундире. Во лбу теперь две звезды. Да, бедная Зина.
1: Вот это Зина. Та-ра-та-ра-та. Наш корабль затонул под морской пучиною, а в секс-шопе ценный груз ждут на берегу. Я неделю дрейфовал на женщине резиновой, потому что без нее плавать не могу. Ой, блин. Интересно, сколько можно в открытом океане или море поплавать на резиновой женщине? Там, то есть, можно все же успеть. И поплавать, и выжить, и приятное удовольствие там.
2: Обстановка да. хорошая,
1: обстановка
2: да?
1: по кайфу.
2: Знаешь ли ты вдоль это наречие?
1: Как ты резко закончила, а?
2: Просто
1: вдоль это наречие. Шутки-тесты
0: на Юмор-ФМ.
1: Мою Теслу увидят тысячи глаз, мою Теслу запостят сотни рук, но розетки для Теслы нет у нас. Подсмеется над Теслой лучший друг.
2: Постучалась боль.

0: любившими.
1: Не любившие с нелюбившими.
2: Я иду к тебе навстречу, я несу тебе цветы, как единственная на свете, кто согласна за цветы.
0: Хорошего понемножку. Наш небольшой, но дружный коллектив ненадолго прощается с вами.
2: Люся Чеботина, Стас Ярушин, шутки, песни. Мы обязательно вернемся и еще не раз споем.
0: Пока-пока.
3: Шутки, песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки, песни. Слушай на Юмор ФМ.

0: ранку. Суперігра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Она поняла, что романтическое свидание не задалось, когда он пришел на него с женой.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Прозвучала заветная шутка. Мы играем в игру «Автомобиль за улыбку» и совсем скоро кому-то из вас и позвоним. Кому же именно решит наш фирменный улыбайзер, чтобы он точно уже сделал этот выбор, мне нужно будет сказать два заветных слова. Но перед этим маленькая ремарка. Чтобы принять участие в игре «Автомобиль за улыбку», просто заходите на сайт веселое-радио.ру и прямо здесь на сайте загружайте свою фотографию с улыбкой в наш тот самый улыбайзер. Как именно и что именно сейчас происходит в студии, это просто нечто. Ваши фотографии очень быстро летят на нашем мониторе. Это можно видеть, кстати, через прямую трансляцию на сайте веселорадио.ру. Опять же, здесь, на нашем прекрасном, самом веселом сайте страны. Заходите, присоединяйтесь и улыбайтесь. Участие в игре, кстати, бесплатное. Переходим к выбору нашего следующего участника и улыбайзер. Стоп!
0: Автомобиль за улыбку!
2: Ну, улыбка-то прекрасная, Дарья Глазов. Прямо сейчас будем звонить вам. Улыбка просто замечательная. То самое слово, которое я сильно люблю. Шикарная улыбка у Дарьи из Глазова. Прямо сейчас набираем ваш номер телефона. Искренне верю, что вы слушаете Юмор ФМ. Так, полетели. Номер телефона мы набрали. Уже я дотянулся до песочных часов. Держу их в руках. Перевернул. Вот так вот. 30 секунд времени засекаем. Ждем, когда Дарья возьмет трубку и ответит на вопрос, какая шутка прозвучала в эфире веселого радио. Ждем. Гудки идут, у нас время тоже идет, песочные часы нам в этом помогают. А я помогу вам в другом, что принять участие нужно просто зайти на сайт веселорадио.ру и здесь на сайте поделиться с нами своей фотографией. Алло, здравствуйте, это суперигра...
3: Абонент сейчас не может ответить на ваш звонок. Его телефон занят. Попробуйте перезвонить позднее.
2: Как так-то?
3: Если хотите отправить бесплатное смс-сообщение с просьбой перезвонить.
2: Благодарим вас. А абонент у нас занят, к сожалению. Не можем позвонить, перезвонить. Время у нас истекло. Человек не взял трубку. На совещание, может быть, Дарья. Не знаю, может быть, чем-то занята. С подругой разговаривает, с мамой, в конце концов. Вот жалуется, что-то произошло. Не важно, что произошло. Важно следующее. Улыбка Дарьи из Глазова остается с нами в нашем фирменном улыбайзере. И в будущем может произойти следующее. Улыбайзер еще раз выберет ее улыбку. Для чего? Для того, чтобы мы с ней заново сыграли. Поэтому напоминаю всем и все, кто, вернее, знает Дарью, кто открыл сейчас прямую трансляцию, передавайте ей огромный привет. Мы ей тоже передаем огромный привет и вот такое сердечко даже, для того, чтобы просто поддержать. Напоминаю всем, что ее улыбка все равно остается с нами. Всем остальным, кто еще не в игре, это очень-очень плохо, потому что участие бесплатное. И чтобы просто выиграть автомобиль в финале этого года, от вас требуется только одно. Улыбка, фото этой улыбки, которое нужно загрузить на сайте веселое-радио.ру. Все очень просто, и напомню еще раз, повторю пятый раз, это слово просто мое любимое. Участие бесплатное. Присоединяйтесь прямо сейчас, сайт веселорадио.ру. Для вас добро пожаловать. Данный эпизод игры сыгран. Остается только заново раскрутить наш фирменный улыбайзер. Игра «Автомобиль за улыбку» продолжается.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Алкоголь полностью выводится из организма за 21 день. То есть никогда, блин.
2: Грабитель забегает в банк. Лежать, не смотреть! Все рухнули, закрыли глаза. Охранник попытался обезоружить негодяя, самоотверженно бросился на него, сорвал с него маску. Это тут же пристрелил охранника, одел маску. Кто еще видел мое лицо? Повторяю, кто еще видел мое лицо? В дальнем углу лежит мужик, говорит: моя теща, но она сейчас дома.
1: Муж и жена отмечают 35 лет совместной жизни. Это праздник, это счастье, это прекрасно. Он говорит: помнишь, дорогая, 35 лет назад мы снимали обычную дешевенькую квартирку, спали на дешевом диване, смотрели черно-белый телевизор. Сейчас у нас есть практически все, моя хорошая. Дорогой дом, дорогая мебель, машина, телевизор плазменный огромный. Но ведь знаешь, 35 лет назад я спал с молодой 20-летней девушкой. А теперь приходится спать с 56-летней женщиной. Жена говорит: а ты найди себе 21-летнюю, а я уж позабочусь, чтобы у тебя были и дешевая квартира, и дешевый диван, и черно-белый телевизор.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».

0: Изоклоферон – умное лекарство для лечения простуды и гриппа. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Семечки от Мартина выбирают люди в семечки влюбленные. Открой пачку, насладись вкусом.
2: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
1: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
3: Чем только черт не шутит. Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
4: Мы не хмуримся и продолжаем.
3: Новости, от которых хочется улыбаться.
5: Только одна история, правда. Все остальное мы придумали.
3: Веселые песни.
5: Поднимите мне зарплату. Я закрою
3: и куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
6: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
3: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11.00 на Муз-ТВ. 16+.
7: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. Пифы. Один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Узнайте больше, как включить ПАИ ПИФов в инвест-портфель уже сейчас на моифинансы.рф. ПАИвые инвестиционные фонды. Инвестиции на результат. 16+. Социальная реклама. Оно – национальные приоритеты.
8: Юмор ФМ. Шутки.

0: Маяков шутит на Юмор-ФМ.
1: Народная примета. Чем больше на певице одежды, тем лучше она поет.

0: Ну а у нас адрес прежний — веселое радио. И тоже потом в конце можно поставить точку и дописать ру. Тогда точно сайт-то найдете. У нас много всего интересного, но еще интереснее будет совсем скоро. Юлия Девчикина расскажет про очень модные, хорошие новости. Ну, во-первых, многие люди покупают дорогие вещи, летают в дорогие отпуска и так далее. И все ради того, чтобы просто кому-то что-то доказать. Однако параллельно с этим маркетологи переживают из-за того, что другая часть населения отказывается от дорогих покупок. В общем, Юлия Девчикина обо всем нам поведает. Напомню, в финале часа монолог маэстро Жванецкого. И прямо сейчас Сатя ответит на вопрос, нормально ли, когда ваша девушка ходит в спортзал для того, чтобы выплеснуть негативные эмоции. Узнаем прямо сейчас.
1: Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
2: Сатя, здравствуйте. Меня зовут Андрей.
3: Андрей.
2: И у меня следующая ситуация. Моя девушка ходит на групповые занятия в фитнес-зал, чтобы выплеснуть свои негативные эмоции. Скажите, это нормально?
1: Сатья отвечает.
4: Ну, в принципе, да. Незанятая женщина — горе в семье. Горе в семье. Вот только если она сядет, все. Все. А так, конечно, она все разделит с подругами. Там. Ну, да, это очень полезно.
2: Просто мне кажется, что эти вопросы также нужно обсуждать и дома, не только на фитнесе.
4: Друг мой, вот я тебе скажу, что там на фитнесе все твои друзья вот эти. Они все твои помощники. Они избавляют тебя от этой всей истории. Потому что вариант, что она вот это придет и все тебе сольет, я боюсь, как бы тебя не разорвало с брызгами. Если ты представлял, друг мой, какие удивительные шедевры рождаются между двумя ушами у слабой половины человечества. Там такое, и радуйся, она там слила. И, кстати, вот прямо советую, если ты видишь, у нее много подруг, хорошо. Если видишь, у твоей девушки вообще нет подруг. О, help me, sos me. Надо бежать, все. Ты будешь и подругой, и психотерапевтом, и все. Начнешь пить, начнешь прятаться в гараже, снимать квартиру, выращивать там грибы. Ну, не-не-не-не. Если женщина общительная где-то, хорошо, они снимут эти, вот все снимут, да, вот, грубую стружку, а ты уже дома шлифанешь. Чисто, да, и поверь, это так. Если бы мне случился такое откровение в 20 лет, а в 20 лет мне только старшина мог сказать: газы, тварь, и, ну, вот эта вся история, там я проходил эту, а тут кто-то такое объяснит, так это, ты даже не понимаешь, насколько это ценно, ну, ценней этого совет, что, ну, тарелку из-под гречки надо мыть сразу.
1: Сатья с юмором.
5: Кстати, здравствуйте. Вот вы на своих лекциях говорите, что женщине нужно искать не готового мужчину, а подходящую заготовку. Вот я теряюсь теперь в догадках, спать не могу ночами. Вот как это понимать?
3: Ну, смотрите, какая ситуация. Вот женщина встретила мужчину. Теперь вопрос. С чего взяли, что он вам подойдет? Он же вас не знает, вы его не знаете. Ну, допустим, возьмем секс. Где бы он ни практиковался, он не очень сильно будет отличаться от человека, который не очень опытный. Потому что где оно все подходило, вам оно, возможно, что? Ну, не подойдет. Потому что женщина, она же, знаете, как говорят, как рояль. Как рояль, там клавиши. И она твой преподаватель по сольфеджио. Она должна объяснить, что вот здесь будет так, а вот здесь будет так. А если это и это нажать, будет ух ты, ух ты. И если ты этой заготовке все объяснишь, если у вас есть близость, дружба, то он будет исполнять такие симфонии на этом рояле, что ты прямо глаза лопнут от переживаний.
5: Класс.
4: А если ты такая: ну давай, ты мужчина или кто? Разберись. И будет дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын. Дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын. Дын-дын-дын-дын-дын. И все. И не наелась, и касту потеряла.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Всем привет! В студии Юлия Деточкина и очень модные хорошие новости. Социологи узнали, что 80% россиян совершают покупки ради понтов. Каждый четвертый имеет брендовую одежду для шикарных выходов. 18% ездят в путешествия, например, на Мальдивы, только чтобы потом хвастаться в соцсетях. У каждого десятого понтовый смартфон, а 5% опрошенных не гнушаются арендой дорогих автомобилей ради фотографий. Давно известно, понты дороже денег. Маркетологи бьют тревогу. Женщины во всем мире начали отказываться от сумок. Во всем винят смартфоны. Они заменяют кошелек, паспорт, даже книжку. Смартфон не обязательно носить в сумке. Подойдет карман. Можно просто в руке. И пока спрос на сумки падает, на 550% вырос спрос на женскую одежду с карманами. Но главные законодатели мод-богачки. Сами они ничего не носят, даже телефон. Для этого у них есть ассистент. Так что если ты хочешь выглядеть богатой, откажись от сумки.
1: Хорошие новости.
0: Стилистка Анна Якимова показала дырявые колготки люксового бренда и развеселила россиян. Эксперт записала ролик, где показывает колготки от Gucci, которые продаются уже с дырками и стрелками. Сейчас на распродаже такие колготки стоят 6 500. Полная цена аксессуара – 11 тысяч рублей. «Мир никогда не будет прежним», – говорит в ролике Якимова. «Это колготки Gucci, и они с дырами изначально, так что если у вас есть рваные колготки, можете сказать, что это Gucci». «Ура! Наконец-то и у меня тоже есть что-то люксовое!» Еще больше хороших новостей ищите на сайте веселыйрадио.ру. Я, Юлия Деточкина, скоро вернусь.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди. Западный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Всадки и Златоусте плюс 7. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 12 тепла. В Озерске, Снежинске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 10. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков, небольшой западный ветер. Ночью от минус 1 до плюс 4 градусов, днем в пятницу всадки и Златоусте плюс 8, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 12 тепла. В Озерске, Снежинске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 10.
1: Реклама.
3: О сложных темах на доступном языке. Сатья – эксперт по семейным отношениям. Семинар «Разговоры о главном». Любовь, энергия, наши страхи, дети, деньги, браки, разводы и многое другое. Концертный зал «Таганай» 11 октября в 19 часов 18+.
4: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.
1: Юмор-ФМ. Хорошие новости. Время местное.
4: Реклама спонсора.
5: Температура за окном падает, а настроение в парной повышается. Термальный комплекс «Тартуга» приглашает вас на сеансы коллективных парений, которые проходят у нас ежедневно каждые полчаса. Термы «Тартуга». Руставели 30А.
1: Юмор-ФМ. Всегда хорошие новости.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Что происходит с русским языком? В него снова и снова входят чуждые нам слова. Вот, например, я не пью.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Кабинет врача. Врач кому-то. Согревающий компресс на это место, Иваночки. Если не поможет, будем это место удалять. Марья Ивановна, поставьте ему компресс на это место. В кабинет входит больной со свертком. Слушаю вас, больной. Доктор, помогите мне, я вас очень прошу. Я уже в этом не могу ходить. Врач, что? Больной, посмотрите, я уже 3 года его ношу. Врач, ну? Больной, шейте мне костюм. Врач, что? Костюм для меня, я вас очень прошу. Врач, что? Больной, сколько скажете, столько будет. Врач, я хирург, я даже не психиатр, я хирург. Больной, я понимаю, я с раннего утра вас ищу. Он мне записал адрес таким почерком, чтобы у него руки и ноги отсохли. Посмотрите, как он написал. Вы посмотрите на это «Р». Это разве «Р»? Врач.

0: это поликлиника. Больной, я понимаю. Врач, хирургическое отделение. Больной, я знаю. Я врач. Больной, очень хорошо, я тоже охранник. Я знаю, что такое БХС. Материал у меня с собой, сейчас покажу. Очень оригинальный цвет. Врач, слушайте, вы нормальный человек? Больной, допустим. Врач, я хирург, там все больные. Больной, я вас понимаю, я у вас много времени не отниму. Однобортный, с обшитыми пуговичками, с жилетом. Троечку, такую троечку. Врач, как вас сюда пропустили? Вы сказали, что вы больной? Больной, конечно, что я не понимаю, что такое БХС. Врач, вон отсюда. Больной, хорошо, я подожду. Доктор, брюки 24, наискось. Врач, закройте дверь, я сейчас милицию позову. Больной, обязательно. Доктор, врезные карманы. Врач, уйдите, меня ждут больные, у меня обход. Да, обход, рентген, я не дурак. Я с утра вас искал. Он так записал адрес, чтобы у него руки и ноги отсохли. Посмотрите на это Р. Это все, что угодно, только не Р. 2 часа я ждал приема. Материал свой, подкладка своя. Вам только раскроить и застрочить. Для вас это пустяки. Врач, у меня диплом врача. Вот он. Показывает диплом. Больной, я понимаю. Врач, как я могу шить костюмы? Больной, теперь войдите в мое положение. Я же в этом уже тоже не могу ходить. Врач, я никогда не шил костюмы. Больной, а мне на улице стыдно показаться. Но я врач, больной, я знаю. Врач, я всю жизнь лечил больных. Травмы, переломы. Стойте прямо, не наклоняйтесь. Брюки 24, да, наискось. Хорошо, сейчас все хотят наискось. Жилетку из этого же материала? Да. Сколько у вас материала? 2,90. Где вы работаете? Охранник на стройке. Плитка есть? Сделаем. Согните руку. 25-го придете на примерку. Только запишитесь на прием. Без этих штук. Не надо врываться. Больной, обязательно. Врач, скажите, что у вас грыжа правосторонняя. Больной, обязательно. 25-го с утра идите. Врач кричит след. Согревающий компресс на это место Иваночки. Если не поможем, будем это место удалять. Спасибо за внимание.
1: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
1: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Это будет автомобиль для русских дорог. От Петербурга до Владивостока.
4: Водить научите?
5: Юра Борисов.
6: Иван Янковский.
7: Это автомобиль. Его почувствовать надо.
8: А где тормоз? Стойте!
9: Битва моторов. Уже в кино.
10: 12+.
11: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционные. Дистанционное управление, мультимедиа с 3 экранами. STO MX в объективе города. Только в октябре на особых условиях. Подробности у официальных дилеров STO.
12: Указанное оборудование может быть опциональным до 31 октября 2026 года. Не оферта.
0: Юмор ФМ.

0: Снежинске 16 часов.
1: Вылить, чем не хватит. Но еще ни разу не выливали.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Театр кошек? Это уже было. Приглашаем вас в Усть-Пизанский экспериментальный театр хрюшек под управлением Хрюрия Хрюкачева.
3: Наших маленьких зрителей обязательно порадуют спектакли «Три поросенка», «Белоснежка и семь хрюшек», «Приключения кабана Леопольда» и премьера сезона. Семейный мюзикл «Хрюслан и Хрюдмила» по мотивам произведений малоизвестного усть-пизанского поэта Александра Сергеевича Хрюшкина.
2: Нам есть чем порадовать и взрослую аудиторию. Классическая комедия «Свинья на сене», рок-опера «Хрюнона и Овес». Оригинальное прочтение поэмы Гоголя в постановке «Мертвые хрюши». И вечная история любви в трагедии «Хрюмео и Хрюльетта».
3: Усть-Пизанский экспериментальный театр хрюшек. Поверьте, нам есть чем вас удивить.
2: Весь репертуар, расписание спектаклей и билеты на сайте. Шекспир не выдаст, свинья не съест. Хрю.
4: Вы настоящий мастер своего дела?
5: И находитесь в поисках хорошо оплачиваемой работы?
6: Кривочугуевский завод вечных двигателей объявляет прием на работу по следующим специальностям.
7: Инженер по ящик черных дыр, варщик пространственно-временного континуума, тиктокарь-многостаночник, переводчик с языков и наречий цивилизации созвездия пса.
8: А в цех по пошиву роботов-скоморохов требуется веселый человек с балалайкой!
7: Смотрите в светлое будущее вместе с нами.
9: Добро пожаловать в наш фантастический коллектив.
10: Кривочугуевский завод вечных двигателей.
11: Наша работа – ваша зарплата.
12: Вы все еще стучите по батарее? Это же прошлый век.
13: Раз-раз, проверка связи. Товарищи жильцы, будьте внимательны. В квартире номер 64 начинается праздничный трехдневный гульбарий, посвященный отъезду жены и тещи на отдых в Анапу. Прошу проявить понимание и заранее простить.
14: Верхнекозлинский матюгальниковый завод с гордостью представляет систему раннего оповещения соседей «Оральник ПРО».
15: Решил немного порезвиться? Тебе оральник пригодится.
14: Невероятная акустическая мощь. Радиус действия до 1,5 километра. Легко проникает сквозь бетон, паркет и настенный ковер. Все это «Оральник ПРО».
16: Дайте шанс соседям заранее понять, принять и смириться.
13: А примерно через 15 минут у нас караоке.
14: Система раннего оповещения соседей «Оральник ПРО». Не говорите, что вас не предупреждали.
17: «Оральник ПРО». А вы все еще стучите по батарее?

0: Юмор на заказ. Приветы, поздравления, признания. Сайт веселое радио.ру. Единый номер для сообщений. Плюс 7-915-0303-567.
1: Да, это юмор на заказ. Тот самый час, когда мы включаем тот юмор, который вы попросите. А еще это тот самое время и то самое пространство для ваших сообщений. Здесь мы традиционно озвучиваем ваши сообщения, любые послания. Можно просто передать привет своим друзьям, коллегам, родным, кому угодно. Можно признаться в любви, ну или даже поздравить кого-нибудь с днем рождения, как пример. А также можно просто взять и рассказать о том, как проходит ваш день. Все послания ловим по единому и неизменному номеру, а цифры у него такие. Плюс 7-915-0303-567. Пишите в любой мессенджер и не забывайте подписываться. Еще целый час здесь для вас буду озвучивать все я, Кирилл Горин. Меня зовут. Всем доброго настроения. Сергей из Самары передает привет своей жене Эльмире, желает вам крепкого здоровья, а также напоминает, что сильно вас любит. Катя, ее послание: добрый день. Передаю привет огромный Жорику и говорю ему, что я сильно-сильно его люблю и хочет она с вами прожить всю оставшуюся жизнь. Вот так вот и написала. И еще один привет от Степана из Егорьевска. Он направляет лучи позитива всей стране и просит включить для них и для всех большой стендап.
0: И снова в эфире большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Ольга Макеева, Санкт-Петербург.
2: Всем привет. Так, сейчас все обращаются к психологам, часто у всех там какие-то проблемы, депрессия. Вот это все правильно, но сложно бывает принять, что это правда важно. Ну, потому что наши родители не ходили к психологам. Я вот в детстве психологов видела только в американских фильмах. Но там они прям крутые были. У них там был какой-то большой дом, крутая машина, они работали в шикарном офисе, сразу видно важные люди. А вот в жизни я видела психолога только в школе. Вот это, вот там вообще ничего общего, да? Там это женщина с красными волосами, в янтарных бусах там... Я в детстве мечтала стать школьным психологом, потому что там ты сидишь в своем кабинете, всем на тебя пофиг, никто к тебе не ходит вообще, нормально. И я школьного психолога видела 2 раза в жизни за все 10 лет. Один раз она пришла к нам на классный час, там, в классе в 8-м, и мы там делали какой-то тест про одноклассников, там надо было отвечать на вопросы, типа, с кем бы ты пошел гулять, кого бы ты пригласил на день рождения. А второй раз она пришла через неделю и начала рассказывать результаты. Типа, сначала кого в классе уважают, прям по фамилиям перечислила. Потом те, кому просто нормально относятся. А в конце, когда одни лошары эти остались, она говорит, ну тут не будем называть фамилии, чтобы ребятам не было обидно. Я думаю, гениально, блин, ты 3 фамилии не назвала. Вот. Ты что, думаешь, мы до 8 класса доучились, не запомнили друг друга? Мы не класс коррекции, мы лицей. И это я прям запомнила, потому что мою фамилию она тогда не назвала. Вот у меня было ощущение, что все, жизнь кончена. Прямо в 8 классе, вот так сразу. Единственное, что меня успокаивало, что ну это же дети. Там, когда она называла тех, кого уважают, никто молча не вникал в эту информацию. Там было вот это, кого его, да никто его не уважает. Мы его рюкзак вчера в женский туалет закинули, ты чё? Вообще сейчас очень много загонов у всех, особенно у женщин. Причем у женщин я заметила одинаковые загоны. То есть либо слишком толстая, либо слишком худая, там маленькая грудь, стрёмный нос. Ну вот, девчонки, поаплодируйте, в кого попало хотя бы что-то одно. Вот, у мужчин тоже есть загоны, но у мужчин они вообще не одинаковые. Там каждый загон эксклюзивный просто. У меня есть друг, который один раз загнался, он говорит, я все время чешу ногу. Я чувак, который чешет ногу. Я говорю, господи, да чеши, пожалуйста, ну какая разница, ты не только ногу, ты и кое-что другое чешешь, что-то, и это тебя вообще не смущало никогда. Ну просто чешу ногу, ну подумаешь, да, вряд ли была такая ситуация, что ему кто-то не дал из-за этого. Ну типа девушка выходит из душа, он там чешет ногу, она такая, господи, все, я домой, все, офигела, тут ногу чесать, еще и водолею, еще зачем ехал? Да, у мужчин всегда разные загоны, если, конечно, это не маленький. Ну вот поаплодируйте, парни, у кого маленький. Ни одного, естественно. Естественно, ни одного. Представляете, я где не спрошу, их нигде нет вообще. Я думаю, что они стендап не любят просто. Мне всегда какой-нибудь парень говорит, я не люблю стендап, я думаю, ну понятно, все с тобой. И за все это время, когда я рассказывала эту шутку, нашелся только один смельчак, который поаплодировал. Это было очень интересно. Он пришел с женой. Я просила поаплодировать, у кого маленький, и они с женой переглянулись, и жена такая, да давай уже. Я недавно увидела новость, что РЖД выпустит новый поезд скоростной от Питера до Москвы. Он будет ехать 2,5 часа. Представляете? 2,5 часа. Просто Сапсан уже нам слишком медленно. И, ну, 2,5 часа — это очень круто, но РЖД, по-моему, только этим занимается. Они в курсе вообще, что у них до сих пор есть поезда, где туалет с педалькой. Ну, зато из Москвы до Питера мы скоро за секунду будем добираться. Я боюсь, что просто, когда в метро залипну в телефон, выйду в Москве, все. И в Сапсане есть там одна или две остановки по минуте. В этом новом поезде как будет? Просто будем выкидывать людей в Твери? Я один раз ехала из Питера в Москву на «Ласточке», решила сэкономить. Никогда так не делайте. Это ужасно просто. Это как сидящий вагон. Вот знаете, сидящий вагон — это единственное место в мире, где ты думаешь, блин, сейчас бы в плацкарт, как было бы круто в плацкарте. Но это даже хуже сидящего вагона, потому что «Ласточка» останавливается каждые 15 минут. Прикиньте, там первая остановка — станция метро Обухово. Вот это зачем вообще? Ну, это поезд до Москвы, никто не выйдет в Обухово. Там билет надо по паспорту покупать, алло. Он еще и стоит 230 рублей, я специально посмотрела. Вот, ну, никто так не поедет в Обухово. Если, конечно, это не квест «Самый дорогой и тупой способ попасть в Обухово», тогда может быть. У меня на сегодня все, спасибо, хорошего вечера.
0: На Юмор-ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Школьница без спроса сделала себе татуировку и получила дома ремнем. Чуть ниже бабочки.

0: юмор на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: И мы продолжаем снова с вашими сообщениями. Здесь разбираемся. Александр на связи, поздравляет с юбилеем Ольгу Кондакову. Здоровья вам желает, мира желает, добра, любви, женского счастья. Друзья и коллеги с пищевого комбината здесь подписываются. Город Ногинск, вот оттуда сообщение предлагаем вам, Ольга, и ловить. Игорь из Тольятти передает привет своим коллегам Саше, Диме, Ване, Артуру и Сергею и желает вам продуктивного дня. Сергей Матвейчук, Борисоглебск, город на связи, пишет: привет, любимая радио ЮМРФМ. Сейчас наступил сезон грибов, всем грибникам привет также. Собирайте песочники, белые грибы, опята, главное, не мухоморы и поганки. Желаю всем отличного настроения. Ну и главное, не те, что из Красной книги, а поганки, это можно потом и выкинуть или соседям. Город Чита также на связи, Петр Орлов пишет: привет, ЮМРФМ. Передаю привет Юле и желаю, чтобы у нее все было хорошо, чтобы дни проходили отлично, чтобы покупателей было много. А также хорошего дня и хорошего настроения желает он вам, Юлия, ловите. Артур передает привет своей жене Лене, вот так ее красиво зовут, и говорит, что сильно вас любит. Кстати, напомню, номер для сообщений плюс 7 915 0303 567. И еще один привет от Виктора своей жене Марине передает он, говорит вам, что сильно вас любит и просит включить классику жанра.
0: Юмор FM. Классика жанра. Роман Карцев.
2: Я вчера видел раков по 5 рублей, но больших. Правда, по 5 рублей, но очень большие. Хотя и по 5, но очень большие. Но по 5 рублей, но вчера. А сегодня были маленькие, но по 3. Но очень маленькие, по 3 рубля. Хотя и по 3, но зато маленькие. Но очень маленькие. Но по 3 рубля. Те по 5 вчера были очень большие. По 5 рублей, но очень большие. А сегодня по 3 рубля. Очень маленькие, по 3 рубля. Те по 5 вчера звери по 5 рублей. А эти сегодня, ну потому что по 3, поэтому маленькие. Те потому что по 5, те очень большие. То есть те были и вчера, и по 5, и очень большие. Эти и маленькие, и сегодня и по 3, и очень маленькие. Выбирай, но осторожно. Либо выбирай по 5 рублей большие вчера, или сегодня маленькие, но по 3, но очень маленькие. Те по 5 рублей. Гусары по 5 рублей. А это вот это вот все. Да нет, там смотреть не на что, по 3 рубля. 3 рубля больше, чем они. Те по 5 рублей. Ну, маленькие они быстро варятся. Маленькие. По 5 рублей долго, пока их сваришь по 5 рублей. Маленький быстро сварил, еще 2 рубля осталось. Надо бежать. Но некуда. Хотя надо идти, но не знаю куда. Либо пойти по 5 рублей за большими вчера, или за маленькими, или с вами, чтобы постоять тут. С вами буду стоять тут. Если бы у меня вчера было 5 рублей. У меня и сегодня 3 нет, но они очень маленькие. На днях один за рубль жабу предлагал. Такая зеленая. А у меня рубля не было.
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.
3: Солнце

0: магнитофон.
1: Звучит как сон.
0: Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно.
1: Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Реклама.
1: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
2: Эргоферон.
3: Мы всей семьей им лечимся.
1: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
4: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, четыре действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
7: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
8: Ты на новом авто. Поздравляю. Что за модель? Доволен? Это KGM Torres. Бывший Сан Йонг. В Корее сделан. Автомат, полный привод. На дачу ездим, путешествуем. Полет отличный. Удобно, надежно, безопасно. И гарантия 5 лет. Дает уверенность всей семье. И купил выгодно.
9: И мне пора обновиться. Но на что? Кругом новые марки. Рекомендуешь?
8: Конечно.
10: Пап, а можно я цвет выберу?
9: Можно.
11: KGM Torres. Надежный корейский автомобиль. Подробнее на kgm.ru.
12: Ваш коллега...

0: Циклоферон – умное лекарство для профилактики простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
6: Если у вас другая проблема – геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.

0: Юмор-ФМ. Шутки и песни. Официальная группа ВКонтакте «Радио Юмор-ФМ». Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Проверено на себе. Самый лучший способ запомнить день рождения жены – один раз его забыть.

0: юмор на заказ. Приветы, поздравления, признания. Единый номер для сообщений. Плюс 7-915-0303-567.
1: Мы здесь дальше озвучиваем ваше сообщение. Ирина из Перми передает привет своему мужу Диме. Желает вам хорошего дня. И самое главное, пишет, терпение. Все получится, она вас верит. Илона говорит, что сильно любит своего мужа Павла, просит вас не грустить. И также направляет всей стране пожелания. Пусть у всех все будет хорошо. Ну класс, взаимно и вам. Привет для Исаковой Натальи из Иркутска. Пусть все будет с юмором и все будет весело. Написали вот так. Также Екатерина из Перми передает привет своему лучшему мужчине на свете. А зовут его, знаете как, Евгений его зовут, и говорит вам, что сильно вас любит. Приветом вернемся немного позже, ну а пока напомню, каждое воскресенье в 11 утра на Муз-ТВ для вас стартует Юмор-ФМ-чарт. Любимые клипы, смешные истории и много всего интересного можно увидеть глазами. А если хотите только послушать, то, пожалуйста, в субботу для вас в 22 часа и уже на просторах самого веселого радио страны. Всех ждем. И, кстати, прямо сейчас по просьбе Галины из Санкт-Петербурга послушаем реалити-криминалити, а именно протоколы нелепых преступлений.
0: Юмор-ФМ представляет.
2: Реалити-криминалити.
3: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
4: Здравия желаю. Каждый следак желает знать, где лежит папочка со смешными и ржачными протоколами. Вот она, у меня в столе. Кстати, давайте вместе посмотрим на свежий креатив постояльцев нашего отеля, то есть отдела.
2: Реалити криминалити.
4: 7 августа я был в ресторане «Вечерняя звезда». Выпил спиртного столько, что не помню, как оказался в подъезде. Голова была вымазана в краске, волосы на правом виске были выстрижены, на спине было написано «Привет от Оли и Тани». Мне все это было ужасно. Как я теперь пойду к жене? С какой суммы начинается взятка, я не знал, поэтому оказался оскорбителем человеческого достоинства должностного лица. С протоколом ознакомлен и согласен. В чем расписываюсь? Улицу я перешел не на красный сигнал светофора, а просто перешел и все. Я даже не смотрел на этот ваш светофор. После тренировки в фитнес-центре я спрятался в женской раздевалке не с целью подсматривания, а по юморному характеру слегка подвыпившего состояния души. На этом пока все. Соблюдайте законодательство страны. А если немного нарушите, то делайте это смешно, чтобы попасть в нашу рубрику. И берегите тещу. Мухич. Юмор-ФМ. Пока.
2: Реалити-криминалити.
3: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.

0: юмор на заказ.
1: Да, мы снова здесь. Алина из Санкт-Петербурга передает привет своему сыну Артему и мужу Виктору. Говорит вам, что вы самые лучшие. Валерий пишет, поздравляя свою коллегу, подругу и лучшего руководителя Александру с днем рождения. Желает вам лучшего года, крепкого здоровья, любви родных и близких. И самое главное, любви написал к самой себе. Вот так вот. Это правильно. Наталья, ее сообщение. Здравствуйте всем жителям Читы. Огромный привет. Одному прекрасному детскому саду процветания желает и благополучия. Любимому мужу Боброву Сергею терпение со мной написала. А вот сыну Шеметова Александру успехов во всем. Я вас всех сильно люблю. Подписывайтесь здесь еще раз. Виктор передает привет своим коллегам, дочкам и, на самом деле, семье, в том числе дочке Юлии, сыновьям Диме и Сергею и лучшей жене Марине. Говорит вам, что сильно вас любит. Есть, если что, всю семью в целом. Ну и коллег в том числе. Сообщение из Саратова от Андрея. Передает привет своей любимой девушке Полине. Люблю ее сильно. Прошу не обижаться на меня. Ты у меня самое лучшее. И просит включить для нее и для всех тот самый КВН.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Союз», город Тюмень.
3: Так, Лёля, вы что здесь устроили за самодеятельность?
4: Это не мы, это Александр Васильевич.
3: Так, Лёля. Что у вас еще есть?
4: Ну, есть социальная рок-опера.
3: Объявляйте.
4: Социальная рок-опера.

0: Ну как вы не понимаете, в зале сидят солидные люди. Скажите спасибо, что Путина нет.
1: Путина нет.
2: Я же говорил, он не существует.
0: Так, хватит. Хватит, отставить Путина.
3: Отставить Путина?
1: Да он с ума сошел.
0: А все, заканчиваем этот балаган. Дорогие друзья, что мы хотели сказать своим домашним заданием? Мы против экспансии НАТО на восток. Может быть, не очень явно получилось, но мы именно это хотели сказать.
4: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
5: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
6: Хотите бонус к пенсии до 3000 рублей? Участвуйте в акции «Пенсия с плюсом». Для этого получите карту Челябинвестбанка, переведите и получите на нее пенсию, оплачивайте покупки и услуги на общую сумму от 1000 рублей в месяц, и вы получите ваш бонус. Полные условия акции на сайте челинвест.ру. Акция проводится с 1 июня 2026 по 6 августа 2027 года. Организатор акции ПАО «Челябинвестбанк».
7: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди. Западный ветер с порывами до 15 метров в секунду. В Садке и Златоусте плюс 7. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 12 тепла. В Озерске, Снежинске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 10. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков, небольшой западный ветер. Ночью от минус 1 до плюс 4 градусов, днем в пятницу в Садке и Златоусте плюс 8, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 12 тепла, в Озерске, Снежинске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 10.
4: Реклама.
8: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
4: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03.

0: шутит на Юмор-ФМ.
1: Как говорят у нас в офисе, хорошая беседа сокращает рабочий день.

0: Юмор на заказ. Единый номер для сообщений. Плюс 7 915 0303 567.
1: И у нас финальная партия сообщений к этому часу. Алексей пишет: добрый день, поздравляем с 65-летием юбилеем Владимира Степановича. Желаем всего самого лучшего, здоровья, долголетия. Завтра начинается новая жизнь, пенсия, проведи ее достойно. Чтобы было что вспомнить, надеемся, сегодня не расходимся. Коллеги здесь подписываются. Егор передает привет всей России своей жене Анастасии. Плюс Ирина передает привет своей любимой подруге Анжеле и поздравляет вас со свадьбой. Желает вам с Алексеем лучшего союза, крепких отношений и верности. Остальное будет и так, пишет Ирина. Друзья, вернемся к вашим сообщениям уже завтра. Также все озвучим в 14 часов по Москве. Напоминаю, номер для посланий плюс 7 915 0303 567. Пишите в любой мессенджер. Ну а под занавес часа послушаем историю жизни знаменитого человека в исполнении Михаила Полицемака.
2: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
3: Приветствую. Чувство юмора во все времена помогало человеку. И знаменитым людям тоже. Курьезная ситуация превращается в веселую историю, затем в исторический анекдот, а уже потом попадает к нам на Юмор-ФМ. Кстати, самое время выкатить из кустов припрятанный там рояль. Ведь герой этого выпуска – знаменитый композитор Иоганнес Брамс.
2: Шутить изволите!
3: В начале своей

0: карьеры Брамс, которого еще никто не знал, очень хотел опубликовать свои произведения. Однако издатели неизменно отвергали ноты, утверждая, что его композиции слишком серьезны и печальны. «Поймите, молодой человек», — терпеливо объяснял начинающему композитору очередной издатель. «Публика хочет веселиться, а не плакать. Попробуйте написать что-нибудь веселенькое». Брамс выслушал его очень внимательно и спустя некоторое время явился вновь. Название нового произведения звучало оптимистически. «Я весело ложусь в гроб». Один почитатель, встретив композитора у его дома, восторженно воскликнул: «Представляю, что будет написано на стене после вашей смерти». На что Брамс меланхолично ответил: «Здесь будет написано «Сдается квартира».» Однажды Брамсу довелось аккомпанировать весьма слабому виолончелисту. Композитор играл хорошо, виолончелист плохо. Тогда Брамс стал играть как можно громче, пытаясь скрыть от публики недостатки в игре партнера. Но тут уже не выдержал виолончелист. «Прошу вас, немного потише», — потребовал он. «Я совсем себя не слышу». «Вы просто счастливец», — процедил сквозь зубы Брамс.
1: «Шутить изволите».
0: Друзья, мы очень скоро продолжим наше путешествие в мир забавных историй и жизни знаменитых композиторов, ученых, коронованных особ и других замечательных людей. А пока антракт. Услышимся. Ваш Михаил Полицеймак.
1: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ.

0: сердечками.
1: Реклама. Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.
2: Дружба крепкая не сломается, не расклеится от дождей вьюг.
3: Вот что значит настоящий верный друг.
1: G-Energy значит настоящий друг.
4: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт...
5: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
6: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
7: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
8: Ssangyong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
9: Указан максимальный выбор с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 марта 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилерах.
10: Встречайте зиму уверенно с колеса даром и шинами Icon. Купите комплект зимних шин Icon в шинных центрах «Колеса даром» или на сайте колесадаром.ру и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires.
11: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях участвующих в акции, количестве подарков и сроков на сайте колесадаром.ру. ООО «Колесадаром.ру». ОГРН 112-165-1001-746. Республика Татарстан, город Набережные Челны.
12: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
13: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. Пифы. Один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Узнаете больше, как включить ПАИ ПИФов в инвест-портфель уже сейчас на моифинансы.рф. Паевые инвестиционные фонды. Инвестиции на результат. 16+. Социальная реклама. Оно – национальные приоритеты.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Чтобы муж никогда не снимал обручальное кольцо, Лариса сделала ему на безымянном пальце татуировку «Лох».
0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в офисе».
2: Тук-тук. Тук-тук. Продажники, здорово.
3: Здрасте.
4: Привет.
2: Так, ну что, Marvel все любят?
3: Да.
4: Надо.
2: Да. А пиво?
5: О, да. Спрашиваешь.
2: Конечно. Еще бы. Идеально. Значит, жду всех в 19:00 в соленом Таносе. Там у меня день рождения. Напьемся, пока камни бесконечности не пойдут. Так, смотрите. Адрес, как добраться, и вишлист я прямо сейчас в чатике вам отправляю.
3: Давай.
2: Ольга Александровна, вам не отправляю? Не потому, что у вас WhatsApp нет, а потому, что до вас доходит только из уст в уста.
5: Ага. Шутка.
2: Шутка, конечно. А, все, давайте.
3: Давай.
5: А что такое вишлист?
3: Вишлист — это список подарков, то, чтобы хотел получить именинник на свой ДР. Понимаете? Чтобы мы не мучились с выбором. И в итоге не подарили киберспортивную мышь с подсветкой, да?
4: Не за что, Саш. Извини, что я так же, как и все, при выборе подарков руководствуюсь правилом. И это я сам себе тоже хотел.
6: Так, давайте вообще посмотрим список подарков. VR-шлем, духи Tom Ford, сноуборд, Apple Watch и камера GoPro.
4: Чего? Ну, блин, плюсы вот вишлиста очевидны. Мы хотя бы поняли, каким п***оедом стал Никита к 30 годам, блин.
2: Почему?
4: Да потому что существуют базовые принципы праздничной математики. Вот смотри, вот, ну как бы я там не танцевал, как бы я там не закусывал, максимум я набухаю на 3 штуки, да? Угу. Получается, я должен скидываться где-то 1500. А у него там в этом списке, блин, меньше 10 000 ничего нет. 10 000 по-братски. Матери можно что-нибудь подарить там. И то, если ты с ней давно не виделся, и юбилей.
6: Да, ребят, пофигу на деньги, пофигу на имя. Вы вообще не понимаете, что он сделал? Он разрушил институт веселого творческого подарка. Где в вишлисте маленький бильярд? Трусы с хоботом? Песню на радио где заказать? Или видео поздравления от команды КВН борцов? Где?
4: Согласен.
5: Я тоже согласна. Навязывать вот этот список подарков, честное слово. Может, мне со стороны виднее, что ему надо? Мужику 30 лет, у него зажима для галстука нет.
4: Да.
3: Слушайте, а вам не кажется, что этот виш-лист появился не просто так? Ну, может, просто человечек устал каждый год вбухивать по 50 000 рублей в день рождения, а взамен получать фартук с накачанным телом? А? Ну.
4: Гляньте на него, глянь. Я Саша, я тот самый умный и современный. Что, ты реально будешь дарить что-то из этого списка? Реально, ты будешь дарить что-то из списка?
3: Ну а что, придется. Ну и придется, видимо, дочку на год позже в школу отдавать.
2: Братва, братва, Marvel отменяется. Как относимся к вселенной Гайдая?
3: Да нормально.
2: Нормально?
3: Ну.
2: Ну все тогда идеально. Перемещаемся в Чача-бар «Кавказская пьяница». Да. Так что это, что вы там выбрали, на что из виш-листа будете скидываться?
4: Скидываться?
2: Нет, Дэн, ты можешь, конечно, и в одного подарить. Но я думаю, ты так на барбера никогда не накопишь. Короче, ладно, давайте, плюсуйте там в чатик, что выбрали. И Гусейну обязательно передайте, что приходил.
5: Ну и что получается? Так давайте объективно сейчас выберем что-то из этого виш-листа. Вот, давайте берем духи. По 3000 человек. Все согласны?
3: Да, я за.
5: Вот, отлично, Саня. Дэн, ты чего молчишь?
4: Да я его Никите пишу, спрашиваю, можно ли с любимой женой прийти.
5: Ой, как мило.
4: Да не, я просто говорил, я же больше 1500 скидываться не буду. Хочу вот с ней попилить напополам.
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: привет и в этом чатике, точнее в эфире, с этой минуты с вами Солнечная. Я и сделаю все для того, чтобы четверг, день, когда силы уже потихонечку начинают с нами прощаться, а нужно еще как-то полтора дня продержаться, вот все, что могу для хорошего настроения, буду делать. Но, конечно, не одна, потому что одна я, это неинтересно, а если в компании классных песен и артистов, это совсем другое дело. Итак, в этом часе в нашем эфире появится Михаил Задорнов со своей энциклопедией всероссийской дурости. Самый лучший Дэн будет с анекдотами. Бугарном папе смешные высказывания детей. Конечно же, ловить в эфире большое количество шуток Андрея Рожкова, классных, смешных и еще больше юмора прямо сейчас в рубрике «Я такого не говорил».
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Запомните. А то если не запомните, вы же забудете. Если ничего не есть, то можно проголодаться. Если тебе где-то не рады в дырявых носках, то и в целых туда идти не надо. Когда я смотрю на солнце, оно щурится. Только подкаблучник отпрашивается у жены сходить в бар с друзьями. Настоящий мужчина и так знает, что нельзя. Недавно пошутил в отделении Почты России. Ни до кого не дошло.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Только в октябре в стройбазе номер один супер цены на материалы для вашего ремонта. Клей для плитки Крепс усиленный 487 рублей. Утеплитель Изорок Ультралайт 739 рублей. Монтажная пена Аусбау 70 392 рубля. Краска Флагман для стен и потолков 600 рублей за 12 килограммов. Стройбаза номер один. Ремонт легко, когда выгодно.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: А в детстве я был не силен в географии. Для меня осенью птицы улетали направо.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Большой привет родителям и родителям родителей, то есть всем. Меня действительно зовут Гар Дмитриев, и я с недавних пор стал большим фанатом родительских чатов. Я настолько погрузился в этот удивительный мир, что даже не заметил, как с российского рынка ушел Netflix. Родители часто делятся забавными и курьезными историями про своих детей. Мне остается только отобрать для вас лучшее. Кстати, вот и они. Прибавьте громкость.
0: Угарный папа.
1: 5-летняя Катюша подходит к папе и говорит: «Пап, а знаешь, как называются тети, которые шьют одежду?» «Как?» – спрашивает папа. «Шиюхи, пап». 4-летний Антошка любил черный хлеб и иногда говорил маме: «Мама, дай мне хлебушка, только не белого, а этого, чернокожего». Из школьных сочинений романа. В образе Татьяны Пушкин отобразил всю полноту русской женщины. «Я буду как папа, врачом. Это очень нужная профессия – делать переломы людям». Из произведения Некрасова крестьяне узнали, как им плохо живется. Съев ядовитый гриб, можно сильно подпортить себе репутацию.
0: Угарный папа.
1: 3-летний Кеша выходит в первый раз с мячиком на дачный участок и обращается к маме: «Мам, можно кидать высоко?» «Можно». Кеша посмотрел в небо и сделал вывод: «Логично, лампочки-то нету». Бабушка читает 4-летней Ирочке сказку на ночь. Ирочка никак не может уснуть, с интересом слушает и просит: «Бабушка, ты очень хорошо сказку рассказываешь, но включись, пожалуйста, погромче, а то плохо слышно». Вот многие меня спрашивают, где я беру все эти шедевры детского юмора. Все просто. Мне их присылают родители на единый номер +7 915 0303 567. А я отсекаю все лишнее и читаю только лучшее. А у вас есть смешная история про ваших детей? Пишите, договоримся. А к этой минуте у меня все. Вернусь обязательно.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

Я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уютный дом, ты хочешь праздновать, как не подгоняю, увы. Не сойдутся пазлы, снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс. Люблю искренне.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
4: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: мелких расчетливых. Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Удачная сегодня рыбалка выдалась.
2: Да, клев тут отличный. Если бы не твой новый внедорожник, не добрались бы.
1: Да, хорош мой KGM Rexton. Это ж легендарный корейский Ssangyong. На раме, с муфтой, классическим автоматом. Все по-честному. Собран в Корее, гарантия 5 лет и официальный сервис. Так что я в нем полностью уверен. Еще и купил выгодно.
2: Машина на года, сразу видно.
1: KGM Rexton. Надежный корейский автомобиль. Подробнее на kgm.ru.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
5: Мне с гусем.
4: Так они все с гусем.
5: Так я все и возьму.
6: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
7: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
8: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro. We'll be right back.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Давайте уже будем терпимее к злым и нервным женщинам. Возможно, у них просто неудобные трудности.

0: С вами Юмор ФМ, мы продолжим мы также не скучно. Как вообще можно скучать, когда на свете есть деточкина, которые каждый час носят хорошие новости? Многие наверняка слышали, как строго детей учат в китайских школах, но оказывается у них, простите, даже санитарные выходы регламентированы. За что так с бедными китайскими детьми? Скоро узнаем из очередного выпуска хороших новостей. Не пропустите. А еще у нас впереди Михаил Задорнов. И прямо сейчас еще больше юмора с самым лучшим Дэном.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Самый лучший.
3: Нет, петь не будем, будем шутить.
1: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
3: Представьте, друзья, влюбленная парочка едет в авто по ночной Москве. Милый, а куда ты меня везешь? Дорогая, это сюрприз. Хороший? Да, очень хороший. А мы там будем кушать? Нет. Тогда это плохой сюрприз. Вечная тема для анекдотов – отцы и дети. Ну, сын обращается к отцу. Пап, а что, правда, что меня в капусте нашли? Правда, Сём, правда. А вчера тебя нашли за гаражами, а позавчера на остановке. Сыночка, ну, может, уж хорош бухать, а? Как же иногда хочется с кем-то поговорить по душам. Приходит мужик в зоомагазин, ну и спрашивает, а есть у вас говорящий попугай? На что находчивый продавец отвечает, вы знаете, говорящих попугаев у нас нет, но есть прекрасная говорящая сороконожка. Прям говорящая? Он говорит, да, говорящая, честно, говорит, поверьте, ну пускай что-нибудь скажет, она стесняется, вы домой возьмите, там она разговорится. Ну, в общем, взял он ее домой, накормил и говорит, ну что, гулять идем? Та молчит. Гулять идем или нет? Та снова молчит. Мужик в бешенстве. Да ёшкин кот, опять на это обманули. Ну какая же ты говорящая сороконожка? Та в ответ ему. Да тихо ты, тихо. Обуваюсь я.
1: Самый лучший Дэн.
3: Вернусь. Не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
1: На Юмор ФМ.

0: Всем привет! В студии Юлия Деточкина. Чему учат в школе, узнаем из этого выпуска. Глава СПЧ Валерий Фадеев предложил убрать из российских школ лишние знания. Лишними чиновник считает курсы математики, физики и химии. Выдающиеся педагоги говорят, что дают лишние информации, лишние знания. Это и математика, и физика, и химия. Процентов на 20-30 можно было бы сократить эти курсы, заявил он. При этом ранее для школьников сильно сократили количество часов английского языка. Зато в Штатах родители платят $1000 за советскую методику преподавания математики. Отличие от американского преподавания в том, что учеников учат думать почему и как, а не просто заучивать материал. И год русской математики обходится родителям примерно в 500 000 рублей. Странные эти американцы, конечно. Зачем их детям математика? Это же лишние знания. Пусть у наших чиновников учатся.
1: Хорошие новости.
0: В Китае в одной из школ детям разрешили отлучаться с урока по нужде только один раз за семестр. И только в экстренных случаях. Один раз отпустят молча. Во второй родителей вызовут в школу. А если вдруг будет третий раз, то все, школа пока, привет, улица. Документ с такими правилами попал в сети. Это вызвало среди китайцев бурное обсуждение. А в школе на это лишь пожали плечами и ответили: зато благодаря железной дисциплине наши выпускники поступают в лучшие университеты мира. В общем, на местах, как всегда, не без перегибов. Будем следить за развитием событий. Я, Юлия Деточкина, скоро вернусь с хорошими новостями.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости.

0: Хорошая погода.
1: Спонсор прогноза погоды и сеть автоцентров по продаже и замене масел «Мир масел» ИП «Рахматуллин» Ильдар Уралович.
2: «Вольф» – моторное масло из Бельгии. 60 лет опыта в производстве масел. Инновационные технологии будущего обеспечивают эффективность, надежность и экономичность работы двигателя. «Вольф» – официальный партнер по смазочным материалам чемпионата мира по ралли.
3: При покупке масла «Вольф» в сети автоцентров «Мир масел» замена бесплатна. «Мир масел» – продажа и экспресс-замена масла во всех районах Челябинска. Подробные условия акции уточняйте у менеджеров автоцентров.
4: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди. Западный ветер с порывами до 15 метров в секунду. В Садке и Златоусте плюс 7. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 12 тепла. В Озерске, Снежинске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 10. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков, небольшой западный ветер. Ночью от минус 1 до плюс 4 градусов, днем в пятницу в Садке и Златоусте плюс 8, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 12 тепла, в Озерске, Снежинске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 10.
5: Реклама. Думали, вафли – это только к чаю?
6: А вот и нет! Встречайте кулинарный переворот от Чебаркульской птицы. Куриная вафля. Только мясо, яйцо и ноль муки. Попробуй новинку на вкус. Чебаркульская птица. Энергия натурального мяса.
7: Термальный комплекс «Тартуга». Высокий уровень комфорта, честная цена. Программы лояльности для студентов, именинников, взрослых и детей. Термы «Тартуга». Улица Руставели, 30А.
8: Топ покупок месяца. Амода C5. Добавить стиля. JQ J8. Подчеркнуть свой статус. Амода C7. Собрать взгляды. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официального дилера «Сатурн» в Челябинске. Улица Молодогвардейцев, 2.
9: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Маков шутит на Юмор-ФМ.
1: Утренние лужи – это слезы людей, которые отчаянно не хотят идти на работу.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Я хочу вообще составить энциклопедию всероссийской глупости. Мне столько писем приходит, я сам езжу по стране, собираю.
2: Ой, смешная же страна у нас. Очень много наблюдений делают женщины. Собралась получать права, записалась в школу вождения, пошла покупать правила дорожного движения, экзаменационные билеты, чтобы учить. Пришли с мужем в книжный, я взяла книги, стою в очереди, а муж побежал еще что-то мне, говорит, принесу тебе. Уже подошла моя очередь, и он успевает сунуть мне третью книжку. Кассирша читает, смотрит на меня с уважением. Читаю я следующее. У меня три книжки. «Правила дорожного движения», «Экзаменационные билеты», «Русские ругательные выражения». Кассирша говорит, ну вы основательно готовитесь. Мужчина написал недавно. Недавно ездил к знакомым на крестины дочки. Пришли в церковь. Отец с младенцем на руках подходит к батюшке и деликатным шепотом спрашивает. Святой отец, а где у вас тут можно жертвоприношение совершить? Женщина написала, у меня щенок. Я его приучила гадить на пеленочку, потом собираю пеленочку, в полиэтиленовый мешочек бросаю на заднее сиденье машины и по дороге на работу выбрасываю. А тут торопилась, выбросить не успела, положила на заднее сиденье, стою в пробке, в боковое зеркальце вижу, залезает вор, хватает. Мешочки радостно убегает. Гениально следующая фраза. У меня неделю было хорошее настроение, пишет. Парень написал. Михаил Николаевич, вы их правильно блондинок за рулем называете? Блондинозавры. Сделала поворот из левого четвертого ряда вправо. Я чуть не раздолбасил все. Ее и мою машину. Я ей все сказал. А она так наивно мне говорит. Вы что, не видели? Я же вам дворниками показала, что я поворачиваю. Встретил вчера одноклассницу с мужем. 100 лет не виделись. У нее живот месяцев на 7. Радостно так спрашиваю. Ну, кто? Она потупила глаза, кивает на мужа. Он.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи. На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
2: А мы к ним готовы. Fun Day – яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
1: Fun Day – для всей семьи.
2: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе 12+.
8: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
9: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
10: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
11: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
12: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
13: Эволюция управления на зимней дороге от Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф S10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Поставь новый автограф.
14: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
15: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
16: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
17: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM – надежные корейские автомобили.
18: Указано максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилерах.
19: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 миллилитров, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
20: В ленте. Юмор ФМ.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Матросы прислали в «Что, где, когда» пустой конверт. Потому что у матросов нет вопросов.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Максимум», город Томск.
4: Здравствуйте! Расскажите нам о Сочи.
5: То не вран летит, то не конь бежит, не орда саранчи надвигается, то ползет до Сочи железный змей. Змей 136-й дополнительный.
6: А в утробе змеиной удушливой едут синие люди и курицы. Люди эти зовутся туристами. В основном это дети и пьяные.
5: Чай им носит царевна вагонная. Ее власть над людьми безграничная. Лишь она обладает заветную от отхожего места отмычкою.
6: Трое суток ползет змей до Адлера. В его чреве тоска несусветная. Лишь порой заглянут тугоухие. Молчаливо положат журнальчики.
4: Послушайте, не надо нам про поезд рассказывать. Давайте с того момента, как вы уже приехали в Сочи.
5: То не вран летит, то не конь бежит, то не Волга-река разливается, то раскинулось море черное. Окружило нас море черное, предлагает извоз, проживание. Всяк нам терем сулит белокаменный. 100 метров до пляжа, мамой клянусь.
6: И к воде люд чесной устремляется. Всяк мужик со своей супругою от своей отвернется и пялится на такую же только соседову. Размышляет, какая красавица, да с таким-то уродом приехала. У соседа мысля идентичная.
5: А по пляжу снуют корабейники, кипяченого пива разносчики. Толстолобика носят пропавшего по цене осетра нерестового. А кругом ходят девицы красные, сильно красные, сметаною мажутся. Из одежды на них лишь веревочка. И торчит лоскуток среди ягодиц.
6: Хотя в целом все в рамках приличия. Без трусов только дети и пьяные.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

Кого снешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды? Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: Ну что, друзья, с вами по-прежнему Юмор ФМ, я Солнечная, всем привет. И в продолжение этого дня у нас для вас самое разнообразное меню. Будут и песни на любой вкус, и, конечно же, юмор. Короткие шутки Андрея Рожкова появятся в эфире, но их будет много. Ну и номера для тех, кто предпочитает подлиннее. Ну, в смысле, юмор подлиннее. Маэстро Жванецкий прозвучит под конец часа. Наша слушательница Евгения интересуется, что бы сделать ей такого, чтобы муж он прямо в полной степени почувствовал ее любовь, и ответ с юмором даст Сатья. А еще анекдоты момент появятся, ну и еще больше юмора в проекте «Шутки, песни плюс».
1: Шутки, песни плюс. Стас Ярушин. Шутки, песни плюс. Надежда Андреевна.

0: вот сейчас на Юмор ФМ станет по-настоящему жарко. Зрители, дайте шуму!
1: Это «Шутки, песни и плюс». С вами я, Надежда Ангарская. Рядом со мной мой прекрасный соведущий Стас Ярушин. И кого мы пригласили третьим? Или третий на этот раз?
0: Отвечаю, в двери большой концертной студии Юмор ФМ вежливо стучит изящной ножкой известная российская поп-исполнительница, автор песен, композитор, всеобщая любимица. Встречайте, Нюша!
2: На Юмор ФМ.
0: Надя, давай с тебя начинаем.
1: Итак, мужичок с гармошкой выпал из окошка, пока вниз летел, сам себя отпел.
3: Подожди, не надо мне смотреть, это не я писала.
4: Это жестковато.
5: У меня тоже сейчас жестковато будет.
4: Так.
0: Гроб из Икеи купил себе Димка, чтоб сэкономить семье на поминках. Но пятый год уже не помирает, сидит, собирает.
2: Шутки, песни, плюс!
0: Надя, опять ты.
1: А, я!
0: Да, хорошо. Миша просто слушать пришла. Да,
1: я вам песенку спою про 60. Эту песню пусть подхватят все подряд. Пусть летит по белу свету суперхит про прелестету. Это песенка про 60. 60, 60. Так легко, друзья, проверить. 60, 60. Взять рулетку и померить. 60, 60. Разобраться, если честно, то у женщин 60. Привлекательное место. 60, 60. Разобраться, если честно, привлекательное место.
4: Какой был длительный заход.
1: Ну, просто я не понимаю, про каких женщин эта песня. У меня явно не 60. Я просто так сейчас констатирую факт.
5: Подрастем, узнаем. Ну давай, Нюш. С подчином.
1: О!
4: Мамы в ужасе все, отцы в восторге кричат. Фотки скинула не мужу, а в родительский чат. Чат, чат, чат.
1: В родительский чат, чат, чат, чат. Так, хорошо.
5: Так, а у меня здесь сейчас минуты на три.
1: Ну, мы готовы.
0: Есть на свете полезный портал. Я на нем регистрирую сам. Он полжизни уже у меня отобрал. Нервы в хлам, печень в хлам. Госуслуги для граждан страны. Расскажите, куда нажимать? Кто придумал удобный такой интерфейс? Вашу ж мать! Госуслуги для граждан страны! Тут профессор не сразу поймет. Отобрал ноутбук у детей и жены. Регистрация месяц займет.
1: Это правда, это правда, да.
5: Да.
1: Ты молодец, это надо было сказать. Нас услышат.
4: Это был крик души.
5: Давай теперь твоя песня, Нюш.
4: Мои какие-то очень коротенькие. Выдаются. Так, падают, падают, падают, падают листья. Белки тоже очень любят секс.
1: А что?
4: Маленькая, но горяченькая.
5: Такая тихо спела.
1: Что она секс? Она тихо спела?
5: Да.
1: Мать двоих детей. Секс. Я бы сказал, белки тоже очень любят секс.
2: На Юмор ФМ.
0: Вот это был настоящий мастер-класс по шутка-песням от Нюши. Ну и мы с тобой, Надежда, тоже молодцы.
1: Стас Ярушин плюс Нюша.
0: Плюс Надежда Ангарская. Шутки-песни плюс на Юмор ФМ. Это просто космос. До скорой встречи.
2: Шутки-песни плюс.

0: Реклама.
1: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: На днях в селе Кукуево торжественно спустили на воду не имеющий аналогов в мире водоплавающий топор.
2: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помогите дышать. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, на одной орбите.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Леша пытался ограбить магазин при помощи водяного пистолета. Продавец сначала смеялся, а потом захлебнулся.
2: Чукча гаишник остановил мужика. Ваши права. А мужик смотрит, ну чукча перед ним. Он ему календарик дает. Он берет календарик, смотрит на него, берет ножницы. Так. На январь-февраль выезды запрещаю. Муж и жена лежат в кровати, отдыхают. Самый сон, 3 часа ночи, вдруг в дверь раздается такой наглый длинный звонок. Муж пошел открывать, быстро с кем-то переговорил, возвращается, ложится в кроватку. Жена спрашивает: «Витя, кто был?» Он говорит: «Мужик какой-то приходил, просил, чтобы ее подтолкнул». Говорит: «Ну, что ну? 3 часа ночи. При чем тут 3 часа ночи? Ты меня удивляешь. Человек обратился к тебе за помощью. Между прочим, твой коллега тоже застрял где-то в грязи ночью. Неужели тут? Ну, Лида, не Лида! Будь ты мужиком, в конце концов, ты меня удивляешь сегодня». Он чертыхается, одевает очень красивую белоснежную пижаму, необычайно красивые тапочки с розовыми бубонами, такие из Румынии перевезли в позапрошлом году на день рождения. В этом прикиде опускается вниз, открывает дверь на улицу, там убийственная погода, грязище, ветрище, грязь по колено просто. Он, бедолага, полчаса искал этого дядьку, не может найти, и все. Уже пижама цвета хаки, уже бубоны потерял вместе с тапочками, нет, и все. Кричит: «Мужик, ты где?» Голос справа: «Брат, я здесь, на качелях».
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Реклама. Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
1: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюз. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 12+.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер Gland J6 от 15 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
5: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
6: Какой настрой сегодня будет твой? Ты-ры-ры-нис. Скучно у нас со мной?
7: Папа, что это за песня?
8: Это реклама Миши Крутышек из «Перекрестка».
7: Это которую можно настроение менять?
8: Угу.
7: И на рюкзак вешать?
8: И не только.
7: Пап, нам пора в «Перекресток».
9: Получайте Миша Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в «Перекрестке».
10: Акты проводятся с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности, организаторы, правил акции, количество призов, срок комиссии, порядки их получения на сайте перекресток.ру. АО «Торговый дом «Перекресток». ОГРН 108-770-03-44-93. Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.
11: Ты на новом авто. Поздравляю. Что за модель? Доволен?
12: Это KGM Torres, бывший Сан Йонг. В Корее сделан. Автомат, полный привод. На дачу ездим, путешествуем. Полет отличный. Удобно, надежно, безопасно и гарантия 5 лет. Дает уверенность всей семье. И купил выгодно.
11: И мне пора обновиться. Но на что? Кругом новой марки. Рекомендуешь?
12: Конечно.
13: Пап, а можно я цвет выберу?
11: Можно.
12: KGM Torres. Надежный корейский автомобиль. Подробнее на KGM.com.
14: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
15: Эргоферон.
16: Мы всей семьей им лечимся.
14: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
17: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
18: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
19: У предпринимателя может закончиться рабочий день. Но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
20: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
0: Юмор ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Я уже постепенно выхожу из возраста домогательств и вхожу в возраст недомогательств.

0: вами Юмор-ФМ, и скоро в нашем эфире появится тыква. Точнее, появится Деточкина, но тыква. Она принесет сезонные хорошие новости. Из этого выпуска мы узнаем, кто вырастил вот как раз самую большую тыкву в мире. Самое интересное, что у этого овоща даже есть собственное имя. Ну и как вот ее после этого есть? То есть они сначала очеловечили, а потом жестокие люди. В общем, не пропустите хорошие новости и еще больше юмора у нас прямо сейчас с Сатьей.
1: Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Евгения, администратор фитнес-клуба из Долгопрудного, спрашивает.
2: Многоуважаемый Сатья, здравствуйте. Меня зовут Евгения. Я очень сильная, безумно люблю своего мужа. Что я еще такого могу, с вашей мужской точки зрения, может, что-то посоветовать? Сделать такого, чтобы сделать его еще счастливее, чем он есть.
1: Сатья отвечает.
3: Хороший вопрос. А зачем?
2: Ну как, ну, чтобы было, да?
3: Зачем? Ты не ответила. У тебя и так есть.
2: Да чтобы вот он прям вот вообще, вот прям сильно счастливый.
3: Что ты хочешь получить от него?
2: Эмоции.
3: Какие?
2: Счастье.
3: А сейчас он несчастлив?
2: Счастлив. Конечно.
3: Садись, солнышко мое красивое. Мне это очень нравится. Это прямо женщина, олицетворенная женщина. Есть, как-то я смотрел такой сериал, «Фарго» называется. Ну и там была какая-то семейная пара. Он такой брутальный мясник, какой-то простой молчаливый мужик. А она взбалмошная баба, которая куда-то все время что-то делает. И все закончилось тем, что ну, он уже сидит где-то на кухне с пулей в животе. И уже он, ну все. Он умирает, и он ей говорит: «На вы, бабы, пытаетесь все улучшить? Не надо ничего улучшать! Все нормально! Зачем что-то менять, что работает?» И я прямо смотрел, думаю, боже, олицетворенный мужик, который просто хочет нормально наслаждаться. Он хочет обычную жареную картошку с луком, которую он любит. Чтобы ты ее три раза перемешала и жарила под крышкой, как он любит. Ничего не надо менять. Он приходит, открывает сельдерей. «Нахера? Я хотела, чтобы твое счастье было еще больше. Не надо сейчас, не надо импровизации. Хуже дурака, дурак с инициативой. Он служил в Советской армии, ему прапорщики это объяснили. Вот есть нормальный секс. Ну давай так будет. Ну зачем? Зачем ты сестру позвала?» Хотя нет, этот вариант, походу, не особо как бы. Не очень неудачный пример, но... Пожалуйста. Не импровизируйте, не нужно это делать. Просто спроси, что ты хочешь. Он говорит: «Я хочу макароны, хочу какао и огурец. На две части разрежь. Все». Люди любят то, что повторяется одно и то же изо дня в день, изо дня в день. Секс мы сейчас откинем, там немножко по-другому. Ты меня услышала?
2: Да.
3: Расслабься, о сумасшедшая, великолепно красивая женщина.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: Всем привет, с вами Юля Деточкина. Все самое дорогое, большое и значимое собрала для вас в этом выпуске. Президент ЮАР установил рекорд по стоимости проданной тёлки. Да, вы не ослышались, самая дорогая корова в стране была у главы государства Сирила Рамафоса. Трехлетнюю тёлку с его животноводческой фермы приобрели за 6,5 миллионов рандов, это 30 миллионов рублей. Корова африканской породы Анколия, зовут ее королева Аруша, она очень красивая, особенно рога. Вот у нас народ машины дорогие покупает, квартиры где-нибудь на Тверской, а в Африке тёлки. Британский пенсионер Иан Пейтон выиграл соревнование по выращиванию гигантских тыкв и побил мировой рекорд. Его тыква по кличке Багира весом в 1 тонну и 300 килограммов победила вообще всех. Это самая большая тыква в мире. По словам фермера, над гигантским овощем пришлось потрудиться. Дед тратил на нее по 5-6 часов в день в течение 2 месяцев. Печалька в том, что тыкву за 30 миллионов не продашь. А вот корова – да. В общем, я все еще под впечатлением от королевы Аруши.
1: Хорошие новости.
0: Ну и во Францию, где опять что-то украли. И на этот раз это одна из самых дорогих книг в мире, созданная в середине прошлого века. Книгу писали и создавали иллюстрации 14 величайших художников и писателей тех лет. Ну а обложку создал сам Сальвадор Дали. Он украсил бронзовую крышку золотом, драгоценными камнями и ракушками. И вот только эта обложка весит 150 килограммов, а вся книга, вот прям целиком, 200 килограммов. И ее просто взяли и вынесли из музея. И никто не заметил. Ну да, верим. Хорошие новости еще будут. Я, Юлия Деточкина, скоро вернусь.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс, погода и сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди. Западный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Всадки и Златоусте плюс 7. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 12 тепла. В Озерске, Снежинске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 10. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой западный ветер. Ночью от минус 1 до плюс 4 градусов. Днем в пятницу всадки и Златоусте плюс 8. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 12 тепла. В Озерске, Снежинске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 10.
3: Реклама.
4: Обнаружен идеальный ужин. Чебаркульская птица. Во всех духовках города.
5: О сложных темах на доступном языке. Сатья – эксперт по семейным отношениям. Семинар «Разговоры о главном». Любовь, энергия, наши страхи, дети, деньги, браки, разводы и многое другое. Концертный зал «Таганай» 11 октября в 19 часов 18+.
6: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
7: «Кабы я была царица, — говорит одна девица, — то на весь крещенный мир приготовила бы пир. Кабы я была царица, — говорит ее сестрица, — всех девчонок в модных платьях пропускала бы бесплатно».
8: В ресторане «Брудершафт» всем девушкам в платьях вход свободный на вечернюю программу. «Брудершафт», Свердловский проспект, 51А. В акции есть ограничения. Подробности на bruderbier.ru. 18+.
9: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.
1: «Юмор-ФМ». Хорошие новости. Время местное.
2: Привет. В студии Арсений Титов. Спонсор выпуска «Термо-Тартуга». ООО «Стоп-Т». В этот день во всем мире отмечают День зрения, поэтому постарайтесь поменьше вглядываться в рабочий монитор или экран смартфона и регулярно давать глазам отдохнуть. Вместо них сегодня будет трудиться ваш рот. Отмечайте День солнечных улыбок и почаще радуйте мир своим счастливым лицом. А добиться этого легко, просто не выключайте Юмор FM. Ну а под радио можно порадовать себя чем-нибудь вкусненьким. Сегодня отмечают сразу три гастрономических праздника. День квашеной капусты, день вареников и день лосося. Что касается выбора музыки, здесь все тоже максимально разнообразно. Ведь дни рождения сегодня отмечают одновременно Бруно Марс и рэпер Серега. Свой юбилей вскоре отметит и город Магнитогорск. Одним из подарков к знаковой дате стала познавательная настольная игра про любимый город. Теперь этот проект поборется за звание победителя всероссийского конкурса «Родная игрушка». Из 1000 заявок в номинации «Прототипы игр» магнитогорская разработка вошла в топ-40. Финал конкурса пройдет 19 и 20 октября в Москве. А тем, кому не до игр, предложили обучиться востребованным профессиям. Для школьников с 8 по 11 классы, студентов колледжей и техникумов запустили проект «Код будущего». Ребята могут бесплатно освоить языки программирования и технологии искусственного интеллекта. Уроки проводят опытные преподаватели в онлайн-формате. После каждого модуля выдается сертификат, который поможет при поступлении в вузы. Подать заявки на обучение можно через портал «Госуслуги». К этому часу у меня все, но я, Арсений Титов, скоро вернусь.
9: Реклама спонсора.
7: У вас день рождения? Термальный комплекс «Тортуга» дарит скидку 15% не только имениннику, но и всем его гостям. «Тортуга» объединяет. Подробности предложения у администратора. Термы «Тортуга», Руставели 30А.
9: Всегда хорошие новости. Рожков шутит на Юмор-ФМ.
3: Хорошей хозяйке на заметку. Еда станет намного вкуснее, если готовить ее немножечко реже.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Все очень просто, пишу я, если понимаешь женский язык. Едет женщина в метро, молчит. Кольцо на правой руке. Замужем спокойно, все стоят на своих местах. Кольцо на левой, развелась. Два кольца на левой, два раза развелась. Кольцо на правой, кольцо на левой. Дважды замужем, второй раз удачно. Кольцо на правой и серьги. Замужем, но брак не устраивает. Два кольца на правой и серьги. Замужем и есть еще человек. Оба женаты, один на мне. Оба недовольны женами. Кольцо на правой, одна серьга. Вообще-то я замужем. Кольцо на левой, кольцо на правой, серьги, брошь. Работаю в столовой. Темные очки, кольца, брошь, седой парик, платформы, будильник на цепи, барменша ресторана «Восточный». Мужа нет, вкуса нет, человека нет. Пьющий, едящий, курящий и лежащий мужчина вызывает физическое отвращение. Трехкомнатная в центре, четыре телефона поют грузинским квартетом. В туалете хрустальная люстра, в ванной белый медведь, из пасти бьет горячая вода. Нужен мужчина со щеткой, тряпкой и женской фигурой. Ни одной серьги, джинсы, ожерелье из ракушек, оловянное колечко со старой монеткой, торба через плечо, обкусанные ногти, загадочные ноги. Художник-фанатик откликается на разговор о Ферапонтиевом монастыре. Погружена в себя настолько, что другой туда уже не помещается. Бриллианты, длинная шея, прическа наверх, разворот плеч, осанка, удивительная одежда, сильные ноги, балет Большого театра. Разговор бессмыслен, вы пешком, я в Мерседесе. Поговорим, если догонишь. Кольцо на правой, гладкая прическа, темный костюм, белая кофта, папироса Беломор. Что вам, товарищ? Кольцо на правой, русая гладкая головка, зеленый шерстяной костюм, скромные коричневые туфли и прекрасный взгляд милых серых глаз. Твоя жена, болван.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
2: Троих.
3: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
5: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И схожу в кино я за спасибо.
6: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк.ру. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
10: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
11: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
12: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
13: В этом весь ты.
12: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
14: Эволюция управления на зимней дороге от Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф S10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Icon Автограф S10. Поставь новый автограф.
15: А в Гиперленте цены на минимум. Средство для удаления жира Грас Азелит 600 мл 169 рублей 99 копеек с 8 по 14 октября 2026 года. В Гиперленте, кроме ленты эконом, цены на минимум, выгода на максимум.
16: В ленте.
17: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.
18: Дружба крепкая, не сломается, не расклеится от дождей вьюг.
19: Вот что значит настоящий верный друг.
17: G-Energy значит настоящий друг.
20: Юмор ФМ. Шутки и песни.
21: Юмор ФМ.
20: Юмор ФМ. Шутки и песни.
22: Нежинске 19 часов.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Мужчина, запомни, сразу после свадьбы все ее «Ой, ты такой веселый!» превратятся в «Не позорь меня на людях, клоун!»
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Посмотрите на этого мужчину.
3: Нет уж, лучше не смотрите на меня.
2: Он давно мечтает похудеть.
3: Мечтаю, но мне решительно ничего не помогает. Диеты, фитнес, все впустую.
2: Вам поможет мужское самоутягивающееся трико «Кипарис».
3: Кипарис? Ну, давайте попробуем.
4: Просто натяните трико «Кипарис» на то, что вы называете телом. Задайте нужные параметры в приложении на вашем смартфоне и чувствуйте, как вас утягивает.
3: Ой, чувствую.
4: Ваш 64-й размер утянулся до 56-го, затем 52-го. Вот, уже 48-й не за горами.
3: Но мне как-то тесновато.
4: Это нормальный побочный эффект. Мужская красота требует некоторых жертв.
3: Но хотелось бы немножечко подышать.
4: Ну, знаете, тут уж либо подышать, либо похудеть. Подумаешь, утянуло немножко. Зато посмотрите в зеркало. Вы стройный, как кипарис. Ну, красота же. Что скажете?
3: Помогите!
2: Конечно, поможем. Мужское самоутягивающееся трико «Кипарис» помогает похудеть, если малость потерпеть.
5: Кипарис. Купите, утяните и терпите.
6: О, у тебя новая кухня, и прихожая, и шкаф-купе. Это же очень дорого.
7: Лови момент, подруга. Именно сейчас время сумасшедших скидок в Косоруково.

0: твоя чудесная полочка?
1: Приходи за мебелями.
0: Это не полочка, а тумбочка.
1: Приходи за мебелями в Косорукова.
2: Фабрика мебели Косорукова. Это не полочка и не тумбочка. Это полбочка. Ну или тумочка. Кому как нравится.
1: Косорукова.
2: Приходи за мебелями.
3: Захотелось хлебушка?
0: Пожалуй, возьму пару бубличков к чаю. Ну или пряничков.
2: Никаких бубликов, только бублы. Никаких пряничков, только прянища. И запомни, хлебный комбинат номер 69 имени психолога Зигмунда Фрейда не занимается мелочевкой.
4: Мы предлагаем широкий ассортимент бублов, прянищ, ватрух, батонищ, пирожищ и кренделищ.
2: Попробуйте наши тортища, багетища и караваища. Ведь размер имеет значение.
4: Хлебокомбинат номер 69 имени Зигмунда Фрейда. Вот такой ширины, вот такой вышины. Спрашивайте нашу продукцию в супермаркетищах и мегамолищах вашего городища.
2: Хлебокомбинат имени Зигмунда Фрейда. Ну, у кого больше?
5: На Юмор-ФМ.

0: Мне кажется, что вот эти три слова, точнее, одно слово три раза повторенное, можно уже использовать как предупреждающий сигнал. Ура, ура, ура! Поняли, да? На языке солнечной это означает, что будем играть в автомобиль за улыбку. Скоро прозвучит шутка Андрея Рожкова, за которую можно выиграть автомобиль. Не пропустите, особенно если вы уже в нашем улыбайзере. А еще в этом часе нас ждут Ильф Петров и Бурунов, фрагменты любимых произведений. Роман Юнусов принесет забавные оговорки спортивных комментаторов. В классике жанра появится Владимир Винокур. И еще больше юмора у нас для вас в большом стендапе.
1: И снова в эфире «Большой стендап» на Юмор-ФМ. Встречайте, Игорь Пименов, Ростов-на-Дону.
2: Привет-привет, всем здрасте. Я недавно ехал в автобусе, напротив меня сидела две девочки, им было лет по 11. И одна другой сказала: «Представляешь, я сходила с ним на свидание, а он за меня даже не заплатил». Похлопайте, пожалуйста, те, кто считает, что вот он должен был за нее заплатить. Угу. А теперь правильный ответ. За 11-летних девочек надо платить, только если они родились от тебя. Все. Девочки очень быстро взрослеют. Они еще не знают, за кого они выйдут замуж, но они уже знают, в каком платье они выйдут замуж. А я вам открою секрет. Парни часто оттягивают женитьбы из-за свадебного платья, потому что оно стоит, как вся свадьба. Но девушки его надевают один раз в жизни, и все, оно потом просто висит в шкафу. А один раз в жизни, в нем даже не хоронят, вы понимаете? Ну. Не, наверное, хоронят, если невеста прям умерла в этом платье. Такое могло случиться, если она узнала, сколько оно стоит. Плохо, когда платье выглядит круче, чем жених. Ну, когда смотришь на платье такое, вот это да, смотришь на жениха, вот это, да. Хуже только, когда платье выглядит круче, чем невеста. Когда платье белое, невеста синяя. Это такой... А вот свадебный костюм мужской, вот это универсальная штука. В нем куда хочешь. На корпоратив, на юбилей, на что, где, когда. Снял пиджак, надел бабочку, подшаманил официанту. Ну... Я живу в доме. На первом этаже моего дома есть магазин «Красное и белое». Наш дом в прямом и переносном смысле держится на этом магазине. Это градообразующее предприятие нашего дома. Мне кажется, сначала построили магазин, только потом построили дом вокруг него. Были выходные, когда магазин чинили, и несколько человек в нашем доме выставили квартиры на Авито. Я состою в чате жильцов своего дома в WhatsApp. Это худшее место, в котором я был. Там постоянно сплошной негатив. Я как-то зашел, там женщина пишет: «Я вас всех ненавижу. Во-первых, вы мусорите, во-вторых, вы шумите, в-восьмых, сегодня воскресенье». Я такой: «В-восьмых?» Я не выдержал и написал: «Во-первых, вы пропустили в-третьих. Во-вторых, в-четвертых. В-третьих, в-пятых. В-четвертых, в-шестых. В-пятых, в-седьмых». Женщина мне пишет: «Во-первых, не надо тут умничать. Во-вторых», я дальше уже не стал читать. В доме, где я живу, очень тонкие стены. И недавно в 6 часов утра я проснулся от будильника соседа, а он нет. Причем, ладно бы у человека, знаете, были там звуки природы какие-то приятные, а у него играет розовое вино. Как ему объяснить, что нормальные люди не встают под ЛДЖ? Поэтому я написал в чат в WhatsApp: «Во-первых, у нас тонкие стены. Во-вторых, громкие будильники. В-восьмых, почему ЛДЖ?» Но оказывается, не только мне слышно то, что происходит у соседей. А соседям тоже слышно, что происходит у меня. Мне как-то позвонил сосед и сказал: «Здравствуйте, ваша кровать находится за стенку от нашей. Вы в 3 часа ночи начали заниматься сексом. Моя жена проснулась, а ей утром вставать на работу. Моя жена вашим сексом осталась недовольна». Я узнал, когда работает жена моего соседа. И мы стали заниматься сексом в окошко с 8 до 6. Так, чтобы его жена была довольна. Мне кажется, я очень прикольно придумал, потому что теперь, когда я занимаюсь сексом, две девушки довольны. Всем большое спасибо. Пока-пока, не болейте.
1: Это «Большой стендап». «Биг стендап». «Биг стендап». На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Только в октябре в стройбазе номер один суперцены на материалы для вашего ремонта. Клей для плитки Крепс усиленный 487 рублей. Утеплитель Изорок Ультралайт 739 рублей. Монтажная пена Аусбау 70 392 рубля. Краска Флагман для стен и потолков 600 рублей за 12 килограммов. Стройбаза номер один. Ремонт легко, когда выгодно.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: трубку. Супер игра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: А вот я всегда, знакомясь с девушкой, первым делом смотрю на ее глаза. Если они есть, шансов у меня немного.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Именно в эту игру мы играем прямо сейчас. Шутку, которая только что прозвучала, нужно запомнить про глаза, про шансов немного и повторить ее, если мы, Юмор ФМ, я, Солнечная, вам позвоню через пару минут. Но давайте дадим немножечко улыбайзеру перемешать фотографии участников. Ну а если кто-то еще не с нами, знаете, что на сайте веселоерадио.ру можно легко тоже в наш улыбайзер загрузиться. Нужно всего лишь, чтобы у вас была классная улыбающаяся фотка. Вот на сайте веселоерадио.ру пожалуйста, тоже пуляйте ее вот в эту шайтан-машину, и все, вы уже в игре и можете выиграть новенький блестященький автомобиль. Пока я болтала, улыбайзер уже всех перемешал, поэтому давайте его остановим словами «Улыбайзер, стоп!»
0: Автомобиль за улыбку!
2: И выпал нам Александр из Степного. Вот туда мы сейчас звонить и будем. Мы спросим у Александра, слышал ли он шутку и может ли он ее повторить. Звоним. Так. Александр, кажется, уже что-то водит. И, судя по фотографии, это... Хотела сказать автобус, но, наверное, это какой-то микроавтобус. А может быть, это, знаете, такой вот семейный автомобиль на 6 человек. Ну, в общем, есть у нас вопросики к Александру. Алло! А, не алло пока еще, а то я такая чудо прямо оптимистичная, подумала, что Александр уже взял. Но Александр пока еще не берет трубку. Возможно, он как раз сейчас за рулем. А за рулем, как мы знаем, трубку брать нельзя. Не нужно нарушать законы. И Александр, алло? Алло, алло, алло. 30 секунд. Истекли. К сожалению, нам никто не ответил. Тишина была нам ответом, но ничего страшного. Суперигра «Автомобиль за улыбку» продолжается. В следующий раз улыбайзер выберет кого-то еще, может быть, вас, и уж тогда вы не подведете, правда? Возьмете трубку, повторите шутку и пройдете в суперфинал, предварительно забрав 3000 рублей, ну и с возможностью выиграть новенький автомобиль. Удачи!
0: «Автомобиль за улыбку». Просто улыбнись и выиграй автомобиль!

0: FM. Классика жанра. Владимир Винокур.
1: Маша. Здравствуйте, это тата. Как какой тата? Мама, она спрашивает, какой тата? Я холостяк, мне 41 год. Возраст, знаете, зрелый. Мамка говорит, надо с какой-нибудь познакомиться. Вы тоже так считаете? Хорошо, может не отвечать, потом сюрприз будет. Да вы тоже, говорят, уже не девочка. Не, ну вы не обижайтесь, в том смысле, что у вас свой мальчик есть. Ничего, я же детей люблю. А сколько у вас детей? Хорошо, может не отвечать, потом сюрприз будет. Чего? Давно ли решил жениться? Кто? В каком пальто? Кожаном? Мама, она спрашивает, у меня пальто кожаное есть? Нет? Нет никакого пальта? Чего? Нет, не женился почему? Да потому что робкий по натуре. А меня в детстве собака испугала. Да, в лет 25. Как я помню, сижу на кухне, ману кафу ем. Она как гавкает по телевизору. С тех пор робки на голову. А вы сколько раз замужем были? Хорошо, может, не отвечать. Потом сюрприз будет. Чего? Чего я по выходным делаю? Хобби? Мам, она спрашивает... По выходным к нам какое-то хобби приходит. Нет? Алло. Нет, сейчас выходной. А мы с мамкой вдвоем. Без всяких хобби. А зато у меня вся голова подсолнцем масле. Не, никто не проливал. Это мамка меня смазывает, как удобрением. А чтоб не все волосы выпали. Не, у меня не все выпали. Ну, я-то лучше знаю, мы с мамой каждый ветер пересчитываем. Чего, затем рассказываю, а мама здоровье прочитала, это журнал «Здоровье». Она говорит, может, вам пригодится? Вы сами брюнетка, наоборот, лысая, в парике. Хорошо, может, не отвечать, потом сюрприз будет. Все? Сегодня? Угу. Когда? В 22 чего? Вечера? Не, мне так поздно, мама не рушает, гуляет. С незнакомыми женщинами. Почему? По кочану. Она говорит, вам всем одно и то же надо. Мне? Мне это даром не надо. Поликлиника рядом. Бегать в поликлинику. Да. Просунуть голову в регистратуру. Все с мамкой бегаем, просунем. А что спросить? А, не знаю, пошлют. А куда? Ну, интересно, куда? Хорошо, можете не отвечать. Потом сюрприз будет.
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro. Продолжение следует...

0: счастливых. Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
2: А мы к ним готовы. «Фандэй» – яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
1: «Фандэй» – для всей семьи.
2: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
3: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. «Эстравел» – негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. «Эстравел» – красота в твоей природе. БАД – не является лекарственным средством.
4: Семечки от Мартина выбирают люди в семечки влюбленные. Открой пачку, насладись вкусом.
5: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
4: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
6: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 417 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
7: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
9: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
10: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 миллилитров, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте.
12: Юмор-ФМ. Шутки и песни. Рожков шутит на Юмор-ФМ.
13: Недавно пересмотрел мультик про Винни-Пуха и задумался. А никого не смущает, что только у маленького, тихого, застенчивого пятачка было дома ружье?

0: Жизнь спешит вперед, и мы с Юмор ФМ тоже. Впереди у нас больше классных песен юмора. Вот, например, ожидаются фрагменты любимых произведений в рубрике «Ильф, Петров и Бурунов». Деточкина тоже придет, и она расставит все точки над «и» и расскажет, встречается ли Беня Аффлека с Шакирой или нет. Прямо в нетерпении. Вопрос дня. Ну и еще больше юмора прямо сейчас у Романа Юнусова.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Опасный момент. Гол! Ой! Штанга!
1: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
3: Физкульт-привет! С вами Роман Юнусов. Я просто обожаю смотреть спорт по телевизору и записывать за нашими комментаторами самые смешные и нелепые оговорки. Однажды я подумал, зачем держать в себе такой классный контент? И вот я на Юмор ФМ. Очередная порция оговорок вашему вниманию.
2: Гол! Штанга!
3: Большая радость пришла на челябинскую землю. Вчера в упорной борьбе местный трактор вырвал очко у московского «Спартака». Как говорят, стоит-стоит футболист, а потом раз и гол забил. Красиво идут. Вот, одна из яхт перевернулась. Но это только добавляет зрелищности этому в сущности скучному виду спорта. Какой удар! Мяч попадает в девятку! Нет, это восьмерка. Полицейская восьмерка, которая стоит далеко в стороне от ворот. Да, похоже, в первом тайме соперники только принюхивались друг к другу. Не удивляйтесь, друзья, но мяч в сегодняшней игре красный. Хотя я сам очень удивился. Так, все, хорошего понемножку. Следующая порция смешных оговорок спортивных комментаторов уже очень скоро на Юмор ФМ. А я пойду посмотрю на тренировку мужской сборной США по синхронному плаванию. Ну так, чисто поржать. До новых встреч. Ваш Роман Юнусов.
2: Гол! Штанга!
1: На Юмор ФМ.

0: Всем привет, с вами Юля Деточкина. И в хороших новостях нам сияют ослепительные звезды. Начнем с нашего любимого Юры Борисова, который, кажется, везде успевает. И в российских блокбастерах играет, и в голливудских тоже. И вот стало известно, что за недавнюю роль в Голливуде Юра может получить «Оскар». Напомню, что это уже вторая его номинация. Год назад его номинировали за роль второго плана в фильме «Анора». А теперь номинация «Лучшая мужская роль», главное, за фильм «Искусственный». А в нем он сыграл сооснователя OpenAI Илью Суцкевера. Удачи! Актер Бен Аффлек, которого мы чаще обсуждаем не в связи с работами в кино, а в связи с разными женщинами, впервые ответил на слухи о романе с Шакирой. «Ни-ни», — говорит, — «я сам ни за кем не ухаживаю, вообще впервые слышу про такое от вас». Он заявил, что подобная история стала для него полной неожиданностью. «Ну, тоже придумали. У него всех женщин зовут Дженнифер, Гарнер, Лопес. А это не Дженнифер, она Шакира. Роман исключен, я вам точно говорю».
1: Хорошие новости.
0: Журналисты Man Today раскрыли секрет идеальной формы голливудского актера Тома Круза. Парню 64 года, а он все еще будоражит женские и не только умы. В общем, все дело в постоянном движении и разных нагрузках. У Тома 5 тренировок в неделю. 2 дня силовые, день гребля плюс пеший поход, день фехтования с легким бегом трусцой и еще день скалолазания со спелеологией. Получается, Том Круз все время куда-то гребет, идет, лезет. А когда же он фильмы успевает снимать? Хорошие новости скоро снова в эфире. Не расходитесь.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди. Западный ветер с порывами до 15 метров в секунду. В Садке и Златоусте плюс 7. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 12 тепла. В Озерске, Снежинске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 10. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков, небольшой западный ветер. Ночью от минус 1 до плюс 4 градусов, днем в пятницу в Садке и Златоусте плюс 8, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 12 тепла, в Озерске, Снежинске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 10.
1: Реклама. Итак, опасный момент. До ужина минуты силы на нуле. Что делает наш повар? Неужели пас в сторону пельменей? Нет! Он достает новинку от чебаркульской птицы. Пакет для запекания летит на противень. Какая техника? Мясо окорочка сочное, обходит всех конкурентов по скорости. Чистая победа. Семья сыта. Чебаркульская птица. Чемпион вашего ужина.
3: Температура за окном падает, а настроение в парной повышается. Термальный комплекс «Тортуга» приглашает вас на сеансы коллективных парений, которые проходят у нас ежедневно каждые полчаса. Термы «Тортуга», Руставели 30А.
4: Уважаемые пассажиры, объявляется посадка на спецрейс Уфа-Челябинск. 9 и 10 октября мы отправляемся в танцевальный бар «Мидпоинт» на Кировке. Вас ждет настоящее мужское шоу, где грация, пластика и харизма сольются в одно целое.
5: Пристегните ремни, ведь наши стюарды точно вскружат вам голову. 9 и 10 октября, улица Кирова, 143. Подробности 214-77-00. Бар «Мидпоинт.ру» 18+.
6: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Если вас трудно получить, легко потерять и невозможно использовать, поздравляю! Вы диплом о высшем экономическом образовании.

0: Юмор ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор ФМ.
2: Пока концессионеры пили и ели, в квартиру входили гости. Бывший гласный городской думы Чарушников долго тряс руку Ипполита Матвеевича и заглядывал ему в глаза. Под наблюдением Остапа старожилы города стали обмениваться воспоминаниями. Дав им разговориться, Остап обратился к Чарушникову. «Вы в каком полку служили?» Чарушников запыхтел.
3: Я вообще не служил, потому что, будучи облечен доверием общества, проходил по выборам».
2: «Вы дворянин?»
3: «Да, был».
2: «Вы, надеюсь, остались им и сейчас?» «Крепитесь. За граница нам поможет. Полная тайна организации».
1: Остапа несло. Дело как будто налаживалось. Последним пришел гражданин Кислярский, который, не будучи дворянином и никогда не служа в гвардейских полках, из краткого разговора с Остапом сразу уяснил себе положение вещей.
3: «Крепитесь», — сказал Остап наставительно. Кислярский пообещал. «Вы знаете, кто это сидит?» — спросил Остап, показывая на Ипполита Матвеевича.
1: «Это гигант мысли. Отец русской демократии, особо приближенная к императору».
3: «В лучшем случае 2 года со строгой изоляцией», — подумал Кислярский, начиная дрожать. «Зачем я сюда пришел?»
1: «Тайный союз меча и орала», — зловеще прошептал Остап.
3: 10 лет, — мелькнула у Кислярского мысль.
1: «Впрочем, вы можете уйти, но у нас, предупреждаю, длинные руки».
3: Кислярский сделался мраморным. Он остался. Длинные руки произвели на него невыгодное впечатление.
1: «Граждане», — сказал Остап, открывая заседание, — «жизнь диктует свои законы. Я не стану говорить вам о цели нашего собрания. Она вам известна. Цель святая. Отовсюду мы слышим стоны. Со всех концов нашей обширной страны взывают о помощи. Мы должны протянуть руку помощи, и мы ее протянем. Одни из вас служат и едят хлеб с маслом, другие занимаются отхожим промыслом и едят бутерброды с икрой. Одни лишь маленькие дети, беспризорные дети, находятся без призора. Поможем детям! Будем помнить, что дети — цветы жизни. Я приглашаю вас сейчас же сделать свои взносы и помочь детям, только детям и никому другому». Остап вынул из бокового кармана квитанционную книжку.
4: «Попрошу делать взносы! Ипполит Матвеевич подтвердит мои полномочия».
3: Ипполит Матвеевич надулся и наклонил голову.
1: «В порядке старшинства, господа», — сказал Остап. «Начнем с уважаемого Максима Петровича».
3: Максим Петрович заерзал и дал от силы 30 рублей.
5: «В лучшие времена дам больше», — заявил он.
1: «Лучшие времена скоро наступят», — сказал Остап.
3: 8 рублей дали Никеша с Владей.
1: «Мало, молодые люди».
3: Молодые люди зарделись. Полесов сбегал домой и принес 50.
1: «Браво, гусар!» — сказал Остап. — «Для гусара-одиночки с мотором этого на первый раз достаточно. Что скажет купечество?»
3: Купцы пожертвовали в пользу деток по 200 рублей.
1: «А дне

0: «Следующего заседания вы будете оповещены особо», — говорил Остап на прощание. «Строжайший секрет. Дело помощи детям должно находиться в тайне. Это, кстати, в ваших личных интересах».
1: Ильф, Петров и Бурунов.
2: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
1: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.

0: Реклама.
1: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
2: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программы лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.
3: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+, моя движущая сила. BLG, надежность в движении.
4: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
5: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
6: Топ покупок месяца.
7: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
6: А Moda C5. Добавить стиля.
7: JQ J7. Впечатлить друзей.
6: А Moda и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
8: Эволюция управления на зимней дороге от Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф S10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Поставь новый автограф.
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
10: Да,

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Это Торабика
1: капучино. Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+. Юмор.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: А внучата, запомните раз и навсегда. Кастрюля начинает жарить сразу после того, как заканчивает варить.
0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в квартире».
2: Все, Кать, успокоилась?
3: Успокоилась!
2: Ты ж не успокоилась!
3: Сейчас, подожди, я постепенно успокаиваюсь! Все!
2: Все
3: нормально, да.
2: Дальше можем имя ребенку выбирать?
3: Можем, только пожалуйста, Валера, давай серьезней, потому что от имени зависит дальнейшая судьба ребенка.
2: Да я максимально серьезен, я поэтому не хочу называть сына Толя, блин.
3: Почему?
2: Потому что у меня знакомый в детстве был Толя-невидимка.
3: Почему невидимка?
2: Потому что невидимкой глаз себе выткнул, не видел потом ничего. Почему?
3: Может, тогда Борис? Борис красиво звучит.
2: Борис, да. Ну вот Боря, блин. Боря. Нет ощущения, что для Бори рубашку с коротким рукавом придумали, нет?
3: Ну предлагай сам тогда. Тебе мои варианты вообще не нравятся.
2: Мне вот Миша нравится. Миша.
3: Нет, только
2: почему?
3: Не Миша. Потому что был у нас во дворе мальчишка Миша по кличке Столик.
2: Почему Столик?
3: Потому что у него руки и ноги одной длины были. Я не хочу такой судьбы ребенку.
2: Кать, ну по такому принципу мы ничего не придумаем. Ну на каждое имя находится какой-нибудь дебильный знакомый из прошлого.
3: Не на каждое, надо повспоминать, подумать, постараться.
2: Вспоминать. Алексей, вот Алексеев плохих нет.
3: Исключено. Алексей исключено.
2: Почему?
3: Потому что Алексей — это Леха. А есть полное ощущение, что именно Лехи долго не живут. Давай, может, Аркадий. Аркаша. Как тебе?
2: Аркаша нормально, Аркаша нормально, да. Если ты только сразу вместо молока водочку будешь давать, Аркаша нормально. Может, Андрей?
3: Как Чикатило.
2: Я вообще думал, как Миронов, но сейчас уже какая хрен разница?
3: Давай, может, Игорь? Такое
2: нет.
3: Такое резкое имя мужское.
2: Нет, Игорь у меня тоже, вон, одногруппник был, Игорь 36,6.
3: Типа у него все в норме?
2: Нет, у него аномалия какая-то с зубами. Верхний ряд 36, нижний 6. Ну, улыбался жутко, Кать.
3: Ужас, нет, так не надо. А не получается у нас с русскими именами. Может, давай какое-нибудь зарубежное интересное имя европейское. Мартин, например. Звучит же Мартин.
2: Мартин звучит, когда Скорсезе, Кать. Когда Копытов, Мартин вообще не звучит. Ну где может звучать Мартин Копытов? Добро пожаловать в кафе «Инжир». Для вас поет Мартин Копытов. Для Фархада и всех его близких за столом. Не, Кать, не.
3: Слушай, а может, как тебя назовем, Валер? Валерий Валерьевич, очень красиво звучит. Что? Что, опять я тупая, не то предложила?
2: Нет, только сейчас понял, почему я Валерий Валерьевич. Только сейчас.
0: Прошло 4 часа.
2: Все, выбрали.
3: Подожди,
2: есть.
3: Давай проверим, все выбрали.
2: Давай, так, давай, давай.
3: Знакомые с идиотскими историями.
2: Нет.
3: Знаменитости с мощными зашкварами.
2: А-а.
3: Родственники, умершие до 30.
2: Отсутствуют.
3: Обидные рифмы.
2: Ни одной.
3: Так, участники «Фабрики звезд». Что, есть?
2: Нет, нет, нет.
3: Все?
2: Все.
3: Ну, стало быть, Афанасий.
2: Афанасий.
3: Афонюшка.
2: Афоня, красиво.
3: И красиво, и оригинально.
2: Все, можно спать ложиться.
3: Имя. Да.
2: Подожди. Что? Копытов Афанасий Валерьевич? Супер.
3: Очень красиво.
2: Классно.
0: «Однажды в России». Лучшее. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Это Юмор ФМ. Надеюсь, что вы нас не только слушаете, но и подписаны на наши соцсети. А мы есть везде. ВКонтакте, в Одноклассниках, в Максе и не только. Подписывайтесь, ну и слушайте, конечно, тоже, потому что все, кто останутся с нами в этом часе, услышат в эфире про тупых американцев Михаила Задорнова. В Лиге городов появится команда из Костромы. Гар Дмитриев в своей рубрике озвучит смешное, что говорят дети. Его дети пока не говорят, поэтому это будут ваши, собственно, перлы, которыми вы снабжаете рубрику «Угарный папа» и еще больше юмора у Джейсона Стэтхэма.
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
2: «Я такого не говорил».
1: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Ничто так не бодрит с утра, как чашечка, вылетевшая из коленного сустава. Если тебе холодно, встань в угол. Там примерно 90 градусов. Если волк молчит, лучше его не перебивать. Если вам плюют в спину, значит, переплюнуть вас они так и не смогли. Если вам постоянно звонят телефонные мошенники, не отчаивайтесь. Главное, о вас помнят, и вы кому-то нужны. Девушки, которые хотят все и сразу, обычно получают ни хрена и постепенно.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на Юмор ФМ. Просто

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Закон жанра. Если в индийском кино на стене висит ружье, то оно непременно споет и станцует.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Мое почтение. Меня зовут Гар Дмитриев. В интернете гуляют тысячи интересных, забавных, смешных историй о том, что творят и вытворяют наши дети. Но только лучшие истории прозвучат на Юмор-ФМ. Когда прозвучат? Да вот прямо сейчас и прозвучат. Даю установку на смех. Начали!
0: «Угарный папа».
1: Полина, 9 лет, задумчиво поинтересовалась. «Мама, а у меня сейчас какой период? Ранняя молодость или позднее детство?» Мама с 7-летней дочкой учат антонимы. Слова «голодный», «сытый». Мама говорит дочке: «Если ты голодная, то мама какая?» Дочка, немного подумав, отвечает: «Толстая». Из школьных сочинений Илюши. Анна сошлась с Вронским совсем новым, неприемлемым для страны способом. Комсомольцы трудились день и ночь, не покладая рук, не вставая с постели. Доярка сошла с трибуны, и на нее тотчас же влез председатель. На стене висели фрукты с изображением натюрморта.
0: «Угарный папа».
1: 4-летняя Оксана обращается к маме: «Если ты меня правда любишь, мамочка, то выйди замуж за того дядю, который под нашими окнами мороженое продает». Однажды Матвей отдыхал с бабушкой на даче. Ему было 4,5 года, у него все время все падало из рук. Когда в очередной раз у него что-то упало, бабушка спросила: «Матвей, ну почему у тебя все падает?» На что Матвей ответил: «Это не я, это бабуль, гравитация». Вот и думай после таких историй, куда пойти, чтобы от души посмеяться. На стендап-концерт за деньги или на ближайшую детскую площадку абсолютно бесплатно. Меня зовут Гар Дмитриев, я работаю угарным папой на Юмор-ФМ. И с нетерпением жду от вас смешные истории про ваших детей на единый номер +7 915 0303 567. Лучшие озвучу в эфире. Люблю, обнимаю, пока!
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
4: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
5: Дорога к мечте открыта для тех, кто готов на все.
6: Лучшие гонщики со всего мира стартуют из разных городов Европы.
5: Юра Борисов, Иван Янковский.
7: Ты что думаешь, я испугался?
8: Надеюсь, вы так просто не сдадитесь?
5: Битва моторов. Уже в кино.
9: 12+.
10: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».

0: капучино. Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Это Торабика
1: капучино. Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
2: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
4: Чем только чёрт не шутит, Юмор-ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
5: Мы не хмуримся и продолжаем.
4: Новости, от которых хочется улыбаться.
6: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
4: Веселые песни.
7: Поднимите мне зарплату.
4: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
8: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
4: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.

0: Юмор ФМ. Шутки и песни. Официальная группа ВКонтакте Радио Юмор ФМ. Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Однажды утром Вадим услышал: «Дорогой, я беременна!» И еще двое суток притворялся спящим.

0: Вечер на Юмор-ФМ продолжается, и впереди у нас еще один выпуск хороших новостей. Деточкина вот наверняка была рада, когда увидела, что ее любимчик Геннадий Онищенко, ну, второй любимчик после Милонова, принес ей еще один повод позлорадствовать, в смысле, рассказать о нем в своем выпуске. Специалист, значит, нам всем дает указания, до какого возраста мы с вами можем производить детишков. Не пропустите хорошие новости, а еще впереди Михаил Задорнов и прямо сейчас Лига городов.
1: Юмор-ФМ и ТНТ представляют. Лига городов. Это Лига городов. Лучшие миниатюры проекта. Лига городов. На Юмор-ФМ. Это Лига городов. Встречайте. Команда Иван да Марья. Кострома.
2: А самое страшное для девушки, это когда болеет ее бабусечка.
3: Все, Кать, в этом меня хранить будешь.
4: Макс, ты серьезно? У тебя 37,2.
3: 37,2 и того 39, Катюш.
4: Это так не работает, Макс.
3: Так и работает, Кать. У меня ж наследственное. Вот у меня бабка во сколько умерла? В 34, как и мне.
4: Ну так ее машина сбила.
3: Ну ты же не знаешь, какая у нее температура была. Кать, да все очень серьезно. Я уже даже завещание написал, на.
4: Ты в своем уме? Всем респект?
3: Спасибо за жизнь. Я уже даже маме сказал, что заболел.
2: Что ты сделал?
5: Ах ты, сынульку моего довела.
4: Да и вам не хворать.
5: Сынок, ты прости, что так долго, 20 минут из Самары добиралась. Просто билетов не было, пришлось по шпалам бежать.
3: Мамочка, у меня 37,2.
5: Шансов мало. Ну попробуем тебя с того света достать. Ой, какой же ты у меня красивый. Вот. Молодой Куравлев, весь в папку «Царствие небесное».
3: Мам, папа жив.
5: Так у него 37,5. Тоже валяется там.
3: Ой, что-то я посмотрел вообще, это что-то страшное. Вирус всех мужиков выкашивает. Это, наверное, свиной грипп.
4: Конечно, свиной. Чей ты сын-то?
2: Да ты лучше бы его лечила!
4: Да что вы говорите, он сам не лечится, сидит играет в свою приставку целый день.
2: Так пообрывал бы провода у приставки.
3: Давайте, отключайте меня от аппарата жизнеобеспечения.
4: Обеспечение.
3: Я не знаю, температурка шарашит. Опа, Володя смс-ку написал, там футбол, я пошел на стадион.
2: Ты ж болеешь.
3: Ну я ж в шарфике.

0: Всем привет! В студии Юлия Деточкина, и я принесла для вас экспертное мнение. Оказывается, есть еда, от которой портится настроение. Я подумала, это, наверное, что-то ресторанное. Ну, понимаете, когда ешь, а потом смотришь на чек, и у тебя портится настроение. Но нет, нутрициолог Ольга Ромашина говорит, что после фастфуда люди чувствуют себя подавленными и даже грустят. Быстрые сахара заставляют мозг тревожиться, а вредные трансжиры раздражают кишечник. Но при этом Ромашина говорит, если уж очень хочется, можно разок и оскоромиться. Тут главное не часто грешить. Метеоролог Татьяна Позднякова рассказала, когда менять резину на зимнюю. В московском регионе это лучше всего сделать в конце октября или даже начале ноября. В этом году октябрь ожидается теплым, поэтому сроки сдвигаются. Даже если снег еще не выпадет, температурный режим изменит эластичность летней резины. Это станет сигналом для перехода на зимние покрышки. В общем, меняем, когда температура воздуха станет ниже плюс 5. Ну и самое важное. Предельный возраст для рождения детей для женщин обозначил академик РАН Геннадий Онищенко. Специалист заявил, что женщина при соблюдении ряда условий может забеременеть и родить ребенка в 60 лет. В то время как у мужчин возможность стать отцом сохраняется практически до 90 лет, добавил он. Кстати, самому Онищенко всего-то 75. Еще как раз успеет 5-6 детей родить. Детки – это счастье, а хорошие новости – это радость. Следующий выпуск совсем скоро.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: Спонсор прогноза погоды – ПАО «Челябинвестбанк».
3: Хотите бонус к пенсии до 3000 рублей? Участвуйте в акции «Пенсия с плюсом». Для этого получите карту Челябинвестбанка, переведите и получите на нее пенсию. Оплачивайте покупки и услуги на общую сумму от 1000 рублей в месяц, и вы получите ваш бонус. Полные условия акции на сайте chillinvest.ru. Акция проводится с 1 июня 2026 по 6 августа 2027 года. Организатор акции ПАО «Челябинвестбанк».
4: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди. Западный ветер с порывами до 15 метров в секунду. В Садке и Златоусте плюс 7. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 12 тепла. В Озерске, Снежинске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 10. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой западный ветер. Ночью от минус 1 до плюс 4 градусов, днем в пятницу в Садке и Златоусте плюс 8, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 12 тепла, в Озерске, Снежинске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 10.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Наблюдение из жизни. Как только в супермаркете открывается свободная касса, в людях не остается ничего человеческого.

0: 70 лет коммунисты не могли объяснить, почему они считают американцев плохими. А у меня всего один концерт показали. И вся страна стала играть в эту игру. Перестали рассказывать даже анекдоты про чукчи. Датчанин недавно рассказал чудесный случай, который произошел с ним. Американец спросил у датчанина, такой ли алфавит в Дании, как и в Америке. Тот сказал, да, латинский. Американец почесал тыковку и спросил, скажите, а как так может быть? Буквы одни, а слова разные. Немец рассказал мне, можно сказать, пожаловался, что американец спросил, откуда он приехал. Немец сказал, из Германии. Американец спросил, ты немец? Да. Американец внимательно посмотрел на немца и сказал, а не похоже, что ты из Азии? Я сам видел американца, который спросил у француза, как француз прибыл в Америку. Француз ответил, что на самолете. Американец переспросил, почему не на машине. Француз задумался, собственно, не совсем понимал, как ответить на этот вопрос. Решил ответить честно, сказал, вообще-то океан между нами. Американец тут же задал вопрос, не думая, сказал, вы же туннель прорыли. Француз опять задумался, сказал, вообще-то это в Англию туннель. Американец сказал, ты бы из Англии приехал на машине. Я могу новую программу теперь сделать по рассказам людей, которые шлют мне письма, приходят имейлы, останавливают на улицах. Остановили два молодых человека на улице, правда, в Латвии это было, и говорят, мы были на стажировке в Америке. Случай, который вызовет вас сейчас гордость. И они мне рассказывают, что они стали варить картошку. Был один, у одного из них был день рождения. И они пригласили американцев. Американцы спрашивают, почему вы варите картошку? И тогда один из наших говорит, ну, дешевле, чем покупать в магазине. И американец задал гениальный вопрос. А как вы узнаете, что она сварилась? Я понимаю, вами уже овладевает гордость за нас. Итак, наши ребята научили их, как проверять картошку, что она сварилась. То есть вилкой протыкать. Американец проверил, принес картошку. Я почему улыбаюсь, я представляю, что с вами будет сейчас. Готовы? А потом наши стали варить яйца. Американец говорит, я пошел проверять с вилкой яйца. Я всегда говорю, с точки зрения соображалки, нам не нужно ядерное оружие. Мы справимся с соображалкой своей. Знаете, когда снег выпадает в Америке, у них в кому впадает экономика. Ко мне на концерт никто не приехал в Нью-Йорке, потому что выпал снег толщиной 0.5 сантиметра. Разделительных полос не видно было. Какие ж они тупые.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Циклоферон – умное лекарство для лечения простуды и гриппа. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор. 18+.
2: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
3: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программы лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
4: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.

0: Гудков шутит на Юмор ФМ.
1: Запомни первое правило кота. Голодным можешь ты не быть, но попросить еды обязан.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Уральские пельмени». Город Екатеринбург.
1: «Уральские пельмени» на что, где, как, где.
4: Приветствую вас в самом интеллектуальном казино, где можно заработать деньги своим собственным умом.
5: Кто это говорит?
6: Не знаю. Давай спросим. Если ты девица красная, то что у тебя с голосом?
4: Начинаем игру. Итак, первый раунд. Уважаемые уральские пельмени, вам пишет Анна Ивановна Рогалева из Воткинска.
7: Эй, что началось-то, я не понял сейчас. Мы сами себе пишем.
4: Вопрос задает сама Анна Ивановна.
8: Уважаемые знатоки,
9: здрасте.
8: Мой вопрос связан с одеждой. Как вы видите, на мне синяя юбка. А в 16 веке за то, что я надела бы эту юбку, меня сожгли бы на костре. Теперь вопрос, почему?
4: Время пошло.
5: Гладиолус! Ты тупой, что ли? При чем здесь гладиолус? Она в синей юбке. В 16 веке ее бы сожгли на костре. Тебя спрашивают, почему? Так и надо отвечать. Потому что гладиолус.
4: Время.
5: Без 5:09.
4: Кто будет отвечать?
7: Отвечать будет Друзь.
4: Подождите, Друзь, а где он?
7: Не знаю, ваши проблемы. Ищите, спрашивайте.
4: Может быть, я вас удивлю, господа КВНчики, но в нашей игре отвечать должен тот, кто сидит за столом.
7: Что за новшество, не знаете?
5: Ну что, гладиолус?
6: Потому что гладиолус.
4: Итак, ваш ответ?
5: Потому что гладиолус.
4: Значит, вы считаете, что в 16 веке женщину в синей юбке сожгли бы на костре, потому что гладиолус?
5: Да, мы так считаем.
4: Ну что ж, послушаем правильный ответ.
8: Уважаемые знатоки, если бы я надела синюю юбку в 16 веке, меня сожгли бы на костре, потому что гладиолус.
4: Уважаемые телезрители, вы, конечно же, понимаете, что никакие это не гладиолусы. Мы просто попросили Анну Ивановну записать 40 тысяч вариантов ответов, среди которых по нелепой случайности был и гладиолус. Мы это сделали для того, чтобы не расстраивать ребят в самом начале игры. Но не волнуйтесь, на счете это никак не отразится. Итак, счет 1-0 в пользу телезрителей.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

FM, давай-давай, и Юмор FM дает еще больше юмора, и в этом часе нас с вами ожидает вот такая вот культурно-развлекательная программа. Андрей Рожков в разных образах продолжит появляться то тут, то там и поднимать настроение слушателям своими шутками. А еще под конец часа маэстро Жванецкий ожидается. А знаток всего, что касается отношений между мэ и жо, Сатья, снова будет давать свои советы. Анекдотами нас развлечет Игорь Маменко, и прямо сейчас Люся Чеботина в нашем собственном проекте, вот как раз с Юмор FM, дает собственный проект «Шутки-песни».

0: звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
1: Привет, друзья! Всем, кто слушает нас на Юмор ФМ. Всем, кто сейчас с нами в этой прекрасной студии. Давайте сделаем это еще разок. Мы с Люси то вам споем, а вы нам в ответ как следует посмеетесь. Договорились? Отлично. Шутки-песни. Запевай!

0: Never sleeps.
1: Ой, забавно как.
2: Пять озер. Ты в меня заливала. Пять озер, но красивее не стало.
0: А правда, действительно, по пьяни кажутся девушки красивыми?
1: Мне всегда кажется, что девушки красивые.
0: Наш, девочки, поддержим Стас и Леша на аплодисменты. В вуз поступила трудяга любви Иванова. И за три ночи закончила свой факультет.
1: Круто. Ой, не расколоться бы, блин. Ты неси меня, река, от зарплат в 15к, от зарплат, от квитанции ЖКХ, от вестей и РБК. Ты неси меня, река, только чтоб наверняка.
3: На Юмор ФМ.
0: Фотошоп скачала Оля, загрузила фотку с моря и эффект увеличения применила 10 раз. С нулевого до второго. Ай да Оля! Комарова!
2: Припоем из раскаленного олова. Петрович капнул мне на голову, и я сказал все, что думал по поводу его и всей его родни.
0: Вот такие вот шутки-песни у нас на Юмор ФМ. Как говорится, продолжение следует.
1: Люся, могу ли я надеяться на очередную встречу с вами в эфире Юмор ФМ? Часа эдак через 3.
0: Все непременно на том же месте с новым репертуаром. А пока, как говорят у них там в Монако, аревуар.
3: Шутки-песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки-песни. Слушай на Юмор ФМ.

0: сказал, ты не даешь.
1: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
2: Объявление. В кондитерскую требуется пекарь. Кекс не предлагать.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Вчера труп агента по недвижимости был найден в тихом зеленом районе. Очень удобно, в 5 минутах от метро. Пациент заходит к доктору в кабинет. Спотыкается, падает, разбивает лицо вдребезги. Колено разбил тоже. Нос прилип к щеке, глаз набекрень. Ну, в страшном состоянии. Он на коленях доползает, кладет голову на стол. Говорит: доктор, я только спросить. Бабушка укладывает внучку на ночь спать, поет колыбельную. А внучка спрашивает: бабушка, а что такое любовник? Так вот, да, любовник, интересно, да. Так, любовник — это у нас, как бы так сказать, ну, любовник — это любовник. Любовник. Шкаф открывает, скелет оттуда.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7 Агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Основано на реальных событиях.
5: Это будет автомобиль для русских дорог.
4: Иван Янковский. Паулина Андреева.
6: Ничего не говорите. Можете испортить.
4: Битва моторов. Уже в кино.
7: 12+.
8: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
9: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
10: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
11: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
12: Юмор.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Новый мэр не только пообещал гражданам построить новый храм, но и, сняв рубашку, продемонстрировал, как именно он будет выглядеть.

0: Вечер с Юмор ФМ продолжается, и придет к нам скоро Деточкина. Несмотря на поздний час, она по-прежнему здесь с нами. 24 часа в сутки работает, 7 дней в неделю, без выходных. Вот ведь человек. И на этот раз из ее выпуска мы узнаем, в какой стране можно попробовать съедобную шерсть. Не пропустите хорошие новости совсем скоро. Ну и впереди еще маэстро Жванецкий. И прямо сейчас дадим вам еще больше юмора от Сатьи.
1: Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Юлия, домохозяйка из Владивостока, спрашивает.
2: Здравствуйте, Сатья. У меня такой вопрос. Вот пытаюсь подстроиться по темпераменту своего мужчины, но как-то вообще не получается. Стараюсь быть мягкой кошечкой, заботливой, делаю ему там всякие приятности, хвалю всегда, даже за небольшую помощь и его труд. Вот уважаю личные границы, но все равно остается ворчливым и брекастым. Теперь вопрос, почему он периодически так себя ведет?
1: Сатья отвечает.
3: Вопрос хороший. Почему мужчина так себя ведет? Можно, есть два варианта. Первый, долго-долго рассказывать о природе мужчины. А есть краткий, как выстрел, ответ. Мужчина со своей женщиной ведет себя только так, как она позволяет. А позволяет она то, чего она достойна. Запомните и скажите это дочерям.
1: Сатья с юмором. Полина, учитель иностранных языков из Москвы, спрашивает.
4: Здравствуйте, Сатя. У меня такой вопрос. Как вы относитесь к феминизму и, наоборот, к мужскому движению?
1: Сатья отвечает.
3: Какой хороший вопрос. Сейчас я правильно отвечу. Смотрите, я очень хорошо отношусь к феминизму, и я даже феминист. Мне кажется, я главный феминист страны. К мужскому движению не отношусь, потому что я возглавляю свое мужское движение. Да, у меня есть мужские клубы, я их возглавляю. Присоединяться к чужим движениям мужским я не люблю, потому что меня не позвали быть там лидером или читать там лекции. То есть поэтому никак к ним не отношусь, к каким-то абстрактным мужским движениям. Мне нравятся мужские движения. Это вот ВДВ Российской Федерации, вот хорошие, да. Сборная России по греко-римской борьбе, отличное мужское движение, да. Ну, опять же, топ-менеджмент Газпрома, неплохие наверняка тоже мужские движения. Вот такие мне движения нравятся, да. Те, у которых челлендж, да, там, я вот знаю мужское движение, которое там 4 года, у них челлендж бегать в 5 часов утра по 15 километров. И нет пропусков, и у них там целая движуха. Отличное мужское движение. Или там, ну, есть масса вещей, которые, я понимаю, оттуда веет тестостероном. А мужское движение, где собираются РСПшицы, они овцы, они хотят у нас все отнять, мужчины нету никаких сил, а они тареночницы, за женщину платить за кофе я не буду, я коплю на наушники, да гори в аду такое мужское движение. Я, скорее всего, феминин, да.
4: Согласна, спасибо.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.
5: Хочу спасибо тебе сказать за то, что

0: Всем привет! В студии Юлия Деточкина. Очень вкусные новости в этом выпуске. В московском ресторане появился сет под названием «Колбасюня». Он, в общем, переносит клиента заведения прямиком в советское прошлое, потому что, заказывая колбасюню, вы получаете бутерброд с докторской колбасой, сладким чаем с лимоном и творожный сырок. Цена удовольствия – 1500 рублей. Ничего себе, лакшери. В Японии в магазины поступила съедобная кошачья шерсть. Испугались? А это японцы-брикалисты замаскировали сахарную вату под кошачьи волосы. На выбор есть рыжая, серая, белая и коричневая шерстка. Так и представляю глаза кота, когда вы делаете вид, что отрываете у него клок шерсти и вдруг начинаете его жевать. Ну а зачем еще это все нужно? В Китае можно попробовать необычное блюдо под названием «жареные камни». Мелкую речную гальку обжаривают на сковороде, добавляют туда всякие специи, чили, чесночок. Закуска стоит 200 рублей в наших деньгах. Грызть камни, конечно, не нужно. По задумке кулинаров, их сначала обсасывают, а потом выплевывают, как кожуру от семечек. Такая еда была известна еще в Древнем Китае. Тогда она помогала людям экономить. Ну а теперь развлекает туристов. Попробовали бы? У меня все новости к этому часу. Я, Юлия Деточкина, не прощаюсь.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: Спонсор прогноза погоды и сеть автоцентров по продаже и замене масел «Мир масел». ИП «Рахматуллин» Ильдар Уралович.
3: Вольф. Моторное масло из Бельгии. 60 лет опыта в производстве масел. Инновационные технологии будущего обеспечивают эффективность, надежность и экономичность работы двигателя. Вольф. Официальный партнер по смазочным материалам чемпионата мира по ралли.
4: При покупке масла Вольф в сети автоцентров «Мир масел» замена бесплатна. «Мир масел». Продажа и экспресс-замена масла во всех районах Челябинска. Подробные условия акции уточните у менеджеров автоцентров.
5: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди. Западный ветер с порывами до 15 метров в секунду. В Садке и Златоусте плюс 7. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 12 тепла. В Озерске, Снежинске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 10. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой западный ветер. Ночью от минус 1 до плюс 4 градусов. Днем в пятницу в Садке и Златоусте плюс 8. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 12 тепла. В Озерске, Снежинске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 10.
6: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной. Все, что я чувствовала, глядя на рассвет, оно во мне. Все, что тобой сказано, это заповедь.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Буквально по одному кирпичику, день за днем, строит свое маленькое счастье сторож кирпичного завода.

0: испортится народ. Это же что же получится? Только попросишь, сразу дадут. Только подойдешь, сразу подпишут. Только скажут, сразу сделают. Что же это будет? Люди по домам начнут сидеть? По телефону будут договариваться? Животы пойдут? Общая вялость? Дети малоподвижные? Мужчины нерешительные? Армия слабеет? Эй, а ну-ка давай, я к вам. Отказать? Как? А так? Я к вам. Я этот вопрос не решаю. Я к вам. Это не по моей специальности, не в моей компетентности. С этим обождем, с этим переждем. И тут чувствуешь, как у тебя второе дыхание прорезается. Легкость тела необыкновенная, упругость удивительная. Ножки напружинил и пошел по кругу. Отказать? Хорошо. Подождать? Хорошо. Переждать? Мирово. Мчишься по городу, крепкий, легкий, закаленный. И только слышишь хлоп-хлоп, буль-буль. Слабенькие отпадают. Гордые валяются. Хрум-хрум. Косточки ихние тоненькие хрустят, а шкурки на барабанчиках бум-бум-бум, бум-бум-бум. Но остаются самые-самые, самые зубастые, самые жилистые. Вы мне отказать, а я с детьми, с женой на костылях в приемной хлоп на пол. Это у меня течет. Вы мне убирайся вон, а я на вашей даче из вашего колодца. Здрасте, это у меня протекает. Вы мне пошел вон, а я из-под вашей машины. Здрасте, это у меня. Вы самолетом, а я через винт. Вы за границу, а я в Монреале из-за дерева. Здрасте, это все у меня течет. Ах, чтоб ты пропал, откуда ты такой выискался? Откуда? А путем вашего искусственного отбора. Скорость, как у гепарда, кожа, как у хамелеона, челюсть своя и запасная, на животе автобиография, на боку справка о здоровье, в зубах прописка, в глазах видно место жительства. И плотным строем пошел, только ветер в ушах, только пыль по дороге и жилмассив в одну линию сливается. Отказать? Хорошо. Отложить? Хорошо. Переждать? Мирово. Табличкам не верим, мест нет, поищешь, в продаже нет, найдешь. Ни черта не страшно нам, закаленным, перченным, проверенным, мужчины поджарые, женщины стройные, население красивое. Не трогайте бюрократов, большая польза от них происходит. Сколько лет на них наскакиваем, а они живут. Знаете почему? Наши наскоки помогают им породу улучшать. Мы-то съедаем самых слабых. Спасибо за внимание.
1: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Циклоферон – умное лекарство для лечения простуды и гриппа. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
2: Я наконец-то нашел то, что искал. Интерскол Минимакс. Закрутить крепеж, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Дрели и шуруповерты Интерскол от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
3: ОКЛ Стрит, ОГРН, 116-77-467-8061, город Москва.
4: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. Пифы. Один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Узнайте больше, как включить ПАИ ПИФов в инвестпортфель уже сейчас на моифинансы.рф. Паевые инвестиционные фонды. Инвестиции на результат. 16+. Социальная реклама. Оно – национальные приоритеты.
5: Юмор ФМ. Шутки

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Скажите, а у каждого на работе есть такой человек, который ушел в отпуск, и все прям отдохнули?
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Однажды одна бабушка встала на весы, и весы показали 390 тысяч рублей. Так одним ноутбуком на планете стало меньше.
3: Ваши бабушки и дедушки ничего не понимают в современных технологиях? Приглашаем в центры компьютерного досуга для пожилых юзеров «Бабушка и ноутбук».
0: Без лишних бед расскажем про ресет.

0: бабушка и ноутбук.
1: Смартфоны, да, и падушки станут ближе к бабушке.
0: Узнайте адрес ближайшего центра на сайте «Ой, внучок, чего я такого опять нажала?» .аминь.
2: Вот говорят, годы, стресс, плохая экология. Но и после 50 можно жить полной жизнью. Конечно, если вовремя встретишь Антона.
3: Антон выслушает, поддержит и поможет. Антон откроет новые горизонты и возможности. Антон сделает личную жизнь яркой и насыщенной.
2: Не понимаю, как я раньше жил без Антона.
3: Мужская клиника «Антон». Диагностика, лечение, увеличение. «Антон». Достоинство в надежных руках. Сайт ядрёнантон.ух.
4: Ой, ты гой еси, краснодевица. Угостишь ли боярина?
5: Угощу. А чего ж не угостить? Чего изволите?
4: Дай покумекать. Откушаю, пожалуй, царь-булку с требухой. Растягай с карасем, который из детского меню. Репы пареной, 9 ломтев. Да квасу ржаного.
5: С хреном квасу, а ли с медом?
4: С хреном, без льда, среднюю крынку.
5: Капусты квашены на закусь, огурчиков малосольных.
4: Огурчиков не желаю, а вот грибочков соленых возьму. Пожалуй, большой туес.
5: Подать в бересте, аль на злате серебре?
4: Да в бересте, по-простому.
5: Внутрихоромно трапезничать желаете, аль во свояси?
4: Так во свояси, девица, во свояси.
6: Сеть трапезных быстрого питания «Житие мое». Яства дивные, по рецептам старинным, с пылу с жару.
4: А знаешь, девица, давай-ка мне и огурчиков, пировать буду.
6: «Житие мое». Вкусно, душевно, лепота.
7: На Юмор-ФМ.

0: И снова в эфире. Большой стендап на Юмор ФМ. Встречайте, Надежда Ангарская, Нерюнгри, Республика Саха, Якутия.
1: Ребята, ребята, спасибо за аплодисменты. Всем привет, как настроение? Ну, я смотрю, у вас прекрасное настроение. Ну что, а как вы думаете, по мне видно, что мне исполнилось 40 лет? Аккуратнее с ответами. Да, да, мне исполнилось 40 лет совершенно недавно. И знаете, мне все нравится в этом возрасте. Девочки меня поймут. Кроме того, что мне чаще начали говорить «женщина». «Женщина». И это не очень приятное слово. Потому что чаще всего мы можем его услышать где? Ну, на кассе, в Пятерочке, да? В очередях, в МФЦ. «Женщина, я вам уже все 30 раз объяснила. На стенде все написанное». Но никто не говорит «женщина» в каких-то приятных обстоятельствах. Ну, типа, «женщина, вы выйдете за меня?» Мне кажется, что так не говорит даже Прохор Шаляпин. Я сейчас 40 лет приняла себя. Мне нравится каждый мой килограмм, да. Но раньше, я не принимала того факта, что я такая большая. Я перепробовала миллион диет. Однажды даже пробовала интервальное голодание, да? Девочки поймут. Ну вот когда ты 8 часов ешь, а 16 остальных голодаешь. И мне это реально работало. Только с небольшим «но». Ты 8 часов ешь, а потом 16 дней голодаешь. Просто ешь 5 и 20 числа месяца. Ну, потому что 5 и 20 у тебя зарплата. Много разных диет есть, да. В одной нельзя эти продукты, в другой те. Тут нельзя соленые, там жареные. Здесь только на пару. Да блин, я кушать хочу. Я просто хочу есть. Вы знаете, в жизни я не так много хочу. Я хочу есть, и чтобы меня любили. Я не хочу не есть, чтобы меня любили. Я хочу есть, и чтобы меня любили. Скажу больше. Я даже когда меня любят, хочу, чтобы мне приносили поесть. Я на полном серьезе считаю, что самое крутое, когда вам мужчина после секса говорит не то, что ты невероятная в постели, ты просто богиня. А когда он после секса говорит: «пойдем пожрем». Я за свои годы, поверьте, натерпелась. Именно поэтому меня бесят вот эти вот худые подруги, которые: «Надя, слушай, я тебя так понимаю». В смысле понимаешь? Ты что, тоже платье из палатки перешила? Купальник у таких девочек вы видели? Тут две ниточки. А мне нужен нормальный, цельный, сдельный. Как оплата труда, только купальник. Вот эти модели. Вы их видели вообще? Они в Якутии не выживут нифига. Знаете, этих девочек, которые просыпаются, кушают салатик, хлебцы, авокадо. Ну и однажды все это поела. У меня так аппетит разыгрался. Все женщины в Якутии круглые. Да, даже если они худенькие, на них столько одежды, что они как шар. Я жила в Нерюнгри, это небольшой город. Там люди не говорят «шапку надень». Там ее не снимают. Там тебя рожают сразу в шапку. Акушерка с ней стоит и ждет, пока головка появится, чтобы шапку надеть. В Якутии любят женщин в теле, да? Но с ними объективно теплее. Это здесь, в Москве, я женщина. Вам бы в фитнес бы записаться. В Нерюнгри я прям секси. Ну а что? На одну грудь положила, вторую крыла. Но есть ощущение, что от больших людей больше тепла идет, да? Ну, типа, чем больше батарея, да? Вот, да. В общем, не мерзните, народ. А если что, вы знаете, кого звать. Вы классная публика, хорошего настроения и до встречи!
0: Это большой стендап.

0: Маяков шутит на Юмор-ФМ.
1: Василий очень хотел сэкономить на бензине, поэтому отвозил тещу на дачу в субботу, а забирал в конце ноября.

0: Юмор FM. Классика жанра. Аркадий Райкин.
1: Да простят меня мужчины, речь пойдет о женщинах. Это естественно, я холостяк. Не старый, мне 18 лет, до 17 года. Плюс 52, минус подоходный, плюс бездетность, итого я по профессии бухгалтер. 69 с копейками. Мои друзья во что бы то ни стало хотят меня женить. Знаете, есть люди, которые чувствуют себя очень плохо, когда другому хорошо. Мне говорят: Сигизмунд, для тебя в Ташкенте есть девушка, стройная, как горная козочка, нежная, как персик. Я спрашиваю, что, улица Новаи, дом 28, вход со двора налево, второй этаж, балкон тетя болела желтухой, да? Да, очаровательная девушка. Но зачем связывать себя со Средней Азией? Я сказал себе: Сигизмунд, не торопись себя отдавать. Ты еще не все взял от жизни. И я бежал к другой, та ничего не соображала. То есть вообще ничего. И я почувствовал себя человеком. Я пел, я свистел, я решал кроссворды, она слушала меня, раскрыв рот. Вы знаете, это приятно. Когда слушает тебя, раскрыв рот, это очень приятно. Один день. Через месяц это начинает раздражать. Я ей сказал: закрой рот, дура, я уже все сказал. Правда, был уже званый вечер, я преподнес ей цветы, а ее папа подарил мне белые тапочки. Но я сказал себе: Сигизмунд, что ты делаешь? Шутки шутками, но могут быть и дети. Хорошо, если одно. В Африке, например, одна родила сразу шестерых. Зачем тебе эти сюрпризы? Зачем тебе эта ответственность перед новым поколением? И я остался дома. Но сегодня, женщина, я чувствую себя как никогда. На мне блестящий в некоторых местах костюм. Я зачесал все, что у меня осталось сверх. Правда, я пришепетываю при разговоре, посвистываю при дыхании и поскрипываю при ходьбе. Но если меня в тихом месте прислонить к теплой стенке, со мной еще очень-очень можно поговорить.
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
2: А мы к ним готовы. Fun Day – яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
1: Fun Day – для всей семьи.
2: И по доступной цене. Куртки от 2990.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: В одной узбекской семье так полюбили возвращать проценты с покупок, что назвали сына Кэшбэк.

0: представляет.
1: Реалити-криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Здравия желаю. Будни полицейского полны опасностей и приколов. Правонарушители у нас иногда такое строчат в объяснительных, что нельзя не поделиться с общественностью. Вот значит, слушайте.
1: Реалити-криминалити.
3: Хоть я и являюсь зачинщиком пьяной драки в кафе «Одуванчик», но прошу в качестве смягчающего обстоятельства учесть тот факт, что в это время я был абсолютно трезв. И сейчас, пиша эту записку, я тоже абсолютно трезв. Задержанный продавец Иванов ударил пенсионера Петрова куском мяса по лицу, в результате чего вырвал изо рта пенсионера глубоко застрявшие в мясе искусственные челюсти. Пострадавший бросил в меня топор. Топор ударил меня по лбу, отскочил и ранил пострадавшего в ногу. Приношу свои искренние извинения за причинение физического и морального вреда полицейским Капытину А.Е., Сладкову Г.К. и непомнящих В.В. Особенно мне неудобно перед Сладковым Г.К., окунутым мною вниз головой в люк городской канализации. Прошу принять во внимание то обстоятельство, что я был нетрезв по случаю 8 марта и обладаю званием мастера спорта по греко-римской борьбе. Подытожим. Граждане, не нарушайте закон всемирного тяготения, когда вышли покурить на балкон 15 этажа. Услышимся на Юмор-ФМ. Пока-пока.
1: Реалити-криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.

0: Всем привет! С вами Юлия Деточкина. Искусственный интеллект и человек – герои этого выпуска. В Госдуме осудили повсеместное внедрение нейроболванов. Справедливый рост Сергей Миронов возмущен больше всех. Сегодня человек, позвонивший в банк или на почту, вместо того, чтобы быстро получить ответ на вопрос, вынужден общаться с электронным помощником. Толку от этих нейроболванов, как от козла молока. Приходится тратить нервы и время, пока, наконец, не соединят с живым сотрудником, сказал он, обвинив тех, кто внедряет такое, в равнодушии к людям. И теперь Миронов требует сделать первичным ответ оператора человека, а уже потом переходим к нейроболванам. Горячо поддерживаю. Запретите им уже. Бесит. Интересный эксперимент с нейроболванами. Мне очень понравилось, теперь буду так называть нейросети. Так вот, эксперимент провели в Ирландии. Там собрали 189 сотрудников в виртуальный офис и выдали им в помощь ИИ-модели. Абсолютно одинаковые, но кто-то мог выбрать помощника мальчика, его звали Йохан, а кто-то девочку, Яханну. Нейросети отличались исключительно голосом, мужским и женским. И в финале ботам попросили заплатить за работу. В итоге девочка получила зарплату на 10% меньше. При этом женскую версию нейросети участники охарактеризовали как более человечную. Вы понимаете, да? Даже тут, в бездушном мире нейросетей, женский труд ценится дешевле.
1: Хорошие новости.
0: Фирма по разработке гуманоидных роботов решила поменять старую модель на новую. Но куда же девать кучу старых роботов? И вот что придумали. Поступить с ними прямо как во втором «Терминаторе». Помните вот это вот «I'll be back»? В общем, вот так все и устроили. Нейросети, на которые работали эти роботы, научили заставлять их прыгать в чан с раскаленной сталью. Некоторые в прыжке даже делали сальто. Ну и на прощание пригласили самого Арнольда Шварценеггера. Посмотреть эпичные кадры можно прямо сейчас в Макси Юмор-ФМ. Заходите за флешбеками в детство. Я, Юлия Деточкина, скоро вернусь. И, конечно, с хорошими новостями.
1: Юмор-ФМ. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс, погода и сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди. Западный ветер с порывами до 15 метров в секунду. В Садке и Златоусте плюс 7. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 12 тепла. В Озерске, Снежинске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 10. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой западный ветер. Ночью от минус 1 до плюс 4 градусов. Днем в пятницу в Садке и Златоусте плюс 8. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 12 тепла. В Озерске, Снежинске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 10.

0: Вовков шутит на Юмор-ФМ.
1: А послушайте, я один не понимаю, как выбирают мисс Вселенная. Насколько мне известно, из других галактик никто не участвует.

0: И с некоторыми я познакомлю вас прямо сейчас.
1: Шутите, изволите.
0: Однажды Марк Твен получил анонимное письмо, в котором было лишь одно слово – «свинья». На следующий день в своей газете он поместил ответ. «Обычно я получаю письма без подписи, но вот вчера я впервые получил подпись без письма». Как-то раз Марк Твен ехал в поезде и куда-то запихнул свой проездной билет. По требованию контролера Твен стал искать билет во всех карманах, но безуспешно. Наконец контролер, который знал знаменитого писателя в лицо, сказал: «Ладно, господин Твен, не беспокойтесь. Покажите билет, когда я буду идти обратно. А если вы его вовсе не найдете, тоже не беда. Это мелочь». «Нет уж, какая мелочь», — запротестовал Марк Твен. «Я обязательно должен найти этот проклятый билет. Иначе как я узнаю, куда я еду?» А как вам такая история? Марк Твен был в театре. Перед самым началом спектакля в его ложу с грохотом и лязгом вошел кавалерийский офицер в сапогах и шпорах. Марк Твен взглянул на него, встал, поклонился и сказал: «Благодарю вас». «За что вы меня благодарите?» – искренне изумился офицер. «За то, что вы не взяли с собой лошадь», – ответил Марк Твен.
1: Шутить изволите.
0: Возможно, именно после этого случая человечество решило, что сменная обувь – штука полезная, особенно в театре. А у нас тем временем объявляется небольшой антракт. Очень скоро вернусь в эфир с новой подборкой смешных историй про знаменитых людей. Ваш Михаил Полицемак.
1: Шутить изволите на Юмор-ФМ.

0: Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
1: Юмор ФМ. Шутки и песни.
2: Без тебя жизнь

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: А если мужчина открывает женщине дверцу машины, тут одно из двух. Либо это новая машина, либо новая женщина.
0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды на экскурсии».
2: Че он прыгает?
3: Здравствуйте.
4: Здрасте.
3: Добро пожаловать в Санкт-Петербург. Ну или Ленинград. Ну или Петроград. Ну или сколько вам лет? Короче. Можете любоваться закатом, можете фоткать закат, можете, ну, если еще что-то с закатом придумаете, то вы вообще красавцы. Значит, я ваш гид по этой крыше, поэтому можете смело спрашивать меня, а вот это что за крыша? А вот это что за крыша? Ну и, наконец, вот это что за крыша?
4: Я поняла.
3: Это все ко мне.
2: Катя, давай уйдем.
4: Ну нет, Тимур, нет, как это уйдем? Я, можно сказать, ради этого романтического свидания вообще в Питер, в принципе, приехала. Ну, там, понятно, еще по дворцам походить я хотела. Ходить, говорить, ого, какой огромный, я бы тут боялась ночевать. Но самое основное, это вот это, ты че?
2: Блин, я понимаю, что у тебя крылья носа, как у Боинга, но... Ну, если мы сорвемся, они ж нас двоих не вытянут. Катя, пожалуйста,
4: иди
2: давай.
4: Сюда. Иди сюда, иди там хорошо. Ты че, боишься, что?
2: Нет, у меня, блин, оргазм. Конечно, боюсь. Мы стоим на прогнившей крыше, под нами 8 этажей. А ты знаешь, Катя, я упорно, если провалюсь, то до конца.
4: Тимур, иди сюда. Иди, посмотри. Какая красота. Все любуются закатом. Все спокойно, и ты расслабься.
2: Да они просто тупые, Катя. Ты думаешь, мы что, просто так вот отказ от претензий к ИП Голубев подписали, а?
4: Да успокойся, что? Ну хватит, правда. Посмотри, как красиво вокруг. Ты понимаешь вообще, мы смотрим на город с высоты птичьего полета.
2: Катя, ты чё, блин, мышей ночью ешь или что? Или какого птичьего полета ты в своем уме или что?
3: Так, срочно.
4: Нормально.
3: Вопрос.
4: Подожди.
3: Кто знает, почему разводятся мосты?
4: А, я знаю. Это чтобы корабли могли проплывать по Неве.
3: Неправильно, глупое, неверно. Значит, мосты разводятся, потому что одна половинка моста изменила другой половинке моста. Ты понял?
2: Нет, нет, понял? Это нервное.
4: Хватит,
3: ладно, самое главное, что запомните, если вдруг станет страшно, хватаемся за провода, это безопасно.
2: Ну да, реально, от удара током умереть это гуманнее.
5: Вашу мать, вы что тут разорались, мя? А я думаю, что у меня каналы скачут, как птички в ночнушке. Это ты антенны трусишь? А ну быстро отпустил. Вы что вообще сюда приперлись, а?
3: Так, тетка, у меня тут вообще-то экскурсия идет.
5: Экскурсия? Это где очень много важных бабок портят картины вот этими вспышками, понятно? А ты просто людей сюда привел жизнью рисковать, придурок. Единственный раз, когда можно залезть на крышу, это когда в Тайване и мимо тебя корова твоя проплывает. Что, мало мест, где можно погулять? Эрмитаж, Петергоф. Или, не знаю, на крайняк чижики-пыжики сделать в гостинице. Ну, если только вы пара.
6: Да, тетка, что вы кричите? Мы же тут ходим аккуратно. Mm-hmm. Мы даже инструктаж прошли, там было написано, ходите аккуратно.
5: Аккуратно? Ага. Мимо моего окошка один так пролетел нафиг. Точно турист?
4: Так, подождите, нам сказали, что тут никаких происшествий не было.
3: Спокойно, сказали, спокойно, да. Дамочка. Слышишь, тетя, это когда было вообще?
5: На прошлой неделе.
4: Что? Что? Так, подождите, это что получается? Вы мошенник?
5: Угу.
4: Как вообще так могло попасть? Я же все вроде нормально, правильно сделала. По первой ссылке прошла, сразу заранее деньги перевела. Да даже когда вы взламывали эту дверь на эту крышу, я слепо верила, что вы, ну, что все в порядке. Все, Тимур, мы уходим, пойдем.
5: И правильно, пойдем, правильно. Пойдем. Пошлите, пошлите. Тем более, на 6-м этаже из 45-й квартиры такой же вид. Вот такой же. 300 рублей с человека. Я вам вот так балкон открою. Зафоткайтесь хоть до потери пульса. Ну все, пошли.
3: А можно я тоже пойду? Можно я тоже пойду? Я ни разу в питерской квартире не был. Я на улице на
5: 300 рублей, пошли.
0: Однажды в России. Лучше. Смотри. слушай на Юмор ФМ.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Нельзя загнать тигра в клетку, потому что тигр в полоску. У трамвая нет цели, есть только путь. От полученных знаний еще никто не умирал, но скелет в кабинете биологии настораживает. Только в России чайник долго остывает, и чайник долго не остывает означает одно и то же. А с психиатром вообще трудно спорить. Ты ему аргумент, он тебе диагноз. Существует две причины, почему я до сих пор не видел Эйфелеву башню. Первая – она в Париже. Вторая – я не в Париже.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: А вам не кажется, что пословицы «семь раз отмерь, один отрежь» и «у семи нянек дитя без глазу» каким-то зловещим образом связаны?

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Привет-привет! Есть предложение. На пару минут поменять длинные штанишки на короткие и впасть в детство. Не беспокойтесь, с вами опытный гид, то есть я, Гар Дмитриев. Мы впадем в детство вместе, а я вас потом оттуда обязательно достану. Все готовы? 3-4, падаем!
0: Угарный папа.
1: Мама укладывает 5-летнюю Лизу спать. Так, все, спим. И не дай бог, я еще раз услышу «мам». Через 15 минут из детской доносится: «Яна Андреевна, я пить хочу!» Артему 8 лет. Долго просил родителей купить мороженое. А когда получил, начал быстро разворачивать. В итоге не удержал, и мороженое падает на землю. Артем печально поглядел на упавшее лакомство, тяжело вздохнул и говорит: «Ну вот и порадовал свои вкусовые сосочки». Из школьных сочинений Олега. Мой папа по профессии отец. Ее глаза смотрели то в лес, то по дрова. Если молоко испортилось, его можно починить и сделать из него творог. Из мешка торчали голова и хвост. Это был Вася.
0: Угарный папа.
1: Вере 3 года. После сада пришла к тете. Та ее спрашивает: «Верочка, а чем вас в садике кормят?» «Мышами», — отвечает Вера. «Чем-чем?» — переспрашивает тетя. «Мышами кушаем». 4-летняя Полина рассматривает животных в книжке. На картинке семья петуха. Полина водит пальцем и перечисляет. Так, папа — петух, мама — курица. Затем смотрит на цыплят, ненадолго задумывается и выдает: «А детки — петухлята». Вот и думай после таких историй, куда пойти, чтобы от души посмеяться. На стендап-концерт за деньги или на ближайшую детскую площадку абсолютно бесплатно. Меня зовут Гар Дмитриев, я работаю угарным папой на Юмор-ФМ. И с нетерпением жду от вас смешные истории про ваших детей на единый номер +7 915 0303 567. Лучшие озвучу в эфире. Люблю, обнимаю, пока!
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: В Центральной Африке за плохое поведение детей ставят в угол, а за хорошее — в тенечек.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: В любой, даже самой сложной ситуации надо посоветоваться с женой. Значит, пациент приходит к доктору, сексопатологу.
3: Доктор, здравствуйте, у меня проблема по интимной части.
2: Не волнуйся, все отремонтируем. У нас есть два варианта. Первый – одна операция, и все сразу будет в порядке. Стоимость – $30,000. Второй вариант – серия операций в течение месяца. Стоимость – $10,000. Какой выбираете?
3: Вы знаете, доктор, деньги немалые. Надо посоветоваться с семьей.
2: Хорошо, приходите завтра. На завтра.
3: Здравствуйте, доктор.
2: Здравствуйте. Какое решение вы приняли? Доктор, посоветовался я с женой, и жена сказала, что будем ремонтировать кухню. Антошка, пошли копать что? Правильно, картошку. Два мужика воруют картошку с колхозного поля. Один другого спрашивает: а что ты будешь со своей картошкой делать-то, а? Я отвезу своей прекрасной жене, она меня накормит, нальет водки, и потом у нас будет отличный секс. А ты что сделаешь?
4: Если честно, хотел на рынке продать, но походу тоже твоей жене отвезу.
2: Поговорим о настоящей мужской дружбе. Мы с моим другом Миком Джаггером частенько вспоминаем золотой 2003 год. Ведь именно тогда, в 2003-м, он получил титул рыцаря. А я огреб нехилых люлей в Чебоксарах.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ.

0: Всем привет! В студии Юлия Деточкина. Этот выпуск о жителях разных стран. Россияне скрывают размер своей зарплаты от семьи и друзей. Так делает больше половины опрошенных. Делают так, чтобы не сглазили, не завидовали, ну и самое главное, не просили поделиться. И знаете что? Женщины прибедняются в два раза чаще мужчин. Так что, когда ваша зая попросит кинуть денежку на ноготочки, скорее всего, у нее и свои денежки есть. Но лучше дать, конечно, чтобы ваша зая не превратилась в саблезубую. Британцы запретили называть пьяниц алкоголиками. Это правило теперь действует в Ноттингем-Сити. Там уверены, дразнить людей алкоголиками – это дискриминация. Теперь их следует называть «лица, имеющие проблемы с выпивкой». Эх, вот у нас столько прекрасных слов в языке для таких лиц. Я не буду их озвучивать, потому что вдруг какой-нибудь нежный синебот обидится. А в Штатах колбасище попало в Книгу рекордов Гиннесса. Длина рекордной колбаски составляет 130 метров и 89 сантиметров. Это сопоставимо, например, с высотой пирамиды Хеопса. Только все намного вкуснее. Но, правда, конечно, пришлось заморочиться, не без этого. Чтобы колбаска не слиплась, ее намотали на проволочную конструкцию, где она подсыхала. А потом размотали на столах. Что с рекордсменкой было дальше, неизвестно, но, скорее всего, слопали, чтобы рекорд не пропал. На этом у меня все, но впереди еще много хороших новостей. Не расходитесь.
1: Юмор FM. Всегда хорошие.

0: Хорошая погода.
1: По данным Яндекс, погода и сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди. Западный ветер с порывами до 15 метров в секунду. В Садке и Златоусте плюс 7. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 12 тепла. В Озерске, Снежинске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 10. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков, небольшой западный ветер. Ночью от минус 1 до плюс 4 градусов, днем в пятницу в Садке и Златоусте плюс 8, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 12 тепла, в Озерске, Снежинске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 10.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Девушки не любят дождь, ведь дождь сбрасывает их лица к заводским настройкам.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Я хочу вообще составить энциклопедию всероссийской глупости. Мне столько писем приходит, я сам езжу по стране, собираю. Ой, смешная же страна у нас. Ценник, икра сельди Путина. Вот так и написано. Старушка смотрела, смотрела, говорит, он еще и икру мечет. Это же... Мыло поросенок. На упаковке стих. Я веселый поросенок, хрю-хрю-хрю. Хрюка уже с пеленок, ню-ню-ню. Покупайте наше мыло, будет чище ваше рыло. Объявление в поликлинике на двери лаборатории. После прививки водку пить можно. Вот так. А иначе никто не сделает прививки. Объявление.

0: Господа, на подушках от мебели в бассейне не плавать. Русские господа такие. Вот. Отрывной календарь. 2005 год. Рубрика «Самооборона». Совет девушкам. Если вы идете в темное время суток, и на вас совершается нападение, незаметно выньте из кармана медицинскую грушу, начиненную нашатырным спиртом. Конечно, у каждой бабы. Вот. Причем незаметно можете вынуть грушу нашатырь? Объявление. Некуда пойти вечером. Хочется добавить изюминки в общении с друзьями. Купи себе гараж. В Новосибирске по радио слышу. В Новосибирске 12 тысяч ребятишек стоят в очереди на получение путевки в детский сад. Мэр принял решение в ближайшее время ликвидировать эту очередь. В Новокузнецк на рынок привезли живых баранов. Повесили объявление. Кому нужны бараны, обращаться в администрацию. В Челябинске реклама цемента. У вас есть враги? Тире, у нас есть цемент.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: А вы слышали? На конкурсе «Мисс РЖД» опять победила какая-то шпала.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Город Пятигорск».
4: Сегодня Байконур – это современный космодром, с которого в космос отправляются астронавты со всего мира. Но прежде чем начать бороздить просторы Вселенной, им надо пройти медкомиссию у врачей со старой советской закалкой.
5: Да я еще белку и стрелку в космос отправляла, понял? Еще мне слово скажешь, я тебе зубы выбью, ты у меня и на земле с тюбиков жрать будешь.
6: Excuse me, what?
5: Ты посмотри, я ему слово, он мне 10, а? Пошел отсюда, зараза такая.
7: Следующий.
8: Да, лейтенант Моргунова, все нормативы сдала, к полету в космос готова.
5: Это моя стрекоза, вот умница, вот она, пожалуйста, становись на весы.
8: Ага.
5: Я сказала, на весы встала, а ты встала уже. Вот, Татьяна Алексеевна, сейчас я понимаю значение этой фразы «глиста в скафандре».
8: Что?
5: Я говорю, у меня в космосе 5 мужиков. Год уже на орбите одни. Мне как тебя оформлять? Как человека или как гуманитарную помощь?
8: В смысле?
5: Я говорю, иди отсюда, космодрыщ, пока ветер без камней. В космос.
7: Слушай,
5: она
7: давно
5: собралась.
7: Спросить хотела. Мы вообще по какому принципу решаем? Годен, не годен?
5: Тань, что значит по какому принципу мы решаем? По этому, по настроению.
7: А. Да. Следующий.
9: Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
10: Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Раздевайтесь.
9: Зачем? Вы же окулист.
5: Вот и посмотрим. Ой, Танька, глянь. Космос летит в космос.
9: Что, простите?
5: Я говорю, на кушетку ложитесь. Желтухой, корью, ветрянкой болели, сыпью какой-нибудь.
9: Нет.
5: Ой, тогда лучше встаньте с кушетки.
9: Так, так женщина. Что происходит?
5: Все, тихо, тихо. Ротик закройте, вот так глазик закройте, буковки повторяйте.
9: Ты, Аня, я тебя хочу.
5: С днем рождения, Танька!
7: Да ты меня балуешь!
9: Женщина, вы сумасшедшие!
5: Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. О, Танюха, а ну послушай сердечко. Стучит?
7: Сейчас выпрыгнет.
5: Значит, тот самый.
7: Ага.
5: Дверь закрывай.
9: Какую дверь?
5: Тихо, сейчас посмотрим, как ты перегнуски переносишь. Побежали!
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

вечной болью, как могли разбить все, что звали мы любовью. Но дом наш опустел, и стынет ужин на плите. Ты плачешь в темноте, ты плачешь в темноте. Сожжены мосты, и тебе совсем не спится. Все, что хочешь ты,

0: снова здравствуйте, шутки, песни плюс на Юмор ФМ. Поем коротко, смешно и со звездами.
1: Командуем парадом мы, Надежда Ангарская и Стас Ярушин. И в данный момент с особым удовольствием мы представляем нашего звездного участника.
0: Знаменитая, всегда актуальная и модная, популярная певица Катя Лель.
1: Стас Ярушин, Надежда Ангарская плюс Катя Лель.
2: Да начнется джага-джага. Шутки,
3: песни плюс на Юмор ФМ.
1: Я, да, можно
0: ты,
1: я?
0: Давай ты, давай ты.
1: Есть только миг между бывшим и будущим. Именно он называется брак. Ты понял? Между бывшим и будущим.
4: Слушайте, объясните мне, почему брак? Брак. Это брак.
0: Брак это типа ментально уже брак.
4: Ну конечно.
1: Ну типа рваная вещь, понял? Это использованная стиральная машина.
4: Это сразу визуализация в брак.
0: Капец, я только сейчас об этом подумал. Давайте двигаться дальше.
1: Давайте.
0: Я пою. А, какая песня сложная. М4 Донна, Трафико Инферно, и асфальт хреново под Ростово. Маре Чорна Маре, Бель Пансионато, Электрофорезо и Нарзана пью. Пьешь? Пью!

0: трогу таксиста, внутри туриста, фаталиста, оптимиста.
1: У меня такая концовка, альтернативная была.
2: Шутки, песни на Юмор ФМ.
1: Катечка, твоя пиковая песенка.
3: Я люблю тебя, Дима, извини за Ибрагима.
4: Извини.
1: Хорошо.
4: Отлично. Я постараюсь спеть эту песню с первого раза.
1: Давай.
4: Итак, погнали. Я ямка, я ямка. Бойтесь, трепещите, умоляйте о пощаде недотроги. Щедро украшаю я собой всероссийские дороги. Вы щебнем меня забросали, вы в лужи асфальт покидали и думали жить без печали. Нет, вот она я! Я ямка!
3: У тебя этнический тембр. Очень клёвый, да.
4: Спасибо большое.
3: Класс.
4: Очень приятно слушать это. Класс. Поделили, хочу вам сказать. Я на ее песню очень много денег заработал в кабаке. Так.
0: Как часто вижу я сон, тот фантастический сон, в котором денег одолжил мне Шнегерсон.
1: А просто еврейская фамилия.
4: Да, да, смешно. Так,
1: Катя.
3: Дед Евлампий мажет лыжи и мчится к кладбищу поближе. На позитиве и на постоянном движе.
1: Это классно. Это позитивно.
4: Это смешно. Шутки, песни
2: на Юмор ФМ.
1: Шутки, песни, плюсы, потрясающая Катя Лель на Юмор ФМ.
3: Стас Ярушин и Надежда Ангарская. Ребята, петь с вами сплошное удовольствие.
4: И мы обязательно продлим удовольствие, как только авторы подкинут нам новых смешных шутка-песен. А пока...
1: А пока Стас, Надежда и Катя Лель ненадолго прощаются с вами. Занавес!
2: Шутки, Ярушин, Ангарская и все звезды. Слушай на Юмор ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль
4: на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Крепкий кофе с утра? Да вы с ума сошли! Я ж потом на работе не усну.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Вор залез в квартиру, начинает там собирать побрякушки, золото, бриллианты, все. И слышит голос с угла, а Кеша все видит. Ну, он понимает, что... Да ты, Кеша, думаю, не обращай внимания. Ворует, говорю, мешок набрал, а Кеша все видит. Ну и дурак ты, Кеша, говорит, а Кеша не попугай, Кеша бульдог.
2: Скажи мне, я красивый?
3: Да, вы очень красивый.
2: Спасибо. Скажи, стоп, а вот так? Я красивый, правда?
3: Потрясающе красивый, очень красивый.
2: Так, а сейчас отойду, секундочку. Не-не-не, нет, вот этот раков профиль, а вот так красивый.
3: Да, вы очень красивый. Товарищ лейтенант, я вас умоляю, дайте право, мне ехать надо.
4: Вчера лесоруб Егор со своей бензопилой «Дружба» возвращался с работы. Вдруг на него напали 6 хулиганов. Победила «Дружба».
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Гудков шутит на Юмор ФМ.
1: Товарищи йоги, сколько можно просить? Закрывайте за собой чакры. Дует.

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
1: Сатья, добрый день. Моя любимая жена не может понять, когда ко мне не стоит подходить с просьбами. Как ей без конфликтов объяснить, что когда я сижу и работаю, ко мне с вопросами подходить не надо?
0: «Сатья отвечает».
2: Хороший вопрос. Я уже давно понимаю, что мужчина дома не воспринимается как добытчик. Он воспринимается как страдающий от безделья рабочая сила, которую необходимо привлечь, ну, для блага семьи. И всегда найдется масса всего. Поэтому, кыш, из дома сними офис в соседнем подъезде. 2 квадратных метра, где есть стол, стул и интернет. Встаешь, идешь на работу, там работаешь, домой возвращаешься. Все очень просто. Можно на обед, часу до 2. И все. Если у вас хороший, что такое хороший кабинет? Это место, во-первых, которое закрывается изнутри. Второе. Неплохо, чтобы был доступ к туалету. Чтобы вас не выхватили на удовлетворение естественных надобностей. Третье. Неплохо, чтобы там было лежачее место еще. Четвертое. Неплохо, чтобы там был телевизор, чтобы, если вам перехотелось работать, вы могли посмотреть любимого Тома и Джерри, а из холодильничка доставать свое любимое мороженое. И звонок с той стороны. И когда жена звонит с той стороны, идеально, ну это вообще фантазия, в двери вот такое окошко, и она под нос может поставить сюда. Ты берешь. И самое главное, в этот момент максимально озадаченное лицо. Чтобы видно, что ты работаешь над решением, ну, судьбоносных каких-то проблем.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: Всем привет! В студии Юлия Деточкина и технологическая революция. Китайские инженеры изобрели рюкзак, который умеет делать массаж спины. Внутрь лямок поместили особые электроды. Они считывают активность мышц спины при помощи электромиографии. И когда мышца слабеет, ее сигнал снижается. Вот тут-то в дело вступает массажная головка. Протестировали гаджет на добровольцах, и оказалось, что он в 4 раза полезнее простого отдыха. Сомнительно, но окей. Американка по имени Тру Нарла изобрела компас для своего жениха. Если вы думаете, что компас всегда указывает парню на любимую, то почти угадали. Он указывает на любимую еду, а если еще точнее, любимый ресторан мексиканской кухни. Устройство с помощью GPS определяет местоположение человека и ближайшее сетевое заведение, ну а после показывает направление и сообщает, сколько времени нужно идти до ресторана пешком. Вот это вот, я понимаю, настоящая забота. В Москве тем временем началось восстание машин. На одной из улиц робот-курьер погнался за бабулей с тележкой, которая убегала от него со всех ног. Это попало на видео. Смотрите его во всех соцсетях Юмор-ФМ. На кадрах видно, что в какой-то момент расстояние между роботом и бабкой сокращается, а уровень напряжения зрителя растет. Догнал или нет, узнаете из видео. А главное, зачем ему бабуля? Кто просил доставить бабушку? У меня все новости к этому часу. Я, Юлия Деточкина, не прощаюсь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Как говорят у нас в дизайн-бюро, жираф – это лошадь, выполненная по всем требованиям заказчика.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Ну, слава богу, я и так никогда не терял оптимизма. А последние выборы меня просто окрылили. Я же говорил, или я буду жить хорошо, или мои произведения станут бессмертными. И жизнь опять повернулась в сторону произведений. А критики мне кричали: «Все, у вас кризис, вы в метро 3 года не были, о чем вы теперь писать будете? Теперь все разрешено, теперь права человека». Критика сверкала: «Вечно пьяный, жрущий – это я, толстомордый, все время с бокалом». А я все время с бокалом, потому что понимал – ненадолго. Все по словам, я по лицам. Я слов не знаю, я лица понимаю. Подошел ко мне авторемонтник и говорит: «Я вам радиатор заменил». Я на лицо его глянул: «Нет, говорю, не заменили». «Да, говорит, не заменил, но запаял». Я опять глянул: «Нет, говорю, не запаял». «Сейчас пойду посмотрю». Когда все стали кричать «Свобода!», я пошел смотреть по лицам. Всех. Слева направо, справа налево. Нормально все. Наши люди. Они на свободу не потянут. Они нарушать любят. Что ж за свобода, когда нарушать нечего? Ты ему запрети, чтобы он нарушал. Вот это он понимает. Это кто сделал? Где? Вот. А что, нельзя? Нельзя. Это не я. Наша свобода – это то, что мы делаем, когда никто не видит. То есть стены лифтов, туалеты вокзалов, колеса чужих машин – это наша свобода. Нам руки впереди мешают, руки сзади – другое дело. И команды не спереди, а сзади. Не зовут, а посылают. Так что народ

0: нет, а всего полно. Черный день – это когда соли нет, табаку нет, хлеба нет, молока нет, крупы нет, а деньги есть. Тогда обнаруживается, что главное. Так что давайте проголосуем и тут же наберем соли, сахара, питьевой воды на черный день. А день сегодняшний будем вспоминать как светлый, ибо у нас всего лишь не было денег.
1: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

Радиоканал «Юмор-ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-74-00683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. В Снежинске «Час ночи».

Радиоканал «Юмор-ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л-ТУ-74-00-683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

сердца наслаждение и любовь. Нам не надо ждать, что изменится, все само собой.

Если ты идешь за мечтой, что-то новое начинается. Ты почувствуешь, я с тобой. Ты же знаешь, что я искал.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л-ТУ-74-00-683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Веселый чат.
2: Привет подружкам Свете и Алине, не хворайте. Без подписи. Мой милый, нежный, дорогой, самый лучший, любимый, ласковый, такой родной и так необходимый, позволь сказать тебе, что я теплом души твоей согретой, звездочка любви, горя, жизнь озаряя дивным светом. Такое вот чудесное, дивное сообщение для Александра от Татьяны. Щербаков Александр, люблю тебя очень сильно. Ты, мое счастье, твоя Светлана. Привет нашей любимой мамочке, мы тебя обожаем. Оля и Олеся написали. Привет Иринке из Туктубаева, ты мне очень нравишься, написал Рамиль. Любимая Мариночка Берсенева, обожаю тебя, твой Данил из Челябинска.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой. На Юмор-ФМ.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л-ТУ-74-00-683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: Хорошая погода.
1: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 8, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 12 тепла. В Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 10. Этой ночью и завтра днем малооблачно, без осадков. Слабый юго-западный ветер. Ночью от 0 до минус 5 градусов. Днем в субботу в Южноуральске, Сатке, Златоусте, Кыштыме и Магнитогорске плюс 13. В Карталах и Троицке до 15 тепла. В Озерске, Снежинске, Миасе и Челябинске плюс 12.

0: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет.
1: В Снежинске 2 часа.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: На Челябинском тракторном заводе у рабочих была гайка на 12, ключ на 11 и железная сила воли.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ. Вот вы говорите «Лабубу» — это страшные игрушки? Ха! Поверьте, вы ничего не знаете о настоящем страхе.
2: Среднечугуевский сталепитейный хэви-метал-комбинат представляет недетские чугунные игрушки «Бабубу».
3: Вдохновленные пол-литрой, снежной бабой и фотографией в купальнике бабы директора комбината, среднечугуевские кузнецы отлили и выковали бабубу.
2: Бабубу!
0: 25 килограммов чистого чугуна. Сияющая бездна чистого ужаса. Седина в голову каждому покупателю.
2: Бабубу!
3: Закажите вашу бабубу сегодня и уже завтра она до смерти напугает всех домочадцев и питомцев.
2: Уроните бабубу на ногу и испытайте настоящую боль.
4: Держите бабубу подальше от детей, ведь это не детские чугунные игрушки.
3: Производство среднечугуевского сталепитейного хэви-метал-комбината.
2: Бабубу! Налицо ужасные, страшные внутри. Бабубу!
3: Покупайте и...
5: Вас замучили приступы напрасной ревности?
6: Нелепые подозрения мешают вашему семейному счастью?
5: Попробуйте нашу новинку. Детектор супружеской верности от Элла.
7: Этот уникальный, полностью отечественный прибор был разработан ведущими специалистами НИИ любви и верности имени Сары Джессики Паркер.
5: Незаметно расположите детектор от Элла неподалеку от мобильного телефона вашей второй половинки всего на 60 минут и получите точный ответ. Стоит объекту ваших подозрений молиться на ночь или нет?
7: Детектор супружеской верности от Элла прост в эксплуатации и работает от самого обычного автомобильного аккумулятора.
5: Более миллиона российских Дездемон уже сделали свой выбор.
8: Детектор супружеской верности от Элла!
7: Он развеет все сомнения.
5: Ну, или подтвердит.
7: Без скандалов и без драк сохранит ваш крепкий брак.
5: От Элла?
7: От Элла. Спрашивайте в магазинах бытовой техники.
9: Слышь ты, сюда иди!
10: Это вы мне?
9: Тебе!
11: Контактный зоопарк «Северное Бутово» приглашает жителей и гостей столицы познакомиться с удивительными животными.
12: Дай телефон, позвони! Ну дай!
11: Вас ждут незабываемые впечатления от личного общения с представителями фауны средней полосы Москвы.
9: Закурить есть?
12: Не-не-не.
9: А если найду?
11: Вход в зоопарк бесплатный. Выход как повезет. Контактный зоопарк «Северное Бутово». Удивительные приключения в мире животных.
0: На Юмор-ФМ.
13: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, елки, со мной?

0: Встречайте, Наталья Корчмарик, Королёв.
1: Всем привет! Привет, как я рада вас видеть. Сразу вам пожаловаться хочу. Недавно пошла на вечеринку бачаты, заплатила за вход 1400. Меня за весь вечер так никто и не пригласил. А я заплатила. Я вообще-то думала, что танец входит. И мужик. Вообще, я проверила, там у всех были одинаковые браслетики. Не было такого, что у всех на танцпол, у меня в дельфинарии, где я тюлень. Неприятно было, конечно. Вообще, на бачате всегда женщин больше, чем мужчин. У меня подруга говорит, это вообще вредно ходить в такие места, где мужчин меньше. Вредно для женской энергии. Она специально ездит на бои без правил, где много мужиков в зале, чтобы принимать тестостероновый душ. Это как душ Шарко, но немножко из другого шланга. А еще одна подруга вообще собирает чемоданы, едет в Новую Зеландию специально искать себе мужа. Потому что она где-то прочитала, что там за мужчин очень низкая конкуренция. Женщин не хватает. Но так далеко в Новую Зеландию, ну, хотя с другой стороны, не получится с мужиком, попробуешь с хоббитом. Да? А лучше сразу с двумя, потому что два хоббита – это один полноценный мужик, получается? Я решила все-таки научиться танцевать. Пошла на курсы танцев. А там в группе, кроме меня, только девчонки 20 лет. Выглядит так, как будто у меня дочь заболела, и абонемент пропадает. И я такая, наша семья оттанцует каждую копейку. Где там ваш тверк? Давайте. Я готова. И мне там, конечно, супер некомфортно. Они все время шепчутся, оборачиваются. Но я тоже могу их понять. Ненормально, когда суставы хрустят громче, чем музыка. Мне вообще идеально танцевать под звуки костра. Выхожу в раздевалку, еще у них там такие разговоры тоже. Я все думаю, давать Вадиму или не давать. Но мне 40 лет, у нас уже нет таких разговоров. В моем возрасте вот такой может быть вопрос. Давать Вадиму корвалол или сам выкарабкается? Почему вообще пошла на танцы? Мне недавно исполнилось 40 лет, и я двинулась башкой, да. Хожу на все кружки мира, учусь петь, танцевать, писать песни. Потому что чувствую, что поезд уходит. Как я поняла, что поезд уходит, я стала засматриваться на броши. И прикидывать, пойдут ли мне высокие прически и низкая грудь. Оказалось, пойдет, к сожалению. Зато я, когда всем этим увлеклась, я стала понимать, куда бабки едут в 5 утра в автобусе. Они же не в поликлинику едут. Они едут с йоги на вокал, с вокала на пилон. Они в поликлинику заезжают чисто с участковым врачом пофлиртовать. У меня на сегодня все. Спасибо, вы потрясающий зал.
0: Это большой стендап. На Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Настоящий мужик должен уметь поджигать избы и пугать коней, чтобы его бабе было чем заняться.

0: FM. Классика жанра. Ян Арлазоров.
1: Вы будете все вроде бы пассажиры, я проводница. Ту-ту. И вот вы вроде бы едете в поезде, а я буду проводницей, вы меня просите, спрашиваете, что обычно, просите, спрашивать у проводника, когда едете в вагоне, хорошо? Договорились? Только, пожалуйста, погромче, побыстрее, то не уедем сегодня. Поехали. Что обычно спрашиваете, то и спрашивайте. Погромче только, поехали. Погромче. Не ори! Ты только в поезд сел, уже чаю. Ты в поезд сел, не чайник, понял? Когда сама захочу, да тебе принесу. Чего? Белья вообще нету. Тебе чего хватило, беги с этим, пока не отняли. А если просто не мокрый, значит простирный, ложись прямо под тобой, высохнут. Чего? А до тебя чисто было. Встань, убери, что еще, убираться за тобой должна. Господи. Куда? В Василькова? Мы в другую сторону, мать, едем. На обратном пути заедешь. А? Тебе надо? А мне не надо. Когда мне надо будет, тогда тебе открою. Сиди. Как? Это фирменный поезд Антарктиды, без отопления идем. Как? Свет, тебе меня не видно. Ты на голос сиди. Вот он и я. Что ты хотел? Не слышал? Таможня? Проверь парня. Это у меня этот тест. Если его пройдешь, все, проезжай. А? А зачем мне радио? Он как ты орешь. Сделай себе потише и все. Я и вторым-то еще не стала. Господи, в третьем. Да, вон он чаю допьет, тебе стакан останется. Чего? Я же у тебя не спрашиваю, чего у тебя стоит. Едешь, едешь. Во-первых, я не мужик, а женщина. Ты соображай. Два часа ночи, где этот водохлёст спит, который чаю заказывал? Товарищи, кто чаю заказывал? Вставай, расхлёбывай. Вы мне с самого начала из себя вывели. Вас много, я одна. Ты встань на мое место. Встань. Встань, я сказала. Встань, я сказал. Сиди теперь, не нужно мне. Этому невозможно работать, честное слово.
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

в эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Вы только представьте, насколько бы улучшилось настроение у пациентов в больницах, если бы вместо бахил им выдавали ласты.

0: Юмор ФМ представляет
1: Реалити Криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Всем привет! В очередной раз задержанные в качестве писателей-сатириков. Мы их стараемся держать вместе, может, не знаю, команда КВН получится. Ведущий Игорь Мухич. Итак, мы начинаем КПЗ.
1: Реалити Криминалити.
4: С 5 на 6 сентября, безоговорочно приняв решение не употреблять алкогольных напитков, я принял очень большую дозу водки, чтобы на долгое время вызвать к ней отвращение. Опыт удался. Но именно он, к сожалению, послужил причиной моего хулиганского поведения, о котором я ничего не помню. На его замечание я ответил физическим аргументом по наглому лицу, чтобы он не совал свой нос в мои семейные проблемы. Подозреваемый вошел в лифт и скрылся в неизвестном направлении. А что водка была разбавлена, подтверждает такое. Обычно после пол-литра я уже не держусь на ногах, а в этот раз я вышел на улицу и даже затеял драку, за которую получил положенные по закону 15 суток. И напоследок процитирую Марка Твена. «Два самых важных дня в твоей жизни – день, когда ты появился на свет, и день, когда ты попал к нам в отдел в семейных трусах и с легким ароматом боярышника». Услышимся на Юмор-ФМ.
1: Реалити Криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.

0: Всем привет! В студии Юлия Деточкина и очень модные хорошие новости. Социологи узнали, что 80% россиян совершают покупки ради понтов. Каждый четвертый имеет брендовую одежду для шикарных выходов. 18% ездят в путешествия, например, на Мальдивы, только чтобы потом хвастаться в соцсетях. У каждого десятого понтовый смартфон, а 5% опрошенных не гнушаются арендой дорогих автомобилей ради фотографий. Давно известно, понты дороже денег. Маркетологи бьют тревогу. Женщины во всем мире начали отказываться от сумок. Во всем винят смартфоны. Они заменяют кошелек, паспорт, даже книжку. Смартфон не обязательно носить в сумке. Подойдет карман. Можно просто в руке. И пока спрос на сумки падает, на 550% вырос спрос на женскую одежду с карманами. Но главные законодатели мод – богачки. Сами они ничего не носят, даже телефон. Для этого у них есть ассистент. Так что если ты хочешь выглядеть богатой, откажись от сумки. Стилистка Анна Якимова показала дырявые колготки люксового бренда и развеселила россиян. Эксперт записала ролик, где показывает колготки от Gucci, которые продаются уже с дырками и стрелками. Сейчас на распродаже такие колготки стоят 6,5 тысяч. Полная цена аксессуара – 11 тысяч рублей. «Мир никогда не будет прежним», – говорит в ролике Якимова. «Это колготки Gucci, и они с дырами изначально. Так что, если у вас есть рваные колготки, можете сказать, что это Gucci». Ура! Наконец-то и у меня тоже есть что-то люксовое! Еще больше хороших новостей ищите на сайте веселыйрадио.ру. Я, Юлия Деточкина, скоро вернусь.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Из-за участившихся случаев позорного бегства окно в мужском туалете ЗАГСа было забито гвоздями.

0: «Шутить изволите». Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицей Мака.
1: Рад нашей новой встрече, друзья, и рад особенно, потому что и выпуск «Шутить изволите» у нас особенный. Ведь прямо сейчас нас ждут несколько забавных историй из жизни великой советской актрисы Фаины Георгиевны Раневской. Таких историй множество, и каждая из них хороша по-своему. Вот несколько моих самых любимых.
0: «Шутить изволите».
1: Однажды Фаина Георгиевна вернулась домой бледная, как смерть, и рассказала, что ехала от театра на такси. «Я сразу поняла, что он лихач. Как он лавировал между машинами, увиливал от грузовиков, проскакивал прямо перед носом у прохожих. Но по-настоящему я испугалась уже потом. Когда мы приехали, он достал лупу, чтобы посмотреть на счетчик». Как-то раз, приглашая друзей в гости, Раневская предупредила их, что дверной звонок не работает. «Как придете, стучите ногами». «Почему ногами, Фаина Георгиевна?» «Ну вы же не с пустыми руками собираетесь приходить». Великая актриса, для того, чтобы лучше настроиться и вжиться в роль, незадолго до выхода на сцену полностью раздевалась. А уже после надевала театральный костюм. И случилась такая история. Раневская стояла в своей грим-уборной нагишом и курила. В это самое время к ней в гримерку влетел администратор, забыв постучаться. Увидев голую Раневскую, он потерял дар речи и вообще забыл, зачем пришел. Актриса какое-то время с большим интересом следила за ним, видя его отражение.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: У кролика так давно не было крольчихи, что в лесу его даже волки стороной обходили.
0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в школе искусств». Специальный гость Леонид Слуцкий.
2: Добрый день, Ирина Викторовна, я к вам.
3: Ну ты посмотри, все ходит и ходит, ходит. Я говорю, ваша дочь бездарная, понимаете? Женщина!
2: Вы меня нам с кем-то путаете, Ирина Викторовна.
3: Вы что, не мать Кизиловой?
2: Ну нет, я не мать Кизиловой, видите, я мужчина.
3: Извините, просто очень похож. Чокнутая старуха, честное слово. А что с лицом у вас? Вы что, бухаете, что ли?
2: Так, я первый раз пришел на занятие по вокалу. Моя фамилия Слуцкий. Посмотрите там у себя.
3: Слуцкий, а вы знаете, что у меня одно занятие стоит 850 рублей? У вас есть такие деньги?
2: Есть.
3: Да? Угу. Ну, покажите.
2: Ну, у меня нет наличных, у меня все на карте.
3: Да что? Да. Баланс давайте покажите,
2: ну,
3: давайте.
2: Да. Нате вам баланс, смотрите, да. Баланс.
3: Ну, допустим, на два занятия у вас есть. А дальше где вы деньги возьмете?
2: Да найду я деньги, найду, не переживайте.
3: Вам вообще зачем это нужно, а, мужчина? Вы что, всю рыбу выловили, все окна застеклили, честное слово? Кризис среднего возраста, Слуцкий, не по той дорожке от старости убегаете.
2: Ну, знаете, просто я сейчас взял паузу немного в карьере и всю жизнь мечтал заниматься вокалом. Я хочу петь, как Лучано Паваротти.
3: Да вы что? Точно петь? Не выглядеть? Ну ладно, хорошо. Давайте что-нибудь споем из вашего любимого. Например, что вы любите?
2: Ну, я могу авторское, я еще и тексты могу писать.
3: Да что вы, интересно. Ну, давайте послушаем.
2: Ты нужнее, чем нужна.
3: Кошмар.
2: Важнее, чем важна. Нежнее, чем нежна. О, родная ты.
3: Нет, туда пойте.
2: Роднее всей родни. Душа моей души.
3: Ну, пока ритма, да.
2: Ну, где же ты?
3: Ну, где-то она есть, она обязательно. Вы ее найдете, не переживайте. Может, что-нибудь попроще выберете, а?
2: Ну, например.
3: Ну, не знаю, поесть, поспать, что-нибудь такое.
2: Ну, что так все плохо?
3: Ладно, давайте так, проверим вас на слух. Значит, я хлопаю, вы за мной повторяете, да? Ну, это первые азы. Так, давайте. Нет, Слуцкий, это безнадежно. Идите, пожалуйста.
2: Ну, дайте последний шанс, ну, пожалуйста.
3: Ладно, дам вам последний шанс, как Локомотив у Дзюбы. Значит, я нажимаю на клавиши, вы говорите, что это за нота, да? А лучше пропевайте.
2: Хорошо.
4: До! Соль!
3: Почти.
4: Ми!
3: Так, соль! Все, нет, Слуцкий, извините, пожалуйста. Никаких денег, вы мне голову, слух разрушаете.
0: «Однажды в России». Лучше смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Челюсть не воробей, вылетит — не поймаешь. Хорошо там, где нас нет, и очень плохо там, где нас да. Настроение у меня бывает двух видов: зашибись и зашибу. Однажды судебные приставы пришли ко мне в квартиру и вынесли урок на всю жизнь. Хороший собеседник не тот, кто тебя внимательно слушает, а тот, кто регулярно подливает. В сутках 24 часа, в ящике 24 бутылки. Совпадение? Не думаю.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Мальчик Петя случайно ударил трудовика молотком по пальцу и получил 5. По крайней мере, ему так послышалось.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Мое почтение. Надеюсь, никто не станет спорить с утверждением, что дети – наше будущее. Так вот, не зная, что у нас там в будущем с экономикой, культурой, автомобилестроением, медициной и так далее, но, судя по тем детским историям и перлам, что вы присылаете в рубрику «Угарный папа», будущее отечественного юмора в надежных руках. Кстати, вот и они, будущие звезды стендапа и короли комедии. Прошу любить и жаловать.
0: «Угарный папа».
1: Сын Паши час сидел в ванне и равномерно размазывал по стене новый кусок мыла. Хватило наполовину ванны. Когда родители спросили, ты зачем это сделал, он спокойно ответил. А вы не могли бы спросить, как я это сделал? Дедушка читает 4-летнему Никите сказку на ночь. И тут ежик взяли с котом удилище и направились к озеру. Никита на всю квартиру. Дедушка, а что такое скотомудилище? Из школьных сочинений Вероники. Есенин выражал свою любовь к родине словами «люблю грозу в начале мая». До большинства населения культура доходит туго. И поэтому культурой пользуются в основном интеллигентные люди. Пример первенства в семье. Отец всегда ест первый из общего горшка.
0: Угарный папа.
1: Вероника 4 года. Подходит к бабушке. «Бабушка, дай мне конфетку». «Подожди, я у мамы спрошу». Вероника с тяжелым вздохом. «Не спрашивай, мама не разрешит». Сын Матвей 5 лет спрашивает папу. «Папа, меня мама родила?» Папа отвечает «Да». «А Сашу мама родила?» Папа «Да». «И Кристину мама родила?» Папа снова «Да». «А тебя тоже мама родила?» Папа в ответ «Нет, меня моя мама родила». Матвей подумал и спрашивает «А почему ты тогда с нами живешь?» Друзья, очень скоро я вернусь с новой порцией юмора в коротких штанишках, но помните, вы самое главное, помните, что угарный папа ждет ваших историй про ваших замечательных детей. Единый номер +7 915 0303 567. До скорой встречи.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Любопытный факт. Одна камера на Кутузовском проспекте собирает за год больше денег, чем все российские фильмы вместе взятые.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: О чем говорят мужчины? Ну, я бы даже сказал, мечтают. Разговаривают два приятеля. Представляешь, у одной моей знакомой грудь, внимание, 41 размера. Да ладно, врать, ты что, охренел, что какие 41 размер? Ну, честное слово, поверь, я сам своим кроссовкам померил. В эфире рубрика «Актуальный анекдот». Сидят бабушки на лавочке и обсуждают новости. Одна говорит: «Слышали, на Западе запретили Дон Кихота». «Господи, а его-то за что?» «Ну как же, он боролся с ветряными мельницами, а они – основа зеленой энергетики». Давайте поговорим, друзья, о пенсионной реформе. Зять приходит довольный домой и кричит с порога: «Тещенька, ну-ка давай-ка, налей-ка зять своему любимому по 50 себе и мне». Она говорит: «Что, охренел, что ли?» Говорит: «Давай, 500 рублей тебе плачу». Ну, теща наливает 50 ему, 50 себе, выпивают. Она только собирается уходить. «Ну-ка, говорит, дай, теща, повторим». Она говорит: «Так, ну-ка, заканчивай». Говорит: «Я 1000 рублей даю». «Ну, теща, ну что ты? Ну, выпили еще по 50. Он говорит: «Теща, слушай, говорит, а может, танец?» Она говорит: «Так, ты давай не борзей». Он говорит: «Я тебе 2000 рублей даю». «Ну, 2000 рублей, ну ладно». Ну, в общем, танцуют они медленный танец, танцевали. Он говорит: «Тёщ, ну, а может, мне жена рассказывала, ты в молодости стриптизёрша, говорит, была. Может, стриптиз?» Она говорит: «Я тебя убью». Он говорит: «5000, тёща, ну вот 5000, просто минутный стриптиз, и всё». Она говорит: «5000? Ну, только дочке не говори». Он говорит: «Да, конечно, вообще тишина, просто молчу». Ну, он дает ей 5000, она включает музыку, начинает медленно раздеваться, он так присаживается, начинает наблюдать эту картину, как у нее лямка спадает с плеча, и вдруг звонок от его супруги, он поднимает трубку, и там жена ему говорит: «Дорогой, ты передал маме пенсию?» «В процессе, любимая, в процессе».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ.

наслаждение и любовь. Нам не надо ждать, что изменится все само собой.

представляй себе, все сбывается, если ты идешь за мечтой, что-то новое начинается, ты почувствуешь, я с тобой, ты же знаешь, что я искал.

0: Всем привет! В студии Юлия Деточкина. Чему учат в школе, узнаем из этого выпуска. Глава СПЧ Валерий Фадеев предложил убрать из российских школ лишние знания. Лишними чиновник считает курсы математики, физики и химии. Выдающиеся педагоги говорят, что дают лишние информации, лишние знания. Это и математика, и физика, и химия. Процентов на 20-30 можно было бы сократить эти курсы, заявил он. При этом ранее для школьников сильно сократили количество часов английского языка. Зато в Штатах родители платят $1000 за советскую методику преподавания математики. Отличие от американского преподавания в том, что учеников учат думать почему и как, а не просто заучивать материал. И год русской математики обходится родителям примерно в 500 000 рублей. Странные эти американцы, конечно. Зачем их детям математика? Это же лишние знания. Пусть у наших чиновников учатся.
1: Хорошие новости.
0: В Китае в одной из школ детям разрешили отлучаться с урока по нужде только один раз за семестр. И только в экстренных случаях. Один раз отпустят молча. Во второй родителей вызовут в школу. А если вдруг будет третий раз, то все, школа пока. Привет, улица. Документ с такими правилами попал в сеть, и это вызвало среди китайцев бурное обсуждение. А в школе на это лишь пожали плечами и ответили: зато благодаря железной дисциплине наши выпускники поступают в лучшие университеты мира. В общем, на местах, как всегда, не без перегибов. Будем следить за развитием событий. Я, Юлия Деточкина, скоро вернусь с хорошими новостями.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости.

0: Машков шутит на Юмор ФМ.
1: Девушки, милые, сообщая о своем возрасте, помните, между вами и вашим старшим сыном должна быть разница хотя бы в 9 месяцев.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Опять такая цитата из нашего советского прошлого. Продавщица очень грубо со мной разговаривает в музыкальном магазине. Знаете, обидно, и не узнает меня. Но это сверхобидно. Я ей уже лицо и так показываю, и так. И вот, и профиль показал. Он у меня запоминающийся на флюгер, похож. Вот так вот. Не узнает, и все. Какое желание было, как в юности, нагрубить? Надо сдерживаться. Я уже с бородой год ходил. Все, нехорошо грубить. Нашел хорошую фразу. Я ей спрашиваю, скажите. А у нее глаза грустные-грустные. Я ее спрашиваю, скажите, а вы почему такая печальная? Почему такие грустные глаза? Вы сегодня с утра не хрюкали? Она так смотрит на меня, говорит, в каком смысле? Я говорю, ну в прямом, не хрюкали? Как? Я говорю, вот так. Глаза мыслью наполняться стали у нее. Она на меня смотрит, у нее глаза улыбаться начали. Она, ну, то, что она мне сказала, даже я не ожидал такого поворота. Она говорит, вдруг это вы? Я ее спрашиваю, как вы догадались? Зря я этот вопрос задал, потому что ответ был такой, пока не хрюкнули, я вас не узнавала. Такое ощущение, что я только хрюкал по телевизору. Вообще, я про Америку не хотел рассказывать, потому что, ну что, у меня такая вот шиза, только зациклился на Америке, и все. Но я получаю такие иногда письма. И вот мне написал ученый. Он работает в научно-исследовательском институте в Нью-Йорке. Там, в этом научно-исследовательском институте, довольно много работает наших ученых. Из авиационных заводов американских пришел запрос в этот институт замоделировать такой эксперимент. Птица может удариться, редко, но может, вероятность есть, а переднее стекло самолета. Вот противоударность этого стекла, но на Земле провести эксперимент. Ученые, группа ученых, в которой было много наших, придумали следующее. В пушку, специально созданную, загружать курицу. Вы еще не подозреваете даже, что дальше. Ну и курица разгоняется в этой пушке там до скорости звука. Ну, вряд ли, конечно. Нет, я переборщил. Нет, конечно. Ну, короче, сделали пушку, написали, как пользоваться, и отослали на заводы. Через пару месяцев со всех заводов приходит следующее письмо. Примерно одного содержания. Стекла в дребезги у всех. Манекен в дребезги сидящий. Вот это в кресле водилы. Кресло вырывает с корнем. Вминает в приборный щит. Вопрос один во всех письмах. Что делать? Готовы? Готовы? Разморозьте курицу, был ответ. Ой, ну все-таки редчайшие ребята.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Башков шутит на Юмор-ФМ.
1: Мужики, знайте, детектор лжи существует, и я на нем женат.
0: Юмор-ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Станция спортивная», город Москва.
4: Музыка 70-х, костюмы 80-х, парни 90-х. Исполнение оптимистическое.
5: Я учился 8 лет на экономиста, аспирант, почти доцент.

0: Мы, Надежда Ангарская и Стас Ярушин на Юмор ФМ. Поем смешные шутки, песни в компании самых ярких и веселых звезд.
1: Ну и помимо звездной гостей, нам помогает самая громкая и веселая публика.
0: Позвольте вам представить нашу очаровательную гостью на ближайшие несколько минут. Звезда проекта Comedy Woman, актриса театра и кино, стендап-комик Елена Борщева. Шутки, песни, плюс. Надя, твоя первая песня, ты начинаешь.
1: Мы попробуем. Я спою вам про Меркурий ретроградный, как отмазка он полезен и хорош. Если в офис ты пришел слегка нарядный, на Меркурий разом...

0: творим любую дичь.
1: Да, ну это точно.
2: А вы верите?
0: А что голова болит у тебя, да?
3: Раньше никто не знал о его существовании.
0: У меня ребенок двойку получил по музыке, это Меркурий же.
3: Он уже говорит, да, так уже отмазывается.
0: Моему 9, не тот, которому год нет. Шутки,
2: песни, плюс. Дальше. А, я! Ой, какая прекрасная песня. Смотрите, мы сейчас будем людям доказывать, что поймете, что. Щижни дрозд, и стрижни дрозд, сова не дрозд, и ворона не дрозд. Мысль этой песни весьма проста. Никто не дрозд, кроме дрозда. Псо!
3: Так, я, давайте.
2: Леночка, да.
3: Девушки Шаляпина Прохора, ровесницы Шаляпина Фёдора.
0: Так, ну попробуем, да? Дадите мне место. Такого перегара, такого перегара давно не знала крепкая семья. Отец вставал и падал, отец вставал и падал. Вчера отец отметил рекордный снегопад. Отец вставал и падал. Отец вставал и падал.
3: Отцепад, я предлагаю.
0: Отцепад, да. Вчера отец отметил с отцами отцепад.
2: День, когда исполнилось мне 16 лет, подарила мама мне вязаный жакет. И когда исполнилось мне 17 лет, подарила мама мне вязаный жакет. Помню, мне исполнилось 18 лет. Подарила мама мне вязаный жакет. И уже заранее я могу сказать, что подарит мама мне лет на 25.
3: Сейчас, ну, кстати, вязаная в моде.
0: Я вообще лучший подарок — это подарок, сделанный своими руками. Все.
3: Да. Он хранит вязаный, энергетику и тепло.
0: Жакет. Так.
3: Следующая я. Давайте.
0: Конечно.
3: Худеть решила девочка, не ела, не пила. Зимой и летом стройная, зеленая была.
0: Лена, это было просто здорово, не правда ли, друзья?
2: Шутки, песни плюс Лена Борщева спела как настоящий про на Юмор ФМ.
3: Если что, приглашайте, я вам тут еще напою. Надежда, идеальный вокал, Ангарская. Человек-праздник, Ярушин. И я, Лена. Просто Лена.
2: Шутки, песни плюс на Юмор ФМ. Продолжение следует. Шутки, песни плюс.

0: Вовков шутит на Юмор-ФМ.
1: Знаете, дело великого Ломоносова живет. Люди продолжают валить из Архангельска.

0: если ты со мной.
1: Юмор ФМ представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
2: Муж говорит жене: так, Зоечка, пока, целую, я на ипподром. Она говорит: скачек не будет, это твоей кобыле морду разбила. Новый русский едет на джипе, настроение нормальное, полет нормальный, как говорится. Видит, у столба сидит бомж, отдыхает. Вдруг пальцами щелкнул, перед ним раз, хоп, стопка водочки появилась. Он выпил и дальше сидит, ничего не делает. Хорошо проводит время. Русский так заинтересовался, говорит, останавливается, смотрит, наблюдает же. Тот какое-то время там все повторилось. Через какое-то время, там буквально пару минут, опять щелчок пальцами, хоп, снова стопорик. Он так несколько раз сделал. Новый русский не выдержал, говорит: слушай, дружок, а как ты вот так вот у тебя получается? Он говорит: а у меня джин типа Хоттабыч, а-ля Хоттабыч. Он мои желания все исполняет. Что, серьезно, что ли? Продай мне. Не, дружок, мне самому нужен такой красавчик. Он выполняет все, что я его попрошу. Да ну продай, вот тебе джип, ключи от дома, деньги, пожалуйста, вот полные карманы. Согласен? Бомж так посмотрел, из-за пазухи достает лампу, отдает новому русскому, уехал на джипе. С деньгами совсем. Новый русский обрадовался, потер лампу. Оттуда со свистом вылетает а-ля Хоттабыч: слушаю и повинуюсь. Так, во-первых, дай мне денег побольше, не меньше миллиона, наличными. Во-вторых, жилье давай хорошее, пару замков, только не скупись. Контрольные пакеты Сибнефть, Газпром. Он говорит: да ты подожди, не спеши так. У меня узкая специализация, 50 и 150.
3: Чукотка, суровый край, на улице минус 53. Русский водитель везет полный грузовик водки. Чукотский поселок. На свадьбе в Чукотский поселок Черноморец. Настроение хорошее, полиции нет, на приборную доску прямо ноги сложил. Едет, что-то поет. Впереди красота, то ли северное сияние, то ли Чукчи. Чу мы подожгли по пьяни, неизвестно. Он едет, вдруг машина встала, замерзла солярка. Мало чего понимаю, он бедолага выходит, берет этот ручной стартер, судорожно пытается завести. Вдруг Чукчи откуда не возьмись.
4: Добрый ветер.
3: Он говорит: добрый. Я бы не сказал, что добрый. И крутит дальше.
4: А что к тебе поможет? Все, если два слова скажет, и Васина поедет. Я тебе два слова, ты мне две бутылки водки. Бартер, бизнес.
3: Иди отсюда. Я тебе за две бутылки водки сейчас в стратосферу слетаю.
4: Я знаю, но машина не заведется. А так,
3: иди отсюда.
4: А Чукча все еще здесь. Чукча сейчас два слова скажет.
3: Ладно, жди. Он понимает, что вариантов у него просто никаких. Он, бедолага, лезет в кузов, достает две бутылки водки. Замерзшими руками отдает Чукче. Говори твои два слова. Чукча водку в капюшон положил. Трактор надо.
1: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

Этот воздух, как вата густой, это летнее платье тебя к лицу. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как вата густой, это летнее.

в эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Главная новость к этому часу. Сегодня утром миллионы простых россиян вышли на улицы в знак того, что им нужно...

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
1: Здравствуйте, Сатья. У меня такой вопрос. Муж перестал дарить подарки, даже цветы. Говорит, пустая трата денег, но они все равно завянут. Подскажите, пожалуйста, как деликатно объяснить ему, что это не пустая трата денег, а приятное мне внимание?
0: Сатья отвечает.
2: Ну, тут хочется что-то съёрничать как-то, да, чтобы... Да, ну, бери деньгами, они не вянут. Начнем с этого, да. Попросите что-нибудь вкусненькое приготовить. Это такая пустая трата времени и продукта. Ты все равно это все съешь, в туалет отнесешь. Давай-ка и проси какие-то фундаментальные вещи. Вот, допустим, ну, памятник сырникам, да, чтобы вот прямо из металла были. Вот. Нет, речь не об этом, что они там завянут и тому подобное. Мужчина ведет себя так, как женщина позволяет. Если бы мне в голову пришла вот такая мысль, что цветы нельзя дарить, потому что они завянут, то я бы поплатился. А была бы адекватная мера, она бы нашла, что тоже вянет. И я тоже бы перестал это получать. Нет, просто объясните, ничего, пусть вянут. Нормально, я переживу эту кармическую завязку. Ничего, трупы цветов мне нравятся, ничего страшного.
0: Сатья с юмором.
3: Добрый день. Как отказать начальнику в его ухаживаниях? Пару раз из вежливости согласилась на совместный обед, в итоге рассчитывает на что-то большее.
2: Рекомендую в следующий раз из вежливости ничего не делать. Потому что потом ты такая просыпаешься утром из вежливости. Что пошло не так? Мама меня учила вежливости, почему я сплю с этим дядей и его тетей. Ну, условно говоря. Поэтому вежливость – это хорошо, когда, там, я не знаю, ты говоришь официанту спасибо, там, пропускаешь старших вперед. Ну, ты пошла с мужчиной питаться. С древних времен мужчина, чтобы привлечь женщину к сексу, дает ей вкусные кусочки. Никогда не думали, почему? Почему мужчина пытается женщину угостить? Это из древних времен, когда возле пещеры у него кусок мяса, и ты так... А-на-на-на! Хочешь вкусненького? Поэтому, ну, надо будет как-то на этой стадии объяснить, что ты чисто из голода пошла, потому что студентка не доедала как-то, да.
0: Сатья! Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: Всем привет, с вами Юля Деточкина. Все самое дорогое, большое и значимое собрала для вас в этом выпуске. Президент ЮАР установил рекорд по стоимости проданной тёлки. Да, вы не ослышались, самая дорогая корова в стране была у главы государства Сирила Рамафоса. Трехлетнюю тёлку с его животноводческой фермы приобрели за 6,5 миллионов рандов, это 30 миллионов рублей. Корова африканской породы Анколия, зовут ее королева Аруша, она очень красивая, особенно рога. Вот у нас народ машины дорогие покупает, квартиры где-нибудь на Тверской, а в Африке тёлки. Британский пенсионер Иан Пейтон выиграл соревнование по выращиванию гигантских тыкв и побил мировой рекорд. Его тыква по кличке Багира весом в 1 тонну и 300 килограммов победила вообще всех. Это самая большая тыква в мире. По словам фермера, над гигантским овощем пришлось потрудиться. Дед тратил на нее по 5-6 часов в день в течение 2 месяцев. Печалька в том, что тыкву за 30 миллионов не продашь. А вот корову – да. В общем, я все еще под впечатлением от королевы Аруши.
1: Хорошие новости.
0: Ну и во Францию, где опять что-то украли. И на этот раз это одна из самых дорогих книг в мире, созданная в середине прошлого века. Книгу писали и создавали иллюстрации 14 величайших художников и писателей тех лет. Ну а обложку создал сам Сальвадор Дали. Он украсил бронзовую крышку золотом, драгоценными камнями и ракушками. И вот только эта обложка весит 150 килограммов, а вся книга, вот прям целиком, 200 килограммов. И ее просто взяли и вынесли из музея. И никто не заметил. Ну да, ну да. Верим. Хорошие новости еще будут. Я, Юля Деточкина, скоро вернусь.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости.
2: Нравится мне, когда ты голая по квартире ходишь.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Да какие там мессенджеры? Вот вам, средний палец. Уже 1000 лет на рынке быстрых сообщений.

0: Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Собрание на ликерочном заводе. Председатель, разрешите собрание актива нашего 48-го ликерочного завода считать открытым. Аплодисменты он наливает себе из графина. Товарищи, налил себе, выпил. Товарищи, сегодня мы решили поговорить на наболевшую тему изыскания внутренних резервов. Состояние дел на участке транспортного цеха доложит нам начальник транспортного цеха Опря Николай Егорович. Начальник транспортного цеха. Наливает себе из графина. Петр Иванович, ну что докладать? Есть достижения, есть. В обеденный перерыв люди отдыхают. Автосцепщик Харитон Круглов опять взял на себя, как и в прошлом году, и все это с честью несет. Обещал, в общем, не дожидаясь конца года. Вслед за ним шофера, водители ящично-разливочной тары Ларионов и Гудько тоже взяли на себя. Завозить точно в указанный путевом листе магазин с минимальным боем по пути, то есть свести бой по дороге от завода до магазина к приемлемой цифре. 50 литров на тонну километр водки и 25 килограмм на тонну километр дорогих конечных изделий. Наливает себе из графина. Теперь самодеятельность. Артисты, приглашенные нами на 1 мая, до сих пор не ушли. Мы все знаем их репертуар. И еще, мы, конечно, привыкли, но молодежь пугается чертей, которые водятся у нас на складе готовой продукции. Представьте, так наливает себе из графина. Теперь попросим на трибуну начальника транспортного цеха. Пусть доложит нам об изыскании внутренних резервов. Доложите нам. Начальник транспортного цеха снова на трибуне наливает. Если вопросов нет, я начну. Наш транспортный цех, изыскав внутренние резервы, задолго до окончания успешно встретил Новый год. Мы перевезли по маршруту винный склад, винный магазин 45 тысяч, 8 миллионов и 6 десятых литра крепких, крепленных и слегка разбавленных изделий. Водители Ларионов и Гудько обещали сэкономить тонна километров вдвое и бой тары произвести с учетом интересов. Председатель, спасибо. У вас есть вопросы к докладчику? Начальник транспортного цеха, нет. Садится в трибуне. Председатель, ну вот, а где наш начальник транспортного цеха? Интересно, как у него. В прошлом цех хронически отставал. Если его найдут, немедленно на трибуну. Где начальник транспортного цеха? Начальник транспортного цеха снова на трибуне. Товарищи водители, наш цех хронически отставал. Теперь хронически обгоняет. И задолго до конца успешно встретил Новый год. Водители Ларионов и Гудько, используя один двигатель на две бортовые автомашины, взялись обслужить максимальное количество потребителей с одного штуцера прямо в гараже, ну, чтобы напрасно не возить в эти проклятые магазины. С одной заправки Ларионов и Гудько выезжают с утра на линию и возвращаются в гараж поздно днем, где и ночуют, не заходя домой уже второй месяц, обтирая самосвал ветошью из своих одежд. Председатель, спасибо. Начальник транспортного цеха, пожалуйста. Председатель наливает себе из графина. Жаль, что вам так и не удалось послужить начальника транспортного цеха. Начальник транспортного цеха.

0: Гудков шутит на Юмор-ФМ.
1: Мужчины, вот вам совет. Чтобы не плакать во время резки лука, уйдите в другую комнату. Жена и без вас справится.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: При поддержке Национального фонда организации «Подобие порядка на дорогах».
3: Из воспоминаний знаменитого итальянского оперного тенора Лучано Паваротти о гастролях в Москве.
4: Концерты мои прошли великолепно. Полные залы все три дня подряд. Что весьма странно, ведь по моим наблюдениям москвичи ничего не знают о Паваротти. В такси, в автобусах, в маршрутках, в лимузинах, где бы я ни оказался, никто ни разу не включал Паваротти. И тем не менее, грандиозный успех. Воистину загадочная и прекрасная страна – Россия.
3: Москвичи, хоть иногда включайте Паваротти. А то за вас уже прям неудобно.
2: Паваротти. В каждом автомобиле страны есть такая функция. Рычажок специальный или кнопочка на руле со стрелочками. Право-лево. Ну, короче, разберетесь.
3: Подробности на сайте. Да у тебя там еще и пепельница есть, а ты окурки в окно кидаешь, тьфу на тебя, точка, тьфу.
5: В наш цифровой век порой так не просто найти собеседника и душевно провести время офлайн в компании новых друзей. Вот почему я установил на мобильный телефон приложение «Третьим будешь». И теперь я каждый день обсуждаю Кафку и Иммануила Канта. И интеллектуально расту.
0: Новое мобильное приложение «Третьим будешь» мгновенно подберет ближайшего к вам собеседника и магазин праздничных напитков. Согласно вашим человеческим и вкусовым предпочтениям.
5: Это и правда очень удобно. Михалыч, наливай.
0: «Третьим будешь» – ваш секрет успешного отдыха на троих.
5: Хотя для вас это уже никакой не секрет. Какой секрет? Уже никакой.
0: Мобильное приложение «Третьим будешь»
5: с превеликим удовольствием.
0: Скачайте бесплатно на ваш телефон на сайте www.naливай.пи.
2: Вас уволили и больше никуда не берут?
6: Мы не предлагаем вам новую работу. Мы предлагаем новую жизнь.
2: Усть-Свистюйское ордена шелковой лямки «Бурлацкое училище». Мы сделаем из вас настоящего бурлака.
6: А бурлак – это навык работы в команде. Здоровые физические нагрузки, дружный мужской коллектив, безлимитная уха.
7: Сымай костюм и галстук душный, отбрось айтишные понты. У нас есть все, что тебе нужно. Рубаха. Бичева, порты!